оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

на серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Машет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

1911 году в Москве проходили коммерческие переговоры. В них участвовали. Во-первых, Морис Карлович Гаш. Это директор российского отделения французской кинокомпании «Патэ». Между прочим, это одна из самых крупных в мире кинокомпаний. Во-вторых, Александр Алексеевич Ханжонков, пионер кино и главный российский кинопродюсер. И, в-третьих, Григорий Иванович Липкин, купец из Ярославля, который, в свою очередь, был самым крупным дистрибьютором в стране. Фирма Липкина, собственно говоря, занималась тем, что закупала киноленты у Ханжонкова и у французов и распространяла их в регионах. Григорий Липкин был таким приземистым, крепким мужиком с бородой-лопатой. Основной свой капитал он заработал на торговле колбасой. И сегодня у него были плохие новости для партнеров. Он почти разорен. Бизнес идет плохо, и он, к сожалению, не сможет выплатить деньги за взятые в кредит киноленты. Для Александра Ханжонкова это был сильный удар. Он только-только вышел на хорошие цифры продаж и получил всероссийскую известность. Для Мориса Гаша удар был не так силен, потому что его корпорация была международной и обладала все-таки запасом прочности. Александр Ханжонков стал упрекать Липкина в непорядочности, и тогда Липкин заявил, что, вообще-то говоря, честь для него не пустое слово. И хорошо, хорошо, он готов заплатить 15% обеим фирмам с общей суммы задолженности. Но при условии, что Патэ и Ханжонков откажутся от остальной части долга. Морис Гаш и Александр Ханжонков согласились. Ну а что им было делать? Липкин выплатил по 15 копеек за каждый рубль, что был им должен, и уехал к себе в Ярославль. Но Липкин вовсе не был на грани разорения. Дела его фирмы на самом деле шли прекрасно. Просто вот такой вот был человек Григорий Липкин, продавец колбасы и фильмов. Умел зарабатывать на всем, даже на слабостях своих партнеров. Но не буду преуменьшать его таланты, он был человеком многогранным. Начинал как уголовник и мошенник, а закончит, снимая свои собственные и довольно успешные фильмы. Пинхас Берков Липкин родился в еврейской семье под Могилевом. Сложно представить себе судьбу незавиднее, чем судьбу евреев Российской империи. У них ограничений и дискриминации было столько, сколько ни у одной другой нации или веры в империи. И это я еще не говорю о погромах. Но, впрочем, Пинхас был человеком рациональным и непринципиальным, так что с верой предков он расстался легко и почти сразу, как только появилась такая возможность. В 15 лет он перекрестился в православие, из Пинхаса Беркова стал Григорием Ивановичем и после этого по законам империи стал считаться полноправным русским. Дальше в жизни Григория Липкина начинается длительный авантюрный период. Всего за свою жизнь он то ли 9, то ли 10 раз привлекался к уголовной административной ответственности, но отсидел всего лишь раз. И это, отмечу, признак большого таланта. География его деятельности тоже поражает воображение. Вот, например, да, вышел из иудаизма он в Черниговской губернии уже, не в Могилевской, и по документам считался жителем этих мест. Лет в 20 он оказывается в Сольвычегодске, это Архангельская губерния. Там, в Сольвычегодске, Григорий Липкин открывает фотосалон, причем интересно, что фотосалон этот был нелегальным, ну то есть полулегальным, серым. Дело в том, что в Российской империи все фотографические мастерские находились под наблюдением Министерства внутренних дел. Для открытия фотосалона требовалось получить разрешение от губернатора. Ну то есть фотомастерская... как бы в этом смысле приравнивалось к типографии. То есть если у тебя есть оборудование, позволяющее копировать информацию, то ты должен получить разрешение. А владеть фотомастерской, как и типографией, без разрешения — это преступление. Ну, хотя и не крупное, но посидеть под арестом придется. Так вот, в ежегодных губернских отчетах нет никаких сведений о Сольвычегодском фотосалоне Липкина, хотя мы точно знаем, что он был. Не очень понятно, в чем там дело, может, Липкин просто ради экономии не хотел ввязываться в бюрократическую волокиту, а может, думал, что просто Сольвычегодск настолько далеко, что всем пофигу будет, но факт остается фактом. Наказан он не был, если что, за фотосалон. А еще, судя по этой истории, фотография, ну и кино с самого начала были страстью Липкина. Впрочем, натура у него была деятельная, одним фотосалоном он не удовлетворился. В 23 года он в Сольвычегодске женится на Марье Ефимовне Загарской и получает за ней приданного 2000 рублей.
Причем в дальнейшей его жизни Марья Ефимовна будет участвовать довольно сильно, вытаскивать его будет из передряг и управлять многочисленными бизнесами с ним на пару. И Сольвычегодска. Пара переезжает в Котлас, тоже в Архангельской губернии. Там Липкин участвует в подрядах при строительстве Пермкотласской железной дороги. Еще через 3 года они уже в Харькове живут. Тут на Марью Ефимовну записана табачная лавка. А вот беспокойный муж шатается по всему русскому северу и постоянно участвует в каких-то сделках посредником, продает какие-то товары. Короче, наводят суету, участвуют в разных темках. Еще через 2 года беспокойный нрав Липкина приводит его в Вологду. Тут он решает открыть гастрономический бакалейный магазин, но попадается на сбытие фальшивых денег. Значит, в 1898 году Григорий Липкин по дороге в Вологду познакомился с неким фальшивомонетчиком и кукольником Соболевым. Кукольник — это такой мошенник, который под видом настоящих денег подсовывает даже не фальшивые, а просто куклы. Ну, например, резаную бумагу, типа в пачке, верхняя и нижняя купюры настоящие, а внутри просто что попало. Так вот, наш Григорий Иванович вступил с ним в сделку. Купил у Соболева 10 тысяч фальшивых золотых рублей за 1500 настоящих. А когда открыл уже у себя ящик, то обнаружил там вместо фальшивых монет пуд дроби по весу монет и связку баранок, видимо, чтобы обиду заесть. Возмущенный, возвращается он к Соболеву, а Соболев ему говорит: «Ну, хочешь вернуть свои деньги? Поработай на меня, чтобы их вернуть». Ну и Липкин соглашается. Он пытается сбывать фальшивки Соболева в своем магазине, но сразу попадается и оказывается за решеткой. Жена Григория Ивановича срочно продает табачную лавку в Харькове и летит стремглав в Вологду спасать мужа. Суд прошел через несколько месяцев. Вологодские губернские ведомости опубликовали краткую заметку. 10 ноября в Ярославском окружном суде было разобрано дело о продаже фальшивого золота вологодскому купцу Смирнову. Виновные в продаже Соболев, Липкин и Виноградов судом приговорены к тюремному заключению на 3 месяца. Три месяца, да, не так уж и страшно. Дело в том было, что их посадили не за фальшивомонетчество. Они присели за обман. По этой же статье, например, судили карточных шулеров, которые подменивали карты в игре. Ну вот у нас Липкин тоже, видимо, попытался как бы впарить купцу Смирнову под видом золотых рублей что-то, что деньгами не являлось, и получил за это 3 месяца. После освобождения Липкины перебрались в Ярославль и в начале нового века уже осели в нем. Спасибо всем, кто поддерживает этот подкаст. Я знаю, что поддерживать его из России трудно, и поэтому решил сделать для вас доступ к послекастам полегче. Послекасты — это дополнение к каждому выпуску «Заката империи». К этому выпуску тоже будет послекаст. Раньше они были доступны только платным подписчикам, но с тех пор, как меня объявили иноагентом и запретили продавать контент, такой вот закон есть тоже в Российской Федерации, я открыл доступ ко всему бонусному контенту, но потом мне просто запретили публиковать бонусный контент на Boosty, а Patreon в России заблокирован. Короче, я сделал патронский чат в Телеграме. Если вы донатите мне, неважно где, на Boosty, на Патреоне, на Лаватоп, сбрасываете пожертвования через Телеграм, неважно, напишите мне в личку там, где вы сделали пожертвование, и я в ответ вам пришлю ссылку на закрытый чат. И в этом чате будут и послекасты, и другие дополнительные материалы к подкасту. У нас там, кстати, в закрытом чате

В Ярославле Липкины купили дом на Духовской улице. Ну, то есть средства на покупку дома у Григория Ивановича с Марией Ефимовной были. Духовская улица сегодня это Республиканская. В этом доме, на первом этаже, они с женой открыли гастрономический магазин. И со временем дела пошли так хорошо, что в 1907 году у Липкина было уже 3 магазина. Так сказать, сеть. Образцовые колбасные. Такое было название у всех 3 магазинов. Располагались эти магазины в самых престижных кварталах города, и бизнес свой Липкин развивал активно. Во флигеле своего дома он организовал производство колбас и разных мясных изделий, причем называл все это электрической колбасно-гастрономической фабрикой. А кроме того, у него была еще и рыбокоптильня. Помимо собственного производства и сети магазинов, Липкин активно занимался маркетингом, устраивая порой затратные рекламные кампании в местной прессе. Традиционно Липкин обращался к читателям как бы лично. Вот, например, рекламное объявление. «В колбасном моем магазине более 1000 окороков приготовлены к празднику. Большой выбор пулярдок, каплунов, всевозможные паштеты. Только что получены омары. С почтением, Григорий Липкин». Впрочем, поначалу колбасы и паштеты Липкина хорошим качеством не отличались, потому что на страницах той же самой ярославской прессы регулярно появлялись сведения о штрафах и взысканиях за недостаточное качество продукции. Например, вот 1903 год. «Привлечен к ответственности мещанин Липкин за хранение солонины с гнилостно-зловонным запахом в количестве до 80 пудов. Требует искусной приправы при изготовлении из таких кладбищенских продуктов дешевых колбас». Я говорил вначале, что Липкин привлекался к ответственности что-то около 10 раз общим счетом, но большинство этих случаев как раз касались штрафов и прочих взысканий за его колбасную деятельность. Впрочем, с течением времени Липкин повысил качество своей продукции, потому что после 1905 года газеты уже не упоминают никаких штрафов. Кстати, про 1905 год. В этом году Липкину крепко досталось. Когда по всей стране прокатилась волна стачек и забастовок, Ярославль, конечно, не остался в стороне, и Липкин, один из первых в городе, сократил часы работы персонала и вообще пошел на некоторые уступки, но самые большие проблемы начались уже после опубликования манифеста 17 октября, в котором пошел на уступки уже царь, разрешив созыв парламента и отменив цензуру. На следующий день после этого в земской управе прошел митинг в поддержку перемен, а спустя еще 2 дня в Ярославле начался еврейский погром. Так сказать, в виде протеста уже против перемен. Ну, потому что очевидно было каждому, что парламент и свободу слова выбили у императора силой евреи, а значит, они должны быть наказаны, даже если носят имя отчества Григорий Иванович.

Вообще, в Ярославле евреев-то особо и не было. Ну и как следствие антисемитизма тоже. Евреи же живут за чертой оседлости в Украине и Беларуси. Так что обычные ярославские горожане знали о злодействах евреев только теоретически. Но поскольку 20 век уже на дворе, есть газеты, журналы, пропаганда какая-никакая, то ярославские жители тоже взволновались происками евреев. Тем более, что все-таки некоторое количество евреев, получив разрешение, жили в городе и даже построили синагогу. Но, в общем, идея противников революции была простой. Настоящие русские люди, конечно, за царя. А если кто против царя, то это евреи, которые, к тому же, и Христа распяли. Поэтому, если ты против завоевания революции, то выход простой. Надо отомстить евреям. И если в Кишиневе или Одессе евреев было много, то в Ярославле их пришлось поискать. И даже, понимаете, если это не совсем евреи, а евреи только по происхождению, то, ну, на безрыбье и рак, рыба. В особенности, если у этого не совсем еврея есть три колбасных магазина с омарами и копченой, опять-таки, рыбой. В общем, 20 октября начались массовые демонстрации с портретами императора. Толпа рабочих с местного хлебозавода и спичечной фабрики, и еще с табачной фабрики Вахромеева, распевая с

паси Господи, собрались у дома губернатора, и губернатор благосклонно принял от них делегацию. Дальше толпа пошла по центральным улицам, последовательно громя частные квартиры, в которых жили евреи. Погромщиков было около 1000 человек, и полиция никак им не противодействовала. Наоборот, довольно показательно выставляла охрану квартирам и лавкам только после того, как они оказались разгромлены. Разгромлена была и Ярославская синагога тоже. Что характерно, рабочие еще разгромили табачную фабрику Хаджи Аглу. Ее наименование было, очевидно, не еврейским, но явно и не русским, да? Видимо, этого было достаточно. Кроме того, очень удобно вышло, что рабочие табачного завода Вахрамеева разгромили предприятие конкурента. Причем очевидцы показывали, что ярославские полицейские участвовали в погроме, разбивая шашками ящики с папиросами и воруя их. Следующий день, 21 октября, был праздничным днем восшествия на престол Николая II, и поэтому погромы предполагались особенно сильными. Но, судя по всему, евреи в Ярославле закончились, поэтому погромщики переключились на студентов и выкристов. Почему студентов? Ну, потому что... А кто, кроме евреев, против царя? Студенты, конечно. Утром, значит, были разгромлены квартиры в доме на Борисоглебской улице. Там снимали студенты как раз квартиры, а сами студенты забаррикадировались в Демидовском юридическом лицее. Дальше погромщики отправились на толкучий рынок громить лавки евреев. Тут произошел тоже показательный случай. Дело в том, что власти все же вывели на улицы города казаков и солдат, чтобы те навели порядок. Ну или хотя бы сделали вид, что порядок будет наведен. Так вот, погромщики, значит, громят лавки на рынке, и вдруг кто-то кричит: «Казаки!» Погромщики начинают разбегаться, идет процессия, впереди казачий офицер, и этот казачий офицер на перекрестке, не доходя до рынка, показательно командует повернуть на другую улицу. Ну и все, конечно, обрадовались, вернулись назад грабить рынок. Грабеж этот вскоре был остановлен, впрочем, силами уже солдат. И в тот же самый день, 21 числа, дело дошло и до колбасной фабрики Липкина. Вот вам показания рабочего Корнилова, который работал на этой фабрике. Он эти показания дал полиции, когда позже происходило разбирательство. Итак, 21 октября, часов около 12 дня, я увидел большую толпу народа, приближающуюся к аптеке Моргана от театра. И из разговоров в толпе понял, что она идет громить наш завод. Я сейчас же начал просить полицию в первой части. Там я застал одного околоточного надзирателя Мартынова, который на мою просьбу мне сказал, что он ничего сделать не сможет, в части один он. При этом он мне сказал: «Сам себе беду накликал». На мой вопрос «Чем?» он мне ответил: «Разные вещи, не в свое дело суется». Мне вообще нравятся ментовские поговорки, просто не меняются век от века. Его поставили охранять порядок и право, а он себя считает каким-то мерилом нравственности, я не знаю. То есть, если по мнению мента кто-то суется не в свое дело, то его можно, значит, грабить без проблем. Спасибо, дальше читаю. «После безуспешной просьбы об охране я вынужден был от него уйти. Увидел толпу у церкви Духа Святого. При мне толпа повернула к заводу, и я остался на углу Духовской и Дворянской. В это время показались казаки. Я обратился к командующему отрядом офицеру с просьбой принять меры к недопущению погрома, на что тот мне сказал, что полиции нет, и что без полиции они ничего сделать не могут». Офигенно, просто офигенно. Дальше читаю. «Я сейчас же поехал на извозчики в первую часть и стал просить бывших там околоточных надзирателей Шарыгина и Мартынова о помощи, указывая на начавшийся погром. Шарыгин поговорил затем по телефону и сейчас же взял двух городовых и поехал с ними к заводу, и я за ними. Когда я приехал туда, то разгром завода и кладовых был окончен. Перед магазином было много народа. Все были нагружены разным товаром и стали расходиться. После разгрома этого весь магазин, а заодно и две кладовые, одна при магазине, а другая в другом здании, все были опустошены». Там рабочий еще не упоминает, но казаки, которых он недавно просил о помощи, на самом деле явились к магазину и фабрике Липкина, потому что многочисленные свидетели видели, как они увозили оттуда колбасы и окорока. В тот же день на экстренное заседание была созвана городская дума. Видно было, что ни полиция, ни казаки, ни армия не справляются с уличным насилием, и городская дума постановила организовать городскую милицию.
На следующий день в нее записалось около 500 человек. В составе были пожарные, члены общества охотников и, как ни странно, многие вчерашние погромщики. Оружие им не выдали, но насилие все-таки в Ярославле прекратилось. Около всех важных мест, включая магазины Липкина, стояла охрана, по улицам шагали патрули. Было возбуждено уголовное дело, конечно. В столицу жаловались на губернатора, который потворствовал погромам, ну или ничего не делал, чтобы их прекратить. Губернатор в результате подал в отставку. А вот рассмотрение дела затянулось аж на 5 лет. И в результате на мелкие сроки уже в 1910 году только было осуждено около 20 погромщиков. Причем при этом разбирательстве чуть не посадили самого Липкина. Он попал, да, под суд очередной раз. Там против него выдвинули обвинение, что на митинге 18 октября в честь опубликования манифеста он ругал императора и даже разорвал его портрет и топтал обрывки ногами. То есть, я уточняю, бывшего еврея Липкина обвинили в том, что он ругал императора за то, что император пошел на уступки революции. Но как бы то ни было, разорвать портрет императора и оскорблять его величество – это уголовное преступление. Но в суде, правда, выяснилось, что во время митинга Липкин на самом деле прятался на квартире у знакомых, у него алиби. Еще суд принял во внимание, что Григорий Иванович – добропорядочный христианин и благотворитель, поддерживает приход Ильи Пророка, а еще он же вот прям уже передает третий этаж своего нового дома для занятий мужской гимназии. В общем, очень хороший человек. Оправдать.

По некоторым подсчетам, Григорий Иванович потерял на погромах общим счетом 50 тысяч рублей. Но он не унывал. Не такой он был человек, чтобы унывать. Фабрику восстановил, магазины тоже, и дела пошли в гору. Да так, что в 1907 году Липкин купил еще себе один дом, двухэтажный, на улице Власьевской, сейчас-то улица Свободы. Заказал архитектору перестройку этого дома, так что дом стал трехэтажным, ну и вообще он выглядел для начала 20 века довольно современно. Он и сейчас производит некоторое впечатление. На первом этаже этого дома расположился очередной, как раз вот третий по счету, гастроном сети «Образцовые колбасные». Рядом с ним помещение сдавалось в аренду модному магазину «Павлова». На втором-третьем этаже сдавались квартиры. На третьем этаже, по слухам, был бордель. Я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Но, по крайней мере, кроме слухов, никаких подтверждений нет. Еще с 1910 года там же на третьем этаже проходили занятия частной гимназии. Вот Липкин как раз передал. Ну а самое главное, на втором этаже Григорий Липкин оборудовал кинозал под названием «Волшебные грезы». Причем это был первый стационарный кинозал в городе. Ну то есть ярославцы уже были знакомы с кинематографом, но вот так, чтобы специально было построено помещение для показа фильмов, такое в городе появилось впервые. И, судя по дальнейшей нашей истории, кино было настоящей страстью Григория Липкина. Но, впрочем, о заработках на кино он тоже не забывал. Не был Липкин мечтателем-энтузиастом, он был очень практичным человеком. Итак, на втором этаже дома по Власьевской улице начинают показывать фильмы. 1907 год — это самое-самое начало кинематографа в России. Все только-только начинается. Ленты, которые показывают гражданам, преимущественно иностранные и видовые, это так называлось тогда, ну вот просто типа «Река течет», «Поезд едет», «Люди идут по Парижу». Но поскольку движущиеся картины сами по себе вызывали фурор, то этого было достаточно. Ежедневная программа кинотеатра «Волшебные грезы» состояла из нескольких частей. Днем шли картины для подростков – просветительские, учебные и такие комические. Вечером демонстрировались трагические мелодрамы – это любимый жанр в России был – и политическая хроника. Верный своим принципам, Липкин устраивает рекламные кампании в прессе и придумывает маркетинговые ходы. Как вам такое, например? Если вы покупаете продуктов в магазине «Образцовая колбасная» на 5 рублей, то получаете бесплатный билет на сеанс в кинотеатр «Волшебные грезы». А в самом кинотеатре «Волшебные грезы» в конце каждого сеанса на экране демонстрировалось лицо Липкина с приглашением спуститься этажом ниже и купить себе колбасы. Заметьте, кстати, реклама показывается после киносеанса, а не до, как сейчас. Еще его работники, например, прибивали в людных местах блокноты с программой киносеансов и подписью «Просим оторвать один листок». Еще Липкин устраивал бесплатные киносеансы для учеников гимназии, для бедняков и для погорельцев. Ну, с одной стороны, да, улучшает свою репутацию благотворитель, а с другой стороны, мы все знаем, нет лучшей рекламы, чем бесплатная доза. У меня когда-то давно был выпуск про противостояние кинорежиссеров Дранкова и Ханжонкова. Так вот, в 1907 году Дранков только покупает свою первую камеру. Александр Ханжонков только в предыдущем году открывает свою первую киностудию. Короче, это самое начало кино в России, и Григорий Липкин – один из пионеров российского кино.

В общем, дело пошло отлично, и Липкин вскоре понял, что можно расширять бизнес. Вот смотрите, вы покупаете киноленту у фирмы Pathé или даже у российской киностудии Ханжонкова или Дранкова. Вот вы ее показываете месяц в своем кинотеатре. Все, кто мог, посмотрел ее уже по 3 раза, а дальше что? А дальше Липкин начинает перепродавать свои БУ-пленки по регионам. Типа, что авторское право? Это сегодня, да, знаете, вы в комплекте с пленкой получаете кучу ограничений. Сколько раз вы можете это показывать и в какое время? И уж перепродать ее вы не можете никому. Дореволюционные предприниматели с ума бы сошли, если бы узнали, что они не могут распоряжаться купленным товаром, ну, то есть кинопленкой, как им заблагорассудится. Вообще, мир так меняется. Помяните мое слово. Мы доживем еще до того, что производители нам запретят перепродавать автомобили и телефоны. И по подписке все будет только работать, включая автомобили. Короче, Липкин начал перепродавать пленки в регионы и быстро увидел растущий спрос. И тогда он организовал кинопрокатную фирму. Идея была простой, как 3 копейки. Он закупался пленками у производителей, а затем продавал или сдавал их в аренду кинотеатрам, гоняя одну и ту же пленку в десятках кинотеатров, пока она не рассыпется от времени. Людей тогда особенно не волновало, что они смотрят прошлогодний фильм. Ну вот, да, допустим, Александр Дранков снял, как Лев Толстой гуляет по Ясной Поляне. Сеанс 40 копеек. Какая разница, как давно это снято? Год назад или 3? Лев Толстой, блин, как живой ходит и морщится в камеру недовольно. Но вам-то, зрителям, с чего быть недовольными? В итоге, в начале этого бизнеса годовые обороты уже составляли по 50 тысяч рублей. И Липкин оставил свой колбасный бизнес на жену, а сам с головой ушел в кинематограф. Липкин стал самым крупным дистрибьютором фильмов в России. Если ты хочешь, чтобы твои фильмы показывали кинотеатры по всей стране, то будь добр, иди к Григорию Ивановичу. А Григорий Иванович обдерет тебя как липку, будь ты киностудией или региональным кинотеатром. Даже крупные киностудии, например, вот Ханжонкова, которые и сами занимались прокатом, были вынуждены пользоваться услугами Липкина, потому что в некоторых регионах он был просто монополистом. Бизнес по прокату фильмов пошел настолько хорошо, что в 1910 году Липкин перестал управлять даже собственным кинотеатром. Он передал его в аренду. Главное отделение своей фирмы он переместил в Москву, а филиалы скоро будут работать в Риге, Киеве, Ташкенте, Екатеринбурге, Иркутске, ну и в Петербурге, конечно. Годовой оборот в середине 10-х годов достигал 700 тысяч рублей. Но и это еще не все. Теперь Григорий Липкин захотел снимать свои собственные фильмы.

1914 году кинежурнал, это профильное медиа того времени, помещает про Григория Липкина такой стих. «На Волге многоводной воспели, чью красу жил Липкин благородный и делал колбасу. Торгуя ею в меру, имел спокойный нрав, но изменил карьеру вдруг кинематограф. И промысел колбасный забыв в один момент, он в день один прекрасный стал фабрикантом лент». Ну, Липкин, кажется, спокойным нравом не отличался, и благородным он тоже вроде как не был, да и колбасный промысел продолжает приносить ему доходы, это все художественные допущения, но вот кинобизнес его шел так хорошо, что от проката и дистрибуции он решил перейти к производству собственных фильмов. Летом 1913 года Липкин спродюсировал свой первый фильм «Дочь купца Башкирова», и фильм имел оглушительный успех. Сюжет такой. Значит, купеческая дочь Надя любит молодого парня, но отец против и хочет отдать ее за старого купца. Надя приглашает домой возлюбленного, но внезапно приходит отец, и Надя прячет любимого под перину. И там под периной любимый задыхается. Надя зовет дворника и просит помочь спрятать труп. Тот прячет тело в бочку, а позже начинает шантажировать Надю. Надя сначала вынуждена откупаться деньгами, затем дворник требует секса, за молчание в результате ее насилует. Заканчивается фильм тем, что Надя поджигает трактир, в котором бухают дворник со своим другом. Вот это драма! Сценарий фильма Липкин написал сам. Он прекрасно понимал аудиторию. Именно такие фильмы в России до революции собирали самую большую кассу. Тогдашние жители считали, что если в фильме никто не страдал от несчастной любви и не умер, то значит деньги за сеанс зря уплачены. Есть даже термин прямо такой – русский финал. Послушайте, кстати, прекрасный выпуск подкаста «Неловкая пауза» про дореволюционные драмы. Там очень хорошо это объясняется. Я ссылку в описании оставлю. При этом Липкин не просто взял лихой сюжет, он творчески переработал реальную историю из газет того времени, которая случилась с купеческой семьей, собственно, Башкировых, и люди валом валили на этот фильм, потому что история была на слуху. Башкировы, естественно, возмутились, и поэтому ленту в какой-то момент переименовали. Она стала называться «Драма на Волге». Фильм, кстати, сохранился, я его выложу в соцсетях подкаста, подписывайтесь. Что еще важно? Липкин создал свою киностудию не в Москве и не в Питере, а в Ярославле. И он не скупился на декорации, на топовых актеров, на костюмы и на сценаристов. Киностудия его производила совершеннейшую клюкву, невероятную, пошлейшую просто попсу. И, естественно, прибыли были отличные. Липкин, знаете, не был Александром Ханжонковым, который думал об искусстве. Нет. Григорий Иванович был человеком практичным, он думал о деньгах, и к производству фильмов относился примерно так же, как к производству колбасы. Ноль осуждения, если что. Первое кино Липкина, вот это, про драму купеческую, прошло с таким успехом, что на 1914 год у него были составлены грандиозные планы. Что могло ему помешать? Ну, действительно, почти ничего. Весной Липкин на своей студии начинает снимать грандиозную полнометражку «Стенька Разин». В съемках участвуют до 1000 человек массовки. Плотники на заказ делают ладьи, роль жены Разина играет княгиня Ольга Оболенская, а промо-компания была, ну, кажется, самая крупная по сравнению со всем, что было до того. Выпускались открытки, плакаты, иллюстрированные брошюры. Вот я вам сейчас зачитаю афишу. «Небывалая в России грандиозно-художественная постановка. Съемка производилась на Волге, на исторических местах. Великолепные костюмы костюмерной оперы Зимина. Захватывающий художественно правдивый сюжет. Оживают легенды и песни народные о грозном атамане и его удальцах, о его грозной славе, могучей силе, великой любви и страшной смерти». Офигенно. К сожалению, из-за начавшейся летом войны премьер пришлось отложить, так что фильм впервые увидели в столицах в декабре 2014 года, а в Ярославле вообще в 1915 году. Кстати, Григорий Липкин после начала войны отдал помещение своего кинотеатра под военный госпиталь, и в Ярославле премьера прошла даже не в Липкиновском кинотеатре. Но вот киностудия разогналась и уже не останавливалась.
До 1917 года включительно Липкин снял больше 70 фильмов. За 1914 год было снято около 10. Множество фильмов Липкина были совсем проходные, некоторые были полудокументальными, военными, типа «Раздача подарков в окопах под вражеским огнем». За этот фильм Липкин, кстати, получил Георгиевскую медаль 4-й степени. Ну, точнее, там, не за сам фильм, а за всю совокупность действий, потому что он реально поехал на фронт и раздавал подарки солдатам на Рождество. Да, но некоторые фильмы Липкина были прям блокбастерами. Например, для съемок фильма «Ледяной дом» зимой 14-15 года в Ярославле был выстроен дворец изо льда. Но из-за того, что костюмы не успели из Москвы прислать в срок, дворец растаял, весна наступила. Что вы знаете, да, о срыве дедлайнов? Так вот, Липкин не остановился, и в следующую зиму дворец построили заново и сняли все-таки фильм. Или вот еще история. Григорий Липкин учел опыт с фильмом «Дочь купца Башкирова» и творчески как бы его развил. Он пришел к водочному королю Смирнову, к тому самому, и сказал, типа, знаете меня? Это вот я снял фильм про скандал в семье Башкировых. Хотите узнать, какой фильм я сейчас готовлю к выходу? Про вражду сыновей одного водочного магната. Фильм называется «Петра Смирнова сыновья». Водочный король намек понял, заплатил Липкину, чтобы тот не позорил семью, а Липкин все равно выпустил фильм в прокат, просто под другим названием. Назвал его «Дети купца Волжина». Еще в это время он экспериментировал со звуком в кино. Ну, то есть, да, граммофоны есть, кино есть, воспроизводить и то, и другое можно. Нужно это как-то синхронизировать друг с другом и записывать одновременно. В 15 году Липкин использует на площадке некий кинетофон, чтобы одновременно писать звук на площадке и еще чтобы само кино снимать. А еще в 15 году он женится во второй раз на одной из своих актрис, на Мариетте Петине. Вообще неизвестно, что случилось с Марией Ефимовной, и точно так же мало понятно, кто такая Мариетта, но явно и фамилия ее, и имя были псевдонимами. В одном из воспоминаний говорится, что она была армянкой, в другом, что гречанка, еще в какой-то книге говорится, что ее настоящее имя было Алла.

1917 год пришел уже, и для деловых людей он принес новые возможности. После февральской революции Липкин разошелся совсем широко. Он же всегда умел рубить бабло на самых простых эмоциях. Но в условиях самодержавия и тем более войны существовала цензура. А теперь вековые оковы спали, и можно было показывать в кино все, что захочешь. А что больше всего хотели бы увидеть простые жители России? Конечно, грязное белье императорской семьи. Буквально за несколько дней Липкин снял фильм «Темные силы. Григорий Распутин и его сподвижники». И на волне успеха сразу же снял еще вторую серию под тем же названием. Причем ленты получились настолько скандальными, что группа киношников обратилась к министру Временного правительства Керенскому с просьбой запретить эту порнографию. Но, сори, ребят, у нас свобода слова теперь, ничего не будем запрещать. После этой ленты вышли фильмы «Похороны Распутина», «Тайны охранки» и «Государственный шантаж». Скандалы, интриги, расследования. Буквально канал НТВ. Но это были последние громкие успехи киностудии Липкина. И, думаю, вам понятно, почему. Что происходило с ним после переворота большевиков, не совсем ясно. Известно, что летом 18 года он был еще в Ярославле, потому что летом 18 года при подавлении антибольшевистского восстания в городе были сожжены павильоны киностудии Липкина, и сам он вместе с женой после этого навсегда покинул берега Волги. Осенью он пытался перезапуститься в Киеве, в независимой Украине, но о каких-то его успехах ничего не известно. В 1920 году он, опять-таки, с женой эмигрирует в Стамбул и даже там снимает пару фильмов под названиями «Трагический Стамбул» и «Тайны Босфора». И дальше опять ничего про него не известно. Известна только дата его смерти. В сентябре 1936 года эмигрантская газета «Последние новости» сообщила о 40-м дне с кончины Григория Ивановича Липкина. Умер он, получается, 3 августа 1936 года где-то во Франции.

С вами был Аксенов Андрей. Это был подкаст «Закат империи» от студии «Либо-либо». Пожалуйста, поддерживайте подкаст, пишите мне в личку, добавляйтесь в чат, слушайте послекасты, а со всеми, кто не донатит, просто прощаюсь. До встречи в следующем выпуске через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и вы слушаете «Нота Бена» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, хотелось бы извиниться за столь долгое ожидание. Не выходили мы с ноября. На то были причины. В декабре не получилось опубликовать подкаст, хотя, я думал его записать, но там немножечко не сложилось по обстоятельствам, а в начале января я немножечко приболел. Поэтому, соответственно, не стал вам в полумертвом состоянии что-то рассказывать, поэтому вот все расскажу сейчас. Поговорим мы сегодня с вами о русском рэпе. Вообще, надо сказать, что когда мы делали выпуск «Ответы на вопросы», помимо вопросов, также приходили предложения по выпускам, о чем бы вам хотелось бы послушать. И несколько этих предложений были связаны с рэпом. Было у меня несколько идей. Хотел там про японский рэп поговорить, либо же про американский времен East-West Coast. Но все-таки поговорим мы сегодня про русский рэп в эмиграции. Тема сейчас актуальная, творчество в эмиграции. Посмотрим на хорошее проявление такого творчества и будем сегодня разговаривать о русском рэпе в Германии нулевых. Итак, как обычно, отмотаем время назад. Нам нужен 2006 год. Что вообще происходило в 2006 году? Первое. В русском рэпе звучало примерно

0: вот это вот доминирующий рэп-стиль в России 2006 год. Ну, давайте так теперь просто честно взглянем, что он из себя представляет. По флоу это просто частушки какие-то, под биточки, по тематике это либо какой-то пацанский рэп там, про дружбу там, помните, я сейчас вспомнил, честно не помню какие года, но помните был трек такой «Четыре пацана».
1: И вода, как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья. Их было четверо, четыре пацана, всегда были вместе, как огонь и вода. Как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья.
2: Первый пацан жил только потом, сколько я помню, занимался он спортом. По утрам бегал, на тренировки ходил, ночью не спал.
0: Вот эта замечательная композиция, вот это вот, ну, типичное проявление пацанского рэпа просто. Был еще юмористический пацанский рэп, типа там «Нагана», «К-47», помните, там вот этот «Зять», там «Армия», ну вот это все, мы не будем вставлять, естественно, ну уж совсем переборчик. Либо был пацанский рэп о любви, там, да, как вот, господи, что же происходит, как возмутительно, там, девушка все никак не может обратить внимание, там, на этого пацана, он всем сердцем, вот что-то такое. Либо, ну, просто про наркотики. Ну, то есть, вот, как бы, диапазон тем был примерно такой. И второй, сейчас мы расскажем о втором явлении, это хип-хоп.ру. Тематический форум, где люди, которые за хип-хоп шарили или хотели шарить, друг с другом общались, рассказывали про новые релизы, выкладывали треки свои. Вот одном из таких треков, выложенных на хип-хоп.ру, у нас сегодня пойдет разговор. Ну, то есть был такой портал, он, по-моему, сейчас существует, я честно, вот, никогда там не сидел и не собираюсь этого делать, но как бы важную веху он в итоге сыграл. Там проходили, помимо всего прочего, например, онлайн-батлы, на которых прославился небезызвестный Мирон Янович. Но сейчас пока что Мирон Янович нам не очень интересен, он чуть-чуть попозже вступит в этот наш разговор. Пока мы поговорим чуть о другом. Итак, вот мы с вами знаем, что примерно играло в русском рэпе тогда. Ну, то есть не похоже это на какое-то прям очень жесткое оскорбление, да, вот, то есть когда, помните, батл, да, Слава КПСС, Гнойного, Сони Мармеладова и Валентин Дядька, вот он там в одном, а значит, против, собственно говоря, Оксимирона, Слава ему сказал следующие строки.
3: Говорит, что изменил течение, но на самом деле ты изменил только направление гребли. Перестал ебать мамок, он взрослый, что дальше? Каждый год по батлу, а толку-то где панчи?
0: Да, в этом подкасте будет очень много мата, в том числе от меня, потому что мне нужно цитировать то, что говорят рэп-певцы. И вот он говорил там, да, вот, а кто вообще ебал мамок? То есть, ну, мы же с вами только что слышали, что, ну, никакого, то есть, за такие слова можно и получить. Это баста, он, например, там, из Ростова, ну, попробуй там в Ростове спой, там, в середине нулевых что-нибудь такое, да тебя тут же и забьют, заставят извиняться на камеру в квартире, стрельнув из травмата в стекло. Ну, что-нибудь такое произойдет, ну, это фэнтезийная ситуация, конечно, так вот не было никогда, но эта тема, она абсолютно запретна, абсолютно табуирована. Кто вообще, что там Оксимирон-то в этом отношении перевернул игру, да, казалось бы. И вот тут мы уже, чтобы ответить на этот вопрос, мы плавно переходим обратно к хип-хоп.ру. В 2006 году один из треков, выложенных на этом замечательном портале, звучал вот так.

Что мы только что увидели? Да, мы увидели просто грязнейший рэп в плане посыла, в плане оскорблений каких-то, да, в плане речевых оборотов. То есть это, это просто максимально оскорбительно, особенно на то время. Да, этот трэпер зовут Первый класс. И это человек, о котором сегодня у нас пойдет речь, большую часть подкаста. Это, соответственно, русский рэпер, эмигрировал в Германию вместе с семьей. И потом какие-то у него были офлайн батлы, что-то он там выиграл, какие-то альбомы записывал на немецком. Это нас вот вообще не интересует. Нас интересует вот трек, который мы только что послушали, называется «Как Гитлер». И этот трек, он вообще перевернул игру, да, то есть это вот сейчас у тематических изданий там каждый трек игру переворачивает. А в 2006-м этот трек это сделал в действительности. Почему? Потому что, это был просто взрыв. Это был фурор. Кто-то из вас тогда было, наверное, лет 10-15, они прекрасно знают, что, даже 8-15, они прекрасно знают, что просто из всех щелей, из всех экпортов и блютузов этот Первый класс просто рвался. Это был просто грандиозный хит по всей стране. По всему СНГ, я даже думаю, потому что люди просто увидели, как можно делать рэп. Что можно быть жестким, можно быть нецензурным, можно ни на что не оглядываться, можно вообще не замечать все эти табу, все эти какие-то негласные правила, а просто читать. Помимо того, что, собственно говоря, читает он грязно и читает, казалось бы. Помимо всего прочего, Первый класс был, был на тот момент, он был в своей лучшей форме, был супертехничным МС. То есть попадание в такт, соблюдение ритма, флоу, наверное, лучшее в русском рэпе, это 100%. То есть это был действительно подкованный в техническом плане МС, действительно. Послушаем что-нибудь еще с его дебютного уже альбома, это вот был сингл, он не вошел. Дебютный альбом у него назывался «Сукины дети», вышел в том же 2006 году, сейчас мы о нем поговорим, вот что-нибудь еще оттуда послушаем.

нормальной. Это не поэзия. Это вот если кто-нибудь начнет вам затирать, что рэп — это поэзия, просто включите ему первого класса и скажите, что это третисортный поэт, но первосортный МС. Кто-то сказал, не помню. Человек малоизвестный, наверное. И таким образом вот этот вот альбом «Сукины дети», он из себя представлял, ну, не совсем новый какой-то релиз, это был сборник треков первого класса на русском, который он записал до вот то, как Гитлер. Полная дискография синглов на тот момент. Вот этот альбом тоже разошелся, тоже взорвал все телефоны Sony Ericsson K750i и прочее, тоже был хит. Даже если мы уберем какие-то ностальгические моменты, альбом действительно очень хорош. Я считаю, что как бы, ну, это сильнейшая пластинка в русском рэпе. Сильнее найти сложно. Я понимаю, что там сейчас наверняка фанаты Скриптонита будут говорить про этот дом с нормальными явлениями, там фанаты Окси про Коргород, там кто-нибудь еще что-нибудь там вспомнит, там Бабангиду и так далее. Но на мой вкус «Сукины дети первого класса», ну, просто не переплюнуть. Очень ровный альбом, там буквально два трека таких уж совсем каких-то цыганских и прям бездарных. Вот. В основном альбом ровный, панч на панче, дис на дисе, очень бодро звучит. Чит, очень агрессивный, вот этот флоу первого класса, часто он его меняет, то есть прям очень-очень круто, очень-очень такая мясная пластиночка, поэтому если вдруг не слышали, послушайте, но опять же, да, не надо себе доказывать, что в рэпе должен быть смысл, не должно быть смысла в музыке. Как говорили русские формалисты, правда нет, говорили по отношению к литературе, но к музыке это относится еще больше. Смысл — это литературный прием, его может вообще не быть, и не надо на этом зацикливаться. Первый класс хорош другим, он хорош техникой, технической составляющей, да, ритмом рэпа, вот на мой вкус. Ну и, соответственно, культурным наследием. Потому что вот этот вот трек «Как Гитлер», он запустил цепочку событий, которая нас приведет позже уже к Оксимирону и его переворачиванию игры, вот как раз то, о котором говорил Слава КПСС. Итак, кто же еще был, помимо вот этой всей эмиграции, помимо первого класса, там был рэпер «Царь». Рэпер-царь — это, ну, это просто анекдотичный персонаж, на мой вкус, потому что, кто не знает, на одном концерте то ли он, то ли его вызвали на батл, его фанат, за его футболку, и фанат его перефристайлил, короче, и забрал у него футболку. Я честно не понимаю, как царь имеет хоть какой-то вес вообще вот в этой, как бы это пошло не звучало, рэп-игре, да? Ну, это бездарнейший, у него там за всю карьеру 3-4 парта неплохих, ну, правда. Все остальное это слушать просто невозможно, его просто можно перематывать. И всю свою известность, да единый, весь свой статус он получил только потому, что он записывался вместе с первым классом. А первый класс там все это вытягивал. Послушайте, ну я не буду его сейчас включать в подкаст, потому что нужно там два парта именно слушать. Послушайте, например, песню «Божий стыд» с альбома «Твою мать». Это был совместный альбом, первый совместный альбом первого класса и царя. Там прям парт класса, парт царя. Там сразу видна разница. Вот сразу поймете, кто есть кто. Тем не менее, за счет того, что вот были у него неплохие работы на немецком у царя, несколько там каких-то, ну, более-менее там его партов, плюс те, что он выступал вместе с классом, обрел определенный хайп и также был культовым музыкантом русскоязычным в Германии. И в какой-то момент к этой замечательной компании, да, это мы дальше как бы продолжаем этот путь, присоединяется Дмитрий Бамберг, более известный вам как Рэпер Шок.

рэпер Шок недавно дал интервью, не помню когда, вот он Ксении Собчак общался. Конечно, его, наверное, сейчас больше всего знает именно по этой причине, но вообще первоначально это был очень классный рэпер. Очень классный, именно тоже технически одаренный, очень крутой парень. Его фишка здесь была в том, что он был сосредоточен на диссе очень сильно. То есть он диссил буквально всех. Всех русскоязычных MC, на каждого у него есть дисс. А потом это обернется злой шуткой с ним. Вот. Но пока он себе этим зарабатывает репутацию и, соответственно, вступает в коллаборацию с Первым классом и Царем и организует такую группу, коллектив под названием «Рэп-войска» или же РВЯ, где они, вместе читают рэпчик.

мой член. Дальше, соответственно, происходит следующая ситуация. Русский рэп в Германии, он становится очень популярный в России, очень популярный в самой Германии и очень популярный вообще в Европе. Да, ну, он там, конечно, воспринимается как такая диковинка, ну, типа, прикольно, как вот румынская техно, например. Для знающих людей это прям вещь, а для тех, кто не особо в теме, они такие думают, что, ну, типа, что это такое, звучит, типа, прикольно, румынская техно, но по факту, ну, как-нибудь, может быть, расскажу вам про румынское техно, это тоже интересная тема отдельно. Здесь происходит постоянный рост репутации как раз-таки этих вот русскоязычных MC на территории Германии, помимо них группа Джинекс.

появляется такой человек, как Игорь. Ну, он там Егор, да, с точечками на английском. Это тоже русскоязычный рэпер. Но вот если я назвал царя посредственным, ну, я не знаю, как бы, как тогда назвать Игоря. Ну, в общем, на его фоне царь — это просто убийца рэпа, на самом деле. И здесь забавно сейчас начнется история, как же Игорю удалось себя проявить и оставить очень большой след в русском рэпе. Будет такая мини-глава «Русский рэп и кумовство». В общем, был такой замечательный рэпер Кул Саваж.

Вот так он звучит. Он занимался, помимо того, чтобы рэпом, он начал организовывать как бы лейблы. Он там организовал в Швейцарии какой-то лейбл местных артистов рэп, чтобы типа собрать всех артистов и швейцарских крутых MC и выпустить там какой-нибудь сборник. И, значит, Игорь начал убеждать Кул Саважа, чтобы он сделал то же самое с русским рэпом в эмиграции, чтобы он выпустил, так сказать, тоже здесь сборник. И Кул Саваж сразу на это согласился. И одна из причин, почему он на это согласился, потому что вот этот рэпер Игорь, он был женат на сестре Кул Саваж. Такое кумовство произошло сразу же, да. И, соответственно, вышел в 2009, кажется, году. Вышел альбом «Новый русский стандарт». Мы с этого альбома послушаем три композиции. Первая — это композиция «Наш народ» в исполнении первого класса.

Вот именно в этот момент Мирон Янович и отметился. А, ну лейбл, собственно, назывался «Optic Russia». И тут же отметились все так, на тот момент самые крутые артисты в Германии русскоязычной. А вообще вот этот формат сборников, сейчас немножечко так от темы отойдем, мы уже близки к логическому завершению, но немножко поговорим про сборники. Формат сборников, он такой, с одной стороны, обычно он носит либо такой, знаете, помпезный, блевотворный характер 500 лучших песен в истории там, человечества и так далее, что-нибудь такое, там, топ 100 hit of summer, там, супер микс, бай, кто-нибудь. Либо это трибьют альбомы, то есть альбомы, когда какой-то музыкант умер уже или был при жизни еще, ему посвящали композицию именно. Ну, то есть, там, например, умер Курт Вайль, когда там вышел где-то в 80-х годах альбом трибьюта Курту Вайлю, где разные артисты пели его песни. Но иногда были случаи, в том числе и вот этот наш, когда вот этот вот сборник, он пытался забрать в себя лучшее, как бы, что есть вот в каком-то определенном культурном сегменте. Например, там самый крутой альбом вот такого формата сборник, это альбом 78-го, кажется, года. Он назывался что-то типа No New York, могу ошибаться. Это альбом музыкантов жанра No Wave, который выпустил Брайан Ино, спродюсировал. Считается, что весь вообще No Wave, он пошел вот именно с этого альбома. Потому что вот он дал этим музыкантам в таком специфическом жанре, грубо говоря, сцену, да, для того, чтобы выступить. Вот то же самое примерно произошло с альбомом «Новый русский стандарт» «Optic Russia», когда очень много артистов, которых и так все знали, они еще заявили о себе, и это был прям такой очень крутой экспонат на тот момент. Был даже клип на песню «Новый русский стандарт», там как раз Игорь, Первый класс и Шок парты исполняли. Понятное дело, что большая часть того, что там это, ну, просто слушать невозможно, опять же, это какой-то просто тихий ужас. Но на тот момент это было свежо, и тогда еще как бы надо понимать, что есть всегда какие-то локомотивы какого-то, да, направления. А есть так, ну типа, ну неплохо, но и можно и не вставлять его. И вот таких артистов было, конечно, гораздо больше. Локомотивами там были именно вот Шок, Первый класс и Оксимирон своим одним треком. Дальше мы плавно переходим к такому лейблу, как «Вагабунд», что с немецкого переводится как «скиталец». Это совместный лейбл Оксимирона и Шока. Значит, как там получилось? Был, значит, Шок вот в этих самых рэп-войсках, о которых я вам уже рассказывал. И был Оксимирон, который очень понравился Шоку. И, значит, вроде как там, ну, в общем, что-то там какие-то начались ссоры. Давайте я так вам уже между нами буду рассказывать, что я, ну, не особо там сейчас начнется, что придут какие-то фанаты. Да вот, да на самом деле. Ну, в общем, короче, поссорились, значит, Первый класс, Царь, Шок и Шок ушел из рэп-войск и пошел тусить с Оксимироном, делать с ним творчество. Надо сказать, что тогда уже Класс и Царь, ну, Класс начал потихонечку забивать на творчество уже, ну, у него до этого уже слабые работы пошли, просто первые два его диска, это прям лучшее. В других работах он, конечно, уже был не так хорош, потому что, опять же, с ним произошло то же самое, что, на самом деле, с 50 Cent'ом, когда ты вынужден сам повторяться, потому что вот это вот, ну, там, в случае 50 Cent, это там суперагрессивный гангстер-рэп, там про какие-то разборки, в случае Первого класса это мазафакинг рэп. Это такой жанр, не предусматривающий развитие вообще. И он себя очень быстро изживает. Ну, то есть, ну, ты банально списываешься, потому что ты вынужден самоповторяться, а маневра у тебя вообще никакого нет. Ну, и то же самое случилось, на самом деле, с Первым классом. Ни о чем, ну, не говорит о том, что он там стал хуже. Читка его осталась, но, как мне кажется, он стал уже менее злым. И каким-то вот перестал он... Вот что такое вообще Первый класс, да? То есть это же сочетание чего-то несочетаемого, да? То есть какая-то абсолютно дегенеративная лексика, какой-то просто ужас в тексте бессмысленный. При этом это крутой флоу, крутая читка, звучит все просто гениально. То есть, ну, это вот какая-то такая ядерная смесь, которую вот только он мог как-то это все придерживать. Потому что если вы будете читать Первого класса не гениально, вы станете рэпером-царем, а не Первым классом. И чтобы быть Первым классом, нужно все это делать, ну, просто там на высшем уровне. И Первый класс это делал, а потом перестал. Вот и все. То есть, ну, ответ довольно прост. Да, можно сказать, что исписался, можно сказать, что устал, можно сказать, что просто иссяк, да, закончился как артист. Но это не важно.
А важно другое, что вот история его и царя закончилась для нас сейчас, а началась история уже Шока и Оксимирона в Вагабунде. Что-то вообще надо отметить. Вообще, ну, сотрудничество Шока и Мирона, я про него рассказывать долго не буду. Почему? Потому что все просто знают, я думаю, Рому Жигана, про нахуй касту, про вот эти туры, какие интервью они давали, уже там все это высосано, обсосано, не очень хочется в это вдаваться. Мы поговорим о творчестве, о том, что действительно важно, какое наследие оставили Вагабунды и что они вообще хотели. В общем, вот этот вот Оптикраш, он потихонечку сдавал позиции, потому что абсолютно некоммерческая музыка была, и коммерческая она быть и не могла. То есть это такая битва за респекты происходила. Он в итоге лейбл просто разорился, плюс Окси и Шоку не очень нравилось, что там, ну, как я понимаю, в первую очередь Окси, не очень нравилось, что там вообще происходило в плане творческих коллабораций. Поэтому они решили создать свой лейбл и типа прям вот делать круто. И сделали они ровно две крутые вещи. Первое – это их совместный трек «То густо, то пусто».

это, ну, я думаю, лучшая композиция в жанре русский рэп. Опять же, извиняюсь. Это переплюнуть очень тяжело, это очень, очень крутой трек. И там в плане смысловой нагрузки, и в плане техники, и в плане вот этого знаменитого минуса и так далее. Ну, также у них были там другие, это я уже две, что-то я так уже тоже думаю, две вещи все крутые сделаны, наверное, маловато. Да, был у них там также супер крутой совместный трек, там «Дегенеративное искусство».

тоже вам всем известны. И вышли у них два альбома, ну, по одному у каждого. Это альбом «С большой дороги» Шока и альбом «Вечный жид» у Оксимирона. Вышли они в один день, в общем, там красивая история, там Шок, хотели его подписать на какой-то там лейбл, на Warner, по-моему. Значит, он там подрался с полицейским, уехал, значит, в Лондон, жил у Оксимирона, и вот они совместно писали свои альбомы сольные, выпустили их в один день, что, мол, вот сейчас будет разрыв русского рэпа просто на части. По факту, альбом Мирона, наверное, ну, удался точно больше, чем альбом Шока, да, то есть «Вечный жид» пластинка гораздо более сильная. По мне, на любителя, то есть, ну, там много, ну, понятное дело, что там много таких хороших треков, но прям говорить, что она прям от начала до конца сильная, я бы не сказал. Очень много проходных композиций, очень-очень неровная пластинка. Есть там, конечно, и хорошие вещи, но как бы я бы не сказал, что это там какой-то супер выдающийся альбом, но тем не менее, альбом хороший, альбом очень знаковый. То есть вот если бы мы составляли какой-нибудь рейтинг бы, да, альбомов по своему значению, то я думаю, именно русского рэпа, то в топ-5 был бы «Вечный жид», потому что это действительно очень культовая пластинка. Несмотря на качество материала, который, ну, я считаю, оставляет желать лучшего. Хотя это все равно лучший альбом Оксимирона, потому что «Горгород» это... Ой, как бы так сказать там... Когда я услышал, да, что Слава сказала, что «Горгород» это аудиокнига, я вот не знаю, как сказать лучше. Но это абсолютно точно. Это альбом, который, как по мне, вытягивается только за счет того, что он концептуальный, что там есть история. Да, так быть не должно. То есть концептуальный альбом – это альбом, который дополняется историей. То есть там альбом «Берлин», например, Лурида. Вот послушаем его.

То есть, например, это альбом с очень хорошим материалом, прям топовым, и еще подкрепленный вот этой вот историей любви берлинской пары, да, там с побоями и так далее. В Горгороде этого нет, и он более такой слащавый, более, да, более качественный, более спродюсированный, не сделанный там на коленке, он такой серьезный. Вот когда он, да, как молодой музыкант, был голодным, да, и таким прям резким на слово, умел подбирать какие-то цитаты из там категории «не в бровь, а в глаз», вот это было прям лучше. Дальше уже это было больше на массовую аудиторию, сглаживание углов, какие-то компромиссы. Ну, Оксимирону как человеку это пошло на пользу, да, то есть его там какие-то премии ему раздают там все. Журналисты говорят, что это он, значит, круто-круто, вот эти Горгороды и так далее. Но респект улиц и респект, наверное, своих старых фанатов он подрастерял. Первый микстейп, там, второй микстейп, например, да, там, и «Вечный жид» — это, конечно, другого уровня абсолютно. Как бы немножко мы отвлеклись от всего этого дела, выпустили, собственно говоря, альбом «Вечный жид», потом произошли значимые события, и вот уже про это время, да, когда Оксимирон снова поменял формацию. Помните, мы говорили, что первый класс влетел в рэп и снял с него табу. И стало круто просто поносить все подряд. Вот Оксимирон потом сделал обратно и сказал, типа, ребят, давайте-ка перестанем поносить все подряд. Это все, конечно, замечательно, но можно делать это интеллектуально. Типа, такое вот. Он вывел вот этот вот смысл, как литературный прием в русском рэпе во главу угла. Стало модно читать умно, стало модно делать отсылки, стало модно двойный рифм делать там. Как-то вот какие-то речевые показывают, что вот ты такой весь образованный человек, вон, значит, ты кому можешь отослаться. Вот, ну и, соответственно, все пошло дальше. И потом пришло к новой школе, о которой мы говорить не будем сегодня. Мы вернемся назад, опять же, к 2006 году, и также поговорим сейчас о зарождении батл-культуры. По тому, что я сейчас вам уже рассказал, понятно, что, как пел, собственно говоря, сам Оксимирон, русский рэп без эмиграции – ничто колония. Это абсолютная правда, потому что то, что происходило вне Германии, а в России, это было просто ужас. То есть вот там был рэп, там были лучшие артисты, лучшие треки, новые тенденции и так далее. И там все это изобреталось, как в таком котле, потому что людям самим было интересно очень. Тусовочка подобралась крутая. Что же с батл-культурой-то, да, которая стала, опять же, в России очень популярной? Ну, это тоже все пошло, на самом деле, от первого класса, потому что там понятно, что стимы, драга, они себя называют там отцами батл-культуры, но по факту ими являются там тот же класс и царь. Который там потом еще Шок и Десар, вот там они там дисились, ну что там, 15 треков, что ли, друг на друга они там подисили, рассказывали, какие все. Ну вот давайте самый известный трек из этого диса послушаем.

0: Вот это все зародилось, вот эта злость, вот эта вот ненависть к, значит, абстрактному какому-то противнику, типа, как бы его покруче оскорбить, как это круто выглядит, когда это в рифме. А дальше, соответственно, господин Шок огромную роль сыграл своими бесконечными просто диссами на всех. Как мне кажется, здесь он показал, что вообще нету каких-то таких небожителей. Вот если спросить, про что творчество Шока раннего, это про то, что нету человека, которого нельзя задиссить. Круто это сделал, потому что Шок очень классно это делал. Люди, которые в России слушали тогда там всяких Каст, Баст и так далее, им попадались эти треки, это было, ну, просто другой уровень. Я просто понимаю, что их кумиры сейчас, это, ну, это какой-то колхоз, уж простите. И колхоз прям в очень плохом смысле. В те же года где-то вот там еще появился господин Бабангида, тоже он занимался примерно тем же самым. Но так как он был не в эмиграции, только если в эмиграции духовной, мы о нем говорить сегодня не будем. Ну и, соответственно, потом уже Мирон Янович, тоже эту историю все вы знаете, как он там кого-то учил читать, зародил все и вся. А Оксимирон, он, конечно, потом постфактум, так как историю пишут победители, он многие вот эти вот заслуги процессов, которым он был причастен, то есть, условно говоря, благодаря Оптикраша, благодаря всей этой немецкой тусовочке, которая заявила о себе, он смог раскрутиться. Потому что Оксимирон на тот момент, он там был MC Миф, никто не знал и знать не хотел. Он раскрутился только благодаря Оптикраш, ну плюс там, конечно, эти фристайл-батлы на хип-хоп.ру, но в основном вот это еще дало ему хайп. Потом он с Шоком, то есть Шок был тогда известным артистом, более известным, чем Оксимирон. Потихонечку он шел вот по этой вот лесенке вверх. И понятно, что всегда, когда ты уже наверху, наверное, ты хочешь какие-то заслуги приписывать себе, но здесь вот, надеюсь, что мне удалось вам наглядно показать, как вообще этот процесс шел, как именно вот даже в контексте становления Оксимирона и его заслуг, как это все выглядело. И вообще тут вывод напрашивается, как мне кажется, что вот культура, она вообще очень вещь непредсказуемая. То есть вообще вся жизнь, вся история нас учит тому, что ну это просто набор случайностей. Ты никогда не знаешь, как что повернется. Ты никогда даже понятия не имеешь, да, что кто-то выложит трек про то, там, почему твоя дама сегодня не припожала к тебе домой, и из этого потом получится, я не знаю, там, доминация Оксимирона и там весь феномен, условно говоря, славы КПСС, да, как ответ на этого самого Оксимирона и так далее. Ну, понятно, что это все набор случайностей. Я хочу в конце поговорить о том, почему же невозможно было зародить то же самое внутри России. Почему у нас невозможно было сделать хорошую рэп-сцену самостоятельно, без эмиграции, без вот этих вот ребят. Мне кажется, что до прихода ребят из Германии считалось, что вот есть трэп американский, который просто эталон качества. До него не дотянуться вообще, вот, ну даже можно не пытаться. Мы можем только его имитировать, мы можем там что-то, конечно, там веселое делать, но нам не в жизни никогда не стать, не будет ни Eminem своего, ни своего 50 Cent, ни Ламара и так далее. Это, ну, просто невозможно. То есть наш рэп будет хуже всегда. Ну не получается у нас читать рэп. Но так как все-таки еще английский-то мы при этом не знаем, и хочется как бы все-таки слушать рэп так, как бы все-таки на русском что-нибудь. Пускай у нас будет свой какой-то там убогенький рэпчик, вот они там частушечки читают веселые, народ развлекают, для души поют, там сел в падик, там пивка попил, и прям включил касту, и вообще идеально просто все у тебя. Вот. А немецкая эмиграция, наверное, показала, что русский рэп, во-первых, может быть не хуже американского, потому что я считаю, что, условно говоря, там, если мы берем первого класса, если мы берем там Оксимирон, например, вот из того, тех, кого мы сегодня упомянули, это артисты, которые, ну, на уровне с западными аналогами, абсолютно точно. Это во-первых. А во-вторых, что рэп нужно делать качественно, что не надо просто сидеть, петь, какие-то истории рассказывать. Можно подумать, можно поработать над флоу, можно читать, можно какие-то интересные искать там, значит, входы-выходы. И в-третьих, наконец, что на русском языке тоже можно творить рэп. Это, наверное, самое большое, что сделал вообще немецкая рэп-эмиграция. Понятно, там вот это, ну, просто, ну, батл-культура, это очень локально, там, ну, кто-то там сначала были фристайл-батлы, там, онлайн-батлы, потом там Нойз что-то еще читал, потом Нойз пришел, ну, и замечательно, да, там, то есть, был там вот батл славы Оксимирон, который много собрал, который там, да, все смотрели, я думаю, все прекрасно, ну, хотя бы слышали, уж, ладно, может, кто-то не смотрел, но, я думаю, все, по крайней мере, слышали. Но вот это вот осознание того, что мы можем делать здесь рэп, именно здесь с ним экспериментировать, именно вот это все нам подарило ваших, я уверен, что уважаемых скриптонитов, скриптонитов, хаск и так далее. Без немецкой эмиграции, без этого motherfucking рэпа, было бы невозможно популяризация и такой медийный захват русским рэпом всего. То есть, если вы в 2006 году кому-то на серьезных сейчас скажете, что русский рэп мало того, что не говно, так еще там через 10 лет это будет самое обсуждаемое вообще в музыкальной медийной сфере в России, ну, на вас просто посмеются, скажут, ну ты что, ты больной, что ли, совсем? Иди отсюда, ты... А это так получилось, потому что он вышел на новый уровень, потому что перестал быть зазорно слушать русский рэп, и стал зазорно слушать русский рок, да, он так немножко нас... Всегда что-то вот слушать не стоит. Но суть, я думаю, вы уловили. Главное, что показали нам ребята из Германии. Первое, это что русская культура в эмиграции, она жива, живет и будет жить, и порой подмечает что-то такое, что вот изнутри России не видно. И второе, что не надо в культуре ставить себе каких-то табу, каких-то стеснений, говорить о том, что там что-то не получится именно на каком-то таком, ну, масштабном уровне, да? Всегда все может измениться благодаря каким-то просто матюкам под биты. И вон уже через там 10 лет в какие-то даже там международные топы попадаем, и все у нас стало замечательно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был подкаст Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо. Ведь там можно... А, ладно, пофиг.
2: Ну что?
1: Да все, да.
2: Ну давай, ну...
1: Да пофиг. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я его ведущая Лиза Монеточка, и он его ведущий
3: Витя Исаев.
4: Витя Исаев. Да.
2: Витя Исаев.
1: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Угу. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе.
2: Вообще-то это я говорил тебе.
1: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что история, это уж было бы слишком нагло. Угу. Знаешь, какие-то
2: детали.
1: Шуточки. Или, знаешь, так... А вот я замечала, что ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал. Угу. И ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать. И мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
2: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности. То есть, если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
1: У тебя все получится.
2: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
1: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру. Просто потому, что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь постоянно что-то приукрашивать.
2: Подростковый, это до какого примерно?
1: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
2: Нет, не буду.
1: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И... Потом ты же живешь с этим, вот это самое неприятное.
2: Я-то да.
1: И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
2: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах, но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, что у меня больше не осталось секретов.
1: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, угу. Про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь. Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то еще, просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь, а если и нет, то и, ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной. И ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
2: В русской рулетке.
1: Что выиграла в лотерею в 2008 году. Так вот, это неправда. Но это, типа, был бы странный диалог.
2: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
1: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
2: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
1: Ну согласись, что это ну никакое не серьезное вранье.
2: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
1: Безумием.
2: Хвастовством больше, понимаешь?
1: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок, Вить?
2: Хорошо.
5: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Рузаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет. мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо, даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
1: Привет!
3: Здравствуйте.
1: Как у тебя дела и как настроение?
3: Хорошо, немного волнуюсь.
1: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер, супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь и возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
3: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
2: Какая воля духа.
3: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
1: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
3: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
2: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рап-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет, он сказал. Ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет, вообще он очень подходил нам. Ну, мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
3: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
1: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
3: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
1: И просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно зажимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
3: Да.
1: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
2: Кто тебе сказал?
1: Ты сказал.
2: Все верно.
1: И мы просто над этим немножко посмеялись. Или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает
2: ну,
1: ее.
2: Ты уж опять что? Это неправда. Не переживай.
1: Хорошо.
2: Лиза вся уже как на иголках.
1: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
2: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
1: Респект тебе! До новых встреч тогда!
2: Дорогая жена, Ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
1: Да, я только для этого и врала.
2: Кому ты врала?
1: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем сказала, ну, да, а вы общались?
4: Ну, да, общались.
1: А вы что, виделись прям?
4: Ну, да, выходит, что так, виделись. И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно.
1: И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
2: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такая, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
1: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому... Очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
2: Тем старше.
1: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать. У нее будет вот так вот весь рот в шоколаде.

0: случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
1: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
0: ну, вот
1: в детском.
0: Я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
1: А братику?
0: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
1: А сестренке?
0: Хочешь, спросим у моей сестры?
1: Давай.
0: Давай. Алло, сестрица Аленушка.
2: Привет.
0: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
2: Сейчас, подожди.
0: Ну, вот я так же сижу, это... понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
2: Не было, мне кажется, ты это там, ну вообще там конфету съел, например, не ел, там сказал, все. У тебя уши сразу красные становились. И это. У тебя, как мама сказала,
0: вот,
2: что твое вранье можно определить, у тебя уши краснеют.
0: Да, да, да, да, да.
1: Спасибо за совет.
2: Я вообще в детстве не врал.
0: Спасибо, Лен, все, это, да. Давай, пока.
2: Ладно, давай, пока.
0: Реально, это началось с того, что я когда маленький был, совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал, и все просто. У меня становились краснющие уши, и мне сказали, у тебя уши краснеют, типа... Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. И вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, извините, вот это вот сделал.
1: Очень интересно.
0: Вот интересно, будет ли у Нины подобное. А я бы хотел.
1: На этих огромных растопыренных ушах.
0: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
1: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно
0: такие. Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле, потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
3: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала, и я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет. Видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было именно столько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее, и заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. Я этого понять, к сожалению, не смогла и удалила аккаунт.
1: Привет!
3: Привет!
1: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
3: Я переиграла систему.
0: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
1: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиз, отстань. И ты думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
0: Это хорошо, что драма.
1: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
3: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
1: Но мне кажется, что

0: для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, угу. это как раз тот случай.
1: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет твоей обезьянки. Это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
0: Никакой выгоды тебе
1: никакой
0: не дает.
1: Никакой выгоды не дает. То есть мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье, тем более если ты снимала ТикТоки и относилась к этому как к творчеству какому-то, и ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
0: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество, враньем. Написание песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, угу. пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
2: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
0: Ну а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
2: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
1: Вы никогда этого не узнаете.
2: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
0: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
2: Нет, история правдивая.
1: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
2: Да, меня зовут Марья, это правда.
1: Угу.
2: И мне 14 лет, и я правда живу в городе Санкт-Петербург.
1: Хорошо.
2: Это чистая правда.
0: Спасибо большое. Спасибо тебе
1: Спасибо
0: за твою историю.
1: Спасибо за эту чудесную историю.
2: До свидания.
1: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
0: Давай, мне просто тошнит.
1: Тебе, может, что-то нужно?
0: Да.
1: Что?
0: Бутерброд с колбасой.
1: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
0: Хорошо.
1: Время.
0: 4 ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то супер подавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
1: Я помню.
0: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда. И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и стиль меняется.
1: Всегда в лучшую сторону.
0: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
3: Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Новый Сад. Я иногда была родителем. Вот последний раз, когда я им была, это была ситуация. Я в школе, задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, потому что я на другом языке, я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я на самом деле жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все врут.
1: Привет!
3: Привет!
0: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
1: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
0: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, когда тебя зовут на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот, вот вам справка. Я пошла домой. Но я так не делаю. Но правда, иногда хочется. Но как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, вообще выжили как-то в этом мире.
1: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
3: Сначала все было нормально, нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно на самом деле.
1: В какой момент тебе стало стыдно?
3: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю, потому что все это время я ему врала, я очень сильно врала. У меня бывает, что я вру, начинаю улыбаться, еще что-то, а тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что хоть, ты ничего не задавали. А с тех пор мне не очень доверяют теперь с этой домашкой.
0: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск. Совершенно легально. Я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают. А подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
1: Да. Взрослые часто говорят детям своим, что ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить. Но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах. Кто-то из твоих друзей уезжает. Ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день, когда
0: все тебе 14 лет.
1: Когда все идеально сложилось. У тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
0: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть. Потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Ну, раз в какое-то время я могла сказать: мама, завтра я беру себе выходной, все. Я все пересдам потом, все доздам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо отставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
1: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но, как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но хоть я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычно цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое, но...
0: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся, и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста, такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
1: Спасибо.
3: Пока! Пока-пока.
1: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
0: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь, я скажу: стоп, вечеринка! И скажу громко, за финалистов.
1: Я соврала!
0: Это неправда. Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда.
1: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. Я объявляю банкротство!
0: Да!
4: I declare bankruptcy!
0: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
1: Ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
0: Ой, я не могу. Ладно, я скажу так. Я никогда...
1: Закрой уши и говори.
0: То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
1: Вот мы и узнали. 2023 год.
0: Ну, типа у меня...
1: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакомства, дорогая.
0: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно, но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
1: И я такая... переписывалась?
0: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась, но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества, и мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Ну, я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, это ж слово за слово, случайно сказал, думала, все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
1: Другому, другому.
0: Знаешь, там я говорю, ты что-то где-то сказал, а, ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит: да, Лиза, а ведь ты виделся с Славом Свидригайловым. Да, вот, кстати, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она же с ним виделась. И ты такая: ну, да, я с ним виделась. Ну, в общем, вот.
1: Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
0: А я Монеточка.
1: Не врешь?
0: Нет. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим, привыкаете к нам и слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
0: Всем пока!
1: Пока!
5: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
6: Я не съедаю конфетку со вкусом ушной семи.
5: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
7: Крысы, ну, не очень любят друг друга.
5: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
8: Десятки лап, и, наверное, у него 1000 глаз.
5: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
8: А у меня по-настоящему есть.
5: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
9: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

У кого-то корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение, много предначертано, еще больше вложено.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Вот это две главные легенды, мне кажется, в небольших поселениях были, что тот, кто скинул колокол, с ним что-то случилось, или про то, что кто-то какую-то шутку про Сталина рассказал, и он потом лет 20 сидел где-то. Две главные легенды тоже в моей деревне были.
1: Церкви не было, видишь, а про колокол легенда была.
0: Да, церкви не было, а все равно кто-то, да, получал возмездие какое-то. Здравствуйте, это подкаст «Атлантида».
2: С вами мы, его ведущие, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и автор проекта «Ожившие фотографии» под названием «Живое». В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
2: Мы делимся с вами нашими личными историями, такими воспоминаниями, может, чуть блеклыми, может, наоборот, слишком яркие. Рассказываем вам то, что мы помним, и надеемся, что вы тоже будете рассказывать нам свои истории. Мы будем зачитывать их в подкасте. Присылайте еще и звуки. Может, историю просто расскажете войсом. Письма присылайте на почту podcast@medusa.io с пометкой «Атлантида». Голосовые шлите прямо в Telegram. @Медуза, _podcast. Подкаст «Атлантида», как и многие другие проекты «Медузы», существует благодаря вашей поддержке. И речь не только о письмах, которые вы присылаете нам. Конечно, сообщения нас очень вдохновляют, но еще нам помогают ваши донаты, не скроем. Именно благодаря вам у многих людей в России есть доступ к независимой информации, ну и к нашему подкасту. Поэтому продолжайте в том же духе. Как вы знаете, мы были вынуждены уехать из страны, и теперь перебираем в нашем подкасте наши воспоминания, картинки из прошлой жизни, но мы очень надеемся, что когда-нибудь снова сможем побывать в местах, которые вспоминаем в наших эпизодах. И ваша помощь приближает это время. Если вы находитесь за границей, зайдите по ссылке в описании и поддержите «Медузу».
0: Сегодня мы с Андреем поговорим про церкви. С церквями познакомился я очень поздно, потому что там, где я жил, их банально нигде не было, и я их просто не видел. Поэтому вот эту всю деревенскую пастораль, про которую я постоянно рассказываю, вот я ее видел без главного элемента, так сказать, без куполов русских церквей. У меня просто было кругом деревянные избы и лес. В целом религия, она как-то отсутствовала. Может, только вот слово пастыря, была такая передача по утрам в выходные, вот она говорил о том, что вот существует какая-то церковная жизнь. Ну, я, честно говоря, помню только раздражение от этой передачи какое-то. Больше мне ничего не было. Поэтому церкви я вот просто не видел. И для меня, ну, они как будто бы и не существовали никогда. Даже икон-то особо не было в домах. И казалось, что в наших краях вообще вот этого нет. Да и всего остального тоже нет. Нет какой-то истории. Что абсолютно пустота как будто бы вокруг. Только вот эти деревянные постройки и лес. И железная дорога иногда вот шумела. Но спустя время церковь появилась уже в поселке побольше, но она появилась на месте бывшего магазина, очень далеко, если покопаться в памяти, я даже в нем был, я помню там какие-то очереди, какие-то мужики в углу, которые водку все разливали. И вот в этом месте решили открыть церковь в центре поселка. И то, что было выбрано это место, это еще вроде была бывшая столовая, это еще больше укрепляло во мне какое-то вот безразличие к этим церковным зданиям. А потом, когда еще к этому магазину бывшему стали пристраивать всякие церковные элементы, там, например, пристроили такой вход в виде башни, потом купола стали такие из подручных средств собирать, какие-то кресты навешивать. Ну, такое очень, знаешь, на самом деле, по-наивному даже как-то выглядело это. Но я еще был подростком. В таком возрасте все вызывает какую-то насмешку, что ты как будто бы больше знаешь и понимаешь все больше всего, и как-то тебя это не трогало вообще. И потом мы, конечно, бывали в городах крупных, и даже в Москве, и там, помню только вот собор Василия Блаженного, но он потому что такой достаточно детский, пестрый, яркий. Мы были внутри него, там был музей, и мы зашли в этот музей с моей семьей, и там не было ничего церковного, даже вот этого запаха не было церковного. И вот этот собор Василия Блаженного, он тоже не познакомил меня вот с тем, как должны выглядеть церкви, и как-то я снова упустил вот эту атмосферу и понимание того, что это вообще за сооружение, что такое церковь.
2: Получается, что здесь наш опыт сильно расходится, потому что церкви как раз вот в этом городке, где я провел детство, были. Были заброшены, одна была действующая, и для меня они были таким знаком другой цивилизации, потому что в основном приходилось сталкиваться с заброшенными церквями. В парке стояла одна из таких церквей. Она была не то, что совсем заброшенная. Во всяком случае, считалось, что там был спортзал, куда иногда люди приходили заниматься. Рядом с церковью стояли турнички, тренажеры. Там точно люди занимались, ребята. Не знаю. Может, в церкви был склад каких-то спортивных принадлежностей. Не могу сказать. Две другие церкви были заброшены, одна практически разрушена. Как-то вот, наверное, прозвучу для более молодых слушателей как дед, но для людей часто церковь – это вот что-то вот богатое, золотые купола, русский стиль, белое или мрамором покрытое, рядом стоит дом священника, большая церковная лавка, там же во дворике прячется, а может даже не прячется, джип или мерседес, который батюшке принадлежит, такой дом богатства. Но для меня это совсем не так. Даже действующая церковь в нашем городе была, ну, такая, не очень богатая, скажем так. У нее был такой вот потертый голубой купол, еле-еле этот цвет угадывался, может, раньше он был синий, со звездами такими позолоченными, которые уже ржавчина, даже не патина, подергивала. Это собор был, это была не маленькая церковь-собор. Он находился около рынка, около центральной площади. Я думал, что везде так, что это нормально. Но потом, я вот, например, когда переехал в Архангельск, выяснилось, что там большевики разрушили все более-менее крупные церкви, особенно в центре, и главным собором региона была простая, скромная кладбищенская церковь уже ближе к окраинам города. Поэтому сейчас я, честно сказать, удивляюсь, что в райцентре достаточно крупном оставили этот главный собор, но вид у него был немножко постапокалиптический, со следами времени, хотя он был не то чтобы супер древний, конца 19 века. Ну, а разрушенные церкви, тем более, были знаком какой-то вот ушедшей цивилизации. Мимо одной из них мы ходили с прадедом за водой на источник с такой вот бочкой на колесиках. На уроке краеведения нам говорили, что она была самой древней церковью города, которая вот сохранилась, да, в каком-то виде. Ну, и надо сказать, что вид был у нее, ну, в общем, хотя и очень побитый, потертый, но, в общем, относительно целый. Да, у нее был купол, стояли стены, ее не разрушали, не пытались, наверное, сильно ей навредить, потому что ее использовали как склад. Даже не разрушили колокольню вот с треугольной крышей, таким колпаком. Она возвышалась над всей центральной частью города. И очень хорошо я помню, что вот в самой высокой части зиял большой пролом, потому что там находился самый большой колокол, и когда его сбрасывали, не могли вытащить, проломили эти стены, чтобы его как-то оттуда выбить. На крыше росли кусты, были рамы оконные, где стекла, двери. И вот как-то там был такой проем в досках, который позволял туда забраться. И, конечно, атмосфера запустения иного мира действительно меня, ребенка, потрясала. Там были полустертые фрески, цветы на тебя смотрели со стен, ангелы смотрели со стен, пыль, паутина, полумрак, окошки небольшие, такая таинственная думерская атмосфера, можно сказать, да, вот немножко как тоже из фильма, может, и ужасов даже. Если помните фильм «Ви», да, там почему-то церковь вроде она действующая должна быть, да, но вот с Путина она была вот примерно так же. Еще одна церковь была на окраине, она была намного сильнее разрушена, поэтому была еще более постапокалиптичная, более как из декорации чего-то страшного. Ее было видно, что пытались разрушить по-серьезному. Там проломили крышу, купол пробили, колокольню снесли наполовину. По ней гуляли ветра, никаких там дверей, оконных рам, ничего не было. Часть фресок сохранилась, и вот, конечно, в таком пространстве это смотрелось еще даже, может быть, более каким-то страшным, жутким, да, таким потусторонним знаком, сигналом того, что здесь жили люди, и жили они как-то по-другому. Не знаю, почему не вышло ее разрушить, хотя явно хотели. Может, вот, не знаю, не хватило технических средств, потому что в городе ходил слух, байка, не знаю, как назвать, что церковь, где находился спортзал, хотели разрушить, но не смогли. Инженеры посчитали, сколько будет нужно взрывчатки, чтобы ее снести, и якобы поняли, что все дома вокруг нее оказались бы разрушены взрывной волной. Ну, может быть, какая-то истина в этом тоже есть. Можно сказать, что вот эти заброшенные церкви, в которые можно было пройти, особенно в ту, которая была складом, там все равно надо было как-то там какие-то гвоздик что-то отогнуть, там доску отогнуть, были таким порталом в иное время, в иное пространство.

легенда в населенных пунктах. Вот, когда я, например, учился в университете, фольклор мы проходили или в каких-то турпоездках по России, тебе могли рассказать, или там в каких-то быличках, да, это байках называлось, что вот ломали храм, и тракторист, который сдергивал колокол, или там крест с купола, или парень простой, который сам там просто сбрасывал крест, заболел и умер.

0: городе, где я учился, там такая особенность, что церковь была в центре города, там называлась даже остановка «Центр», и там был такой транспортный хаб. Приезжал, быстро садился на автобус, ехал дальше. То есть, ну, как-то у тебя замылился глаз от этой церкви главной, которая была, кстати, раньше кинотеатром, называлась «Колосс». А потом я еще узнал, что, оказывается, там в этом кинотеатре «Колосс» был внизу детский буфет, и он назывался «Колосок». Вот это для меня было просто открытие. И эта церковь, она, по-моему, даже моя мама ее до сих пор называет «Колосс». Ну, это уже прям в подкорке у людей, а не потому, что больше-то помнят именно эту церковь, как она была кинотеатром, многие. И поэтому тоже как-то вот еще не перестроилось было внимание. Но сейчас, конечно, это уже церковь, там тоже вернули ей купол. И тогда, в принципе, помню, что по стране шел вот этот марш восстановления каких-то главных городских церквей. В Москве это, конечно же, был храм Христа Спасителя, восстановление которого по телевизору очень часто показывали. И тогда действительно возникало какое-то чувство, что какую-то прям строят восьмое чудо света какое-то. Такие были воодушевляющие репортажи про это. И название было это на слуху у меня, хотя как бы я ничего не знал про церкви. В городе Ижевске в нулевые там тоже восстановили главный собор на холме в центре города, где он раньше стоял. И еще несколько старых церквей стали восстанавливать. То есть как будто бы возвращать вот это вот утраченное. Конечно, оно выглядело уже по-другому, но вот сама тенденция уже тогда начиналась.
1: В какой-то момент вот это потертое, иномирное, да, из-за этого такое пыльное, думерское начали восстанавливать. Начали с действующего собора поблекшего. У меня прабабушка была очень религиозным человеком. Иногда я с ней ходил в церковь. В какие-то моменты даже, может быть, часто. В этот их собор, в который она была прихожанкой, был назначен новый священник. Монах, бывший афганец. Он очень явно взялся за дело, перекрыли купол, он стал ярким, таким синим, начистили звезды, перекрыли крышу, и бабушкам, прихожанкам очень понравился этот имидж крепкого хозяйственника. И в какой-то момент епархиальное руководство его решило на самом деле повысить, перевести настоятелем монастыря, а он не захотел, потому что монастырь там был хоть и большой, но запустение, его надо было восстанавливать. Тут он только подлатал этот храм. Храм стоит в прекрасном месте, около рынка, на дороге Москва-Крым на тот момент она называлась. Проезжали машины, люди заходили в храм, ставили свечки, клали в кружки. В общем, место было очень доходное, ну, супер выгодно, и он не пожелал куда-то переводиться, перешел в зарубежную церковь православную и продолжил служить. Но собор как здание было в собственности РПЦ и священнослужителя, и бабушек его поддерживающих выгнали из храма прямо с ОМОНом. История была громкая. Сложно к этому как-то относиться. С одной стороны, вроде как ты понимаешь, что формальные основания этого были. С другой стороны, вроде как храм принадлежит, ну, наверное, по духу, да, религии, прежде всего общине. А вот община выбрала вот этого священника. Ну, вот случилось то, что случилось. Они служили на улице, в сквере около храма. А потом им передали заброшенное здание старого дома быта. Какой-то тоже дореволюционный. Там было место, где можно было пошить и подшить одежду, починить часы и так далее. Вроде как ему даже предлагали другие вот эти заброшенные храмы, но он отказался. И вот у меня сейчас закрадывается такое подозрение, почему? Потому что

0: что, ну, одно дело восстанавливать храм, в принципе, пусть и в плохом состоянии, но храм уже готовый в каком-то мере. А другое дело приспосабливать под храм помещение в том же примерно состоянии, но храмом никогда не являвшийся. Это более дорогое занятие. И в процессе восстановления у вот этого священника появился Мерседес белый такой. Это было для районного городка удивительно.
1: Как говорится, с Божьей помощью. Ну, я вот, кстати, когда оказывался в всяких странных церквях, там в основном были, наоборот, такие, знаешь, батюшки. Видно, что их отправили чуть ли не в ссылку, как будто бы, в эти церкви. Многие были после каких-то не очень благополучных мест. То есть после тюрем, такие уже с опытом за спиной, не очень светлым, и которые вот нашли какое-то пристанище в храмах. И их отправили следить вот за этими в дремучих заброшенных лесах за церквями. У меня такой личный опыт был. Мои отношения с храмами и церквями, вот они для меня, декорации такой непонятной, прошли через большую часть моей жизни, но все вот постепенно начало меняться где-то в середине 10-х годов, потому что я начал жить уже в Москве, я повзрослел, у меня появились какие-то возможности и средства, чтобы не только выживать, но еще и что-то смотреть, чем-то интересоваться, куда-то ездить. И вот под боком еще появилась куча мест, в которых полно разных старинных церквей, да и не только их. В принципе, вокруг Москвы очень много всего интересного. И я вот до сих пор помню этот период, когда открыл для себя соседствующую с Москвой Ярославскую область и стал знакомиться с этими церквями и историями, которые связаны с ними. И даже вот этот банальный пейзаж в Волге с ее обрывистыми берегами, на которых стоят церкви, стал для меня открытием. То есть настолько я был не искушен всеми этими пейзажами, которыми полно Золотое кольцо. И это было лето, я помню. Я проехал много разных городов там по северу Ярославской области. И вот словно через все вот эти церкви я открыл для себя не только их существование, но и само понимание, где я живу и вот частью чего я являюсь. И такого раньше я, честно говоря, никогда не испытывал. Это было вот сродни того, что меня словно познакомили с каким-то близким человеком, которого я никогда не видел, но когда вот встретился с ним, увидел в нем черты сразу всех своих близких людей. То есть как будто бы интуитивно он какой-то вот твой, какой-то родной человек. И это было очень сильное чувство, после которого я очень сильно захотел обратно в Удмуртию приехать. И уже вот на контрасте вот этом эмоциональном увидеть заново места, посреди которых я вырос, и тоже их изучить. И помню, что это был как раз вот такое время вот переломное. Это был 2013-2014 год. И я вот помню, как у меня тогда вот сердце, оно прям щемило от любви и понимания того, с чем я познакомился, что я открыл для себя все эти города, все эти церкви. И в то же время вот на фоне было какое-то вот чувство катастрофы и даже, можно сказать, триллера какого-то. Потому что я ощущал, что вот мое вот такое вот маленькое счастье, оно существует на фоне каких-то огромных глобальных перемен, как будто бы вот плиты какие-то начали двигаться, а ты на них стоишь такой маленький и ничего не можешь сделать. Еще тогда, кстати, я ощутил, что та Россия моя, которую я открыл для себя, частью, оказывается, которой я всегда и был, она вот ничего общего не имеет с этим всем, что тогда происходило лично для меня. Тогда же я побывал в такую промозглую уже осень в Нижегородской области, в ее, так сказать, дебрях. Там оказался необычный ландшафт. Там, в общем, не было лесов, там была степь. И все было видно до горизонта. И вот этот голый рельеф, было видно все его складки, холмы. И было очень много воздуха. И каждый поворот там был такой очень живописный. И вот посреди всего вот этого прям вот монотонного серого пейзажа стояли эти опустевшие и почерневшие заброшенные церкви. И в голове у меня вот промелькнула та мысль, что вот она, Россия, передо мной такая настоящая, уже другая, вот не летняя, не та, которую вот я прям обворожился, так сказать, а вот другая уже такая хмурая, мрачная. И вот я вот тогда понял, вот она, тоже Россия, но она вот спит. Дремучим сном каким-то вот съежилась от холода, как эти церкви, сама себе накрыла чем-то и такая уснула где-то в поле. И тогда вот я еще покатался по этому региону с местными в поисках каких-то заброшенных церквей, которых вокруг было много, и я их выписал себе на бумажку, название. Подумал, что вот скажу им название, и они меня отвезут туда. И они вообще ни одну не знали. Они мне стали спрашивать, откуда ты вообще взял эти названия и что это за село. Ну, как и обычно, вот так же, как и я рос, людям не особо было интересно это все. Они были так же, как и я, когда я рос в своей деревне. То есть они не знали всех этих мест. И мы в итоге поездили по каким-то соседним просто деревням. Там были на слуху заброшенные церкви, про которые все знали, и которые ты когда приезжал на машине, они были видны. И мы вот подъезжали к этим красивым пустым храмам. Я заходил внутрь, смотрел вот на скелет прохудившегося купола наверху, слышал, как завывает ветер по всему вот этому пустому храму гуляет. И меня прям пробирало всего от какого-то чувства непонятного. Ну вот, как ты сказал, как будто бы все замирает, и ты в каком-то очень важном месте историческом находишься, который вот просто какая-то вот такая подводная руина, может даже коралл дна Атлантиды. Вот мы впервые вспомнили про наше название. Тогда вот я еще понял, что вот эти заброшенные церкви, они чем-то вот похожи на другие заброшенные все эти здания для меня. Они стали чем-то единым. Это вот для меня, знаешь, стало каким-то символом, что вот я как будто бы родился после какого-то большого катаклизма. Как будто бы все вот это явление вот этого события, которое я не застал, и последствия вот этой большой беды, как будто бы это вот места каких-то сражений или каких-то прошедших боевых действий, я не знаю. Как будто бы, да, по стране прошла большая такая стихия, которая снесла все это. Сначала церкви, а потом уже и заводы снесла. Вот у меня появилось такое ощущение, что все вот эти заброшенные церкви и здания, что все это результат какого-то очень тяжелого прошлого, которое произошло в той стране, в которой я родился.
0: Ты неплохо подметил, храмы становились не только кинотеатрами, домами культуры, да, это близко, но даже частью заводов, фабрик, чего в них только не размещали. Могли даже трубы заводские из них торчать. Вот в Курске находился монастырь, он сейчас есть, вернулся к церкви, но я помню времена, когда он, ну, буквально в одном из его зданий, в главном соборе большом, находился кинотеатр, кинотеатр «Октябрь», а в другой его части, в храмах, в кельях монашеских, там был завод. Ну, вот постепенно отдавали сначала кинотеатр, потом и заводские храмы, и часто вот я видел такие здания, где, которые, например, вот там был завод в церкви, потом его перенесли куда-то на окраину в советское еще время, а от храма непонятно, что осталось. Да, в него вот селился этот чужой организм, а потом, после того, как он из нее ушел, покинул ее, осталось, ну, совершенно чего-то такое некрасивое, несуразное.

0: 90-е годы и даже в начале нулевых вот церкви были частью чего-то еще совсем недавно запрещенного, забытого, такого протестного, и люди их заново открывали. Меня интересовала храмовая архитектура. У меня были книги по московским каким-то церквям, монастырям. Я ходил, смотрел на них с архитектурной точки зрения. И мне, честно сказать, очень жалко, что большевики разрушили храмовое зодчество. Вот это все Архангельское, потому что вот ты смотришь на виды Архангельска на дореволюционных открытках и понимаешь, какой был красивый город благодаря этим храмам. То есть их даже не перестраивали, не пытались сделать кинотеатр, там завод, просто сносили. Особенно древние храмы, вот крупные, какие-то достопримечательные. В близких населенных пунктах к Архангельску было много заброшенных храмов, видимо. Плюнули, не сносили, просто их оставляли. Видно было, что их строили богатые купцы, потому что церкви были, ну, в селе могла быть, ну, действительно огромная церковь на берегу реки, там на обрыве вот она стоит, полуразрушенная, очень думерская, и такое-то производило впечатление серьезное. Но ими никто не занимался. Наверное, можно сказать, что деревня полупустая, кому нужен там храм, тем более такой большой. Но меня, например, очень удивляло состояние собора в селе Холмогоры. Это действительно древний памятник, очень примечательный. Его бы восстановить. Его восстанавливаем, стоял в лесах, но он находится в плачевном виде до сих пор. И вот в Архангельске произошел момент, назначили губернатора из другого города, и он решил, что надо построить собор в Архангельске. Его стали строить добровольно-принудительно, совсем не там, где он был, совсем не в том виде, в котором он был. В Архангельске был такой собор в стиле... Ну, украинская барокко, это сейчас так называют. Ну, можно просто назвать барокко, не знаю. Похожий собор, кстати, есть в Астрахани. А на замену ему стали строить в псевдорусском, очень таком пышном стиле, с мрамором. Правда, когда собор начал принимать какие-то понятные контуры, вот этого персонажа, губернатора, уже уволили. Зачем было строить вот это китчевое сооружение, если можно было, например, взяться и отремонтировать собор в тех же Холмогорах и для верующих, и привозить туристов. И также я могу сказать, ну, часто такое бывает. В хорошем состоянии храмы ремонтируют по нескольку раз, какие-то новые строят, а интересные строения, нужные, может быть, даже людям приходит запустение. Также я вот воспринимал восстановление храма Христа Спасителя. Даже в царское время к нему было очень специфическое отношение из-за китчевой такой архитектуры, даже для того времени. И вот для меня, честно скажу, новые храмы с огромными окнами, кучей света, богатством, вот именно вот это светлое, да, вроде религия светлая, да, но они для меня чужие, очень отличаются от привычных полутемных заброшенных сооружений, где вот это вот мрак, заброшенность как раз давала вот эту религиозную, потустороннюю составляющую для меня. Я не чувствую это в новых зданиях вообще.
1: Тут я с тобой солидарен. Я даже видел несколько таких заброшенных церквей, которые, я помню, еще скелетами, в которые были изнутри абсолютно, так сказать, выпотрошенные, пустые. И потом я уже видел последствия того, как их восстановили. Ну, то есть это хороший, наверное, процесс, потому что людям, по крайней мере, которые туда ходят, они рады этому. Мне просто визуально не нравится, это чисто вкусовщина. Мне кажется, некоторые из этих гигантов, которые вот спят, они должны были и дальше спать.
0: В Москве уже, опять же, появилась программа 40-40, стали строиться вот эти тоже мраморные большие храмы в парках. Может, верующие проклянут меня за такие слова, но реально это не самые необходимые строения. Мне кажется, нужны для другого эти территории. В городе Реутов, где я жил, в этой части был не очень большой парк, куда ходили все его жители. И часть этого парка, очень большую, отгородили под храм, он был достаточно крупный, вокруг были как раз вот эти лавки, большие, дом для священника, замощена плитка, и хотя, ну, в общем, не так далеко был храм, достаточно новый, построенный в самом Реутове, и от моего дома древний храм на кладбище очень близко стоял. Не знаю, в чем был смысл это строительство, лучше бы, мне кажется, сделали благое дело, восстановили бы какие-то древние заброшенные храмы в других населенных пунктах. В Москве есть такое место, называется Симоновский монастырь, он недалеко от станции Автозаводская находится, там интересные очень крепостные стены, необычные формы, храм в стиле барокко, такой с шахматной раскраской, с убранством внешним очень красивый. Все это в плачевном состоянии, полузаброшенное. Наверное, может, чем-то мне эта атмосфера запустения портала такого в безвремени привлекает, она осталась. Но обидно, что вот это все может разрушиться, то, что там работы велись. Ну, я был незадолго до отъезда из России без особых денег, энтузиазма, а вот зато на блестящие эти новоделы деньги собирают, они вот почему-то находятся.
1: А я, когда жил в Казани, там есть такая церковь в виде пирамиды. Чуть ли не посреди воды какая-то пирамида с небольшим крестом. Я не понимал, что это такое, почему это там. И я как-то пешком дошел до туда и увидел, что там оно полузаброшенное, и там внезапно открывается дверь, и там только стоит стул, и сидит бабушка в платке. И она пригласила внутрь, там у нее свечка горит, и она как вот последний смотритель вот этого храма, который, оказывается, никому не нужен, хотя стоит в центре города, от него там прекрасные виды. И это оказалось место, где были похоронены солдаты, которые когда-то брали Казань еще при Иване Грозном. И вот их останки там решили сохранить и сделали такую церковь на этом месте. И там внизу оказалось какие-то катакомбы, подвал, где хранятся мощи. Но я думаю, конечно же, они уже были давно разграблены, и там просто они уже для вида что-то положили. Мы спустились в эти катакомбы, там с этой свечой походили. Мне, конечно, было жутко. Я подумал, что это за бабушка, почему мы идем вниз? Ну, как бы ты сразу же воспитан на голливудских фильмах. Я думал, что сейчас что-то пойдет не так. Но в итоге мы обратно вылезли спокойно. И она говорит, что вот она следит за этим местом, потому что туда люди в неадекватном состоянии внутрь прибираются. И там уже и так тащить нечего. Но они все равно пытаются там что-то отломать, что-то навредить. И я вот был впечатлен ей, то, что она там сидит, и, по сути, вот единственный защитник этого большого храма, вот эта маленькая, очень бледная бабушка, сидящая на стуле посреди абсолютной пустоты со свечкой. Но потом я в один из последних визитов был в Казани, я снова пошел к этой церкви и увидел, что она уже окончательно закрыта, заколочена и заброшена, и бабушки там уже никакой не оказалось. Я уже рассказал, как церкви, по сути, привели меня вот к самому себе, ну, не в плане религиозном, а в плане более глобальном, таком, так сказать, экзистенциальном. И после этого я вернулся как однажды в Удмуртию и снова заново ее открыл для себя, потому что я потом стал всякую историческую информацию находить, краеведческую, и оказывается, вокруг церквей-то было много, просто их разрушили. И вот эти вот все холмы, которые были там вокруг, и которые есть вокруг поселка, а там у нас такое придуралье, прикамье, из-за этого рельеф достаточно уже интересный начинается, везде какие-то холмы, все везде видно со всех сторон, и я на все это стал смотреть по-другому, потому что теперь-то я знал, что раньше вот на этих холмах блестели отблески куполов какой-то церкви, от которой вот остались лишь воспоминания и какая-то информация, а где-то остались руины стен и часть фундамента. И одну из этих церквей, оказывается, разбирала даже моя бабушка, когда была вот помоложе. Они туда приезжали со своими друзьями, им давали задания, и они вот на тележках по кирпичикам разбирали единственную церковь в округе, раскладывали ее в тележки и увозили в соседнюю деревню, а потом из этих кирпичей построили уже мебельную фабрику в советское время. И мне кажется, вот так многие церкви, они продолжают жить в каких-то новых своих перерождениях, в каких-то вот мебельных фабриках, каких-то домах культуры. Или когда в Москве я бывал, даже шел рядом с какой-то церковью, я видел, что вместо бордюра были частички каких-то старинных могильных плит были использованы. Так что, мне кажется, в России вот эти призраки бывших церквей, они повсюду присутствуют, даже не только вот в этих одиноких стоящих руинах.

0: еще в школьные годы я столкнулся вот с явлением таким сращивания православия, милитаризма, власти. В Курской области школьники, ну и вообще какие-то экскурсии, часто ездили в Белгородскую область, в такой поселок Прохоровка. Белгородскую областью долгое время управлял губернатор, такой крепкий хозяйственник, снова вспоминаем это слово, Евгений Савченко. Он был супер православный. Сейчас, правда, выяснилось, что он в какой-то секте состоял, почитал бога Монастона некоего. Не очень хочется погружаться в это учение, честно скажу, но в то время он прям подчеркивал православие, и в поселке Прохоровка, к годовщине победы на Курской дуге, это 93-й год, был построен храм тоже такой странной архитектуры, сочетания древнерусского, гражданского. И, честно говоря, уже как-то отдавало это совсем нерелигиозным. Вокруг были монументы войне, танки, еще чего-то. И он был тоже таким светлым более-менее. И на контрасте с заброшенными вот этими мистическими церквями для меня это было какое-то, ну, что-то не имеющее отношения к религии, а к чему-то, наверное, все-таки другому. Да, может, у меня своя вера, да, с этой иномирностью, заброшенностью, вот этой вот атмосферой мрака или еще чего-то. Но для меня, может, это церковь действующая, даже которую не покорябали большевики, но там вот закопченные фрески, искренне верующие люди, которые тебе готовы рассказать ее историю, показать ее. Вот для меня это, наверное, идеальное пространство, которое я бы хотел увидеть. Но не эти суперсветлые храмы, это точно, в которых сейчас тем более поддерживают войну.
1: Тут могу добавить такую историю. Последний свой визит в Россию мы оказались неподалеку от храма Вооруженных сил Российской Федерации. И очень мои родственники захотели нас туда свозить, и мы в итоге туда поехали. И одно из последних мест, где я бывал в России, это вот этот храм. И мне даже сложно описать этот опыт, потому что это не выглядит как церковь, а внутри так это вообще просто... Мне показалось, что это вот такой мир Марвел, только на какой-то вот непонятной субстанции какого-то патриотизма, милитаризма и религии. И это вот все как-то смешано. Чтобы это было легко понять в такой футуристичный какой-то вид, что это даже не похоже на храм, это похоже на... Тут я воспользуюсь опять таким достаточно избитым сравнением, что это такой зиккурат. То есть это такое место поклонения, как будто бы это высечено из камня. Даже не храм, а такой просто монумент. Очень острый такой, грубый, серый. И, к счастью, это даже не похоже на храм. Это похоже действительно вот на объект, где ты должен чем-то восхититься, как будто бы на войне нет горя, как будто бы все, что было с нами, все эти беды, которые я ощущал чем-то, когда ездил по стране, как будто бы это все было с поднятой гордой головой встречено. И вот эти вот солдаты, которые там в мозаиках выложены, меня это вызвало просто какую-то оторопь. Но мне показалось, что это такой действительно Диснейленд, который ничего общего не имеет ни с религией, ни с, как бы, с тем, как мир по-настоящему устроен. И самое главное, что когда я туда зашел, там было толпу людей, и дети, когда заходили туда, они спрашивали у родителей, видя вот всю эту красоту, эту пестрость, что там какие-то солдаты везде, все горит, огромные какие-то статуи. И дети спрашивали у родителей, мама, папа, а здесь есть бассейн? Та церковь, которая у меня в поселке, которая мне казалась несуразной, я как-то наткнулся на ее страницу в социальных сетях и увидел, что там люди много чем занимаются, у них какая-то активная жизнь. И я в этой церкви потом был, когда крестили моих племянников, и там был очень добрый батюшка. Он был спокоен к тому, что я там бегаю с телефоном туда-сюда и фотографирую все подряд. В общем, на самом деле вот в этих маленьких поселках и не очень маленьких, эти местные некоторые церкви являются действительно местом, где люди могут в наше время такое напряженное найти все-таки действительно спокойствие и какую-то опору.
0: Друзья, на этом наш рассказ о церквях религиозный рассказ заканчивается. Если хотите поделиться какими-то сокровенными мыслями на эту тему, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы прочтем, послушаем голосовые сообщения, запустим в эфир подкаста, отправляйте их в Telegram, @Meduza, _подкаст.
1: Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И, как сказал Андрей, да, если у вас есть какая-то своя уникальная, где-то в дремучих лесах запрятанная церковь, которую вы знаете, вы можете нам вот про нее рассказать. Спасибо вам еще раз большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: Пока.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения. Поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Это Сергей Лукашевский,
1: главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

происходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Машет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьет.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титан.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: эфире радио «Сахаров», радио о стране и мире.
1: Итак, в предыдущих сериях, точнее, одной серии. 100 лет назад на Дальнем Востоке красные разбивают Колчака. Белые бегут кто куда, но очень многие отправляются в Китай. Там, в провинции Маньчжурия, есть колония Российской империи под названием Харбин. Тут много русскоязычных, нет власти большевиков, есть работа, в магазинах есть еда, и вообще тут можно жить. Харбин стоит на большой железнодорожной сети и связан с портами в Тихом океане, поэтому становится перевалочным пунктом для сотен тысяч беженцев из России. При этом многие оседают в городе надолго, строят себе дома, заводят детей. Наши главные герои как раз из таких семей.
2: Валентина Александровна из крестьян, бежавших в Харбин от расстрела. Лидия Ефимовна, дочь советского железнодорожника, который попал в Китай по распределению. А отец Игоря Владимировича, белый офицер, который однажды отступил в Харбин, да так-то и остался. А сам город на тяге паровых двигателей уехал в какую-то альтернативную реальность, где на улицах говорят на вымершем языке, с неба падают самураи на самолетах, китайские бандиты грабят поезда, как ковбои, и зарождается русский фашизм. Короче, в этом эпизоде будет густо. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из студии «Либо-либо». Привет. Привет.

0: так спокойно жили, нас не беспокоили. Мама покупала зелень. Китайцы, как мы их ходи называли, приносили на коромыслах, на своих корзинках, там всякую зелень. И вот любила торговаться все время. Она такая была, можно сказать, как скряга. Любила торговаться. И вот с китайцем торгуется, а китаец говорит: «Мадам, мадам, 3 рубля 30».
1: Вот я весь предыдущий эпизод много раз говорил, что в Харбине всегда было как минимум половина населения китайцы, а выходцы из России таким прочным вторым номером шли. И, конечно, возникает много вопросов в стиле: а как вообще жили-то все вместе? На каком языке общались? Насколько были равны в правах? Кто вообще все решал в городе? Ну, и вот про язык. Это вот вначале Лидия Ефимовна рассказывает, как ее мать торгуется с китайским зеленщиком на пиджине. Пиджин — это такая штука, которую лингвисты называют экстремальный языковой контакт. Это когда два языка сталкиваются, наскоро притираются друг к другу, и появляется что-то третье. Вот харбинский русско-китайский пиджин именно такой. У этого подкаста есть свой канал. Я туда покидаю еще скринов из одной статьи про этот язык. Он был классный. Там, например, было свое слово для брюквы — конфет мальпасье, а вот газосварщик было гасытян. Жалко, вымер. Но есть вопрос. А почему это китайцы придумывают пиджин для общения с русскоязычными, а не наоборот? Это же их страна. Их тут больше. И ответ, скорее всего, в том, что вплоть до 1920 года Харбином фактически управляет русский генерал Дмитрий Хорват. Огромный такой дед в кителе и с бородой, как у Толстого. Он очень долго руководил КВЖД и Харбином, и это при нем тут построили все эти церкви, театры, магазины. И при нем русские привыкли ощущать себя в Северном Китае хозяевами, которым не обязательно подстраиваться под местное население. Из наших героев сказать что-то связано по-китайски могут далеко не все, считая один только Игорь Владимирович Абрамов. И вот как он рассказывает о жизни в городе двух наций.
2: Да, еще с это непрестижным районе, в котором мы жили, он назывался Нахаловка, поскольку там был самый застой изначально, надо полагать. Вот мы жили на улице, она называлась Вторая Псковская, по-китайски Андао-дзе, Вторая Псковская, угол Тибетской. Перед нами проходила железнодорожная насыпь. Вот тут вот поезда часто, значит, ходили, зачастую сбрасывали на платформах, привозили залу, отходы. Ее сбрасывали прямо по обе стороны насыпи. Там было очень много еще кокса. И китайцы просто ждали этих моментов, и они набрасывались с корзинами, с мешками и выбирали этот кокс. Китайцы жили тогда достаточно бедно. Просто если уж так вот вспоминать, то, как говорится, все уж так сказать на чистоту. Там очень часто бывало, что на этой насыпи обнаруживались мертвые младенцы, завернутые просто в рагушку. И вот бывало, идешь, вот так вот, видишь, уже так боковым зрением рагушек назовут, значит, все детский тупик.
1: Вот эти детские трупики на насыпи, это, конечно, много говорит о том, в какой бедности жили местные. Ведь не только железка, но и крупный бизнес, а его в городе было немало, тоже был почти весь иностранный. Так что китайцам в Харбине оставалась роль чего-то вроде низшего класса. Зеленщики, дворники, старьевщики. Жили китайцы по большей части в отдельном районе под названием Фудзядянь. У них там были свои школы, свои просветительские организации, но на то, чтобы крестьяне перестали выбрасывать новорожденных девочек на железнодорожную насыпь, этого всего не хватало. Фудзядяне многие неграмотные, медицина сугубо традиционная, с иглоукалыванием и окуриваниями, работа там вся тяжелая, черная. А у русских тут гимназии, университеты, театры, своя пресса, благотворительные баллы при свечах. В общем, Харбин 20-х немного смахивает на апартеид. Тем более, что в 1922 году тут появляется русский фашистский клуб.

0: Надо, наверное, оговориться, что вот тогда, в 20-х, фашизм был скорее таким модным идеологическим течением, родом из солнечной Италии. Никакого тебе дыма, печи Освенцима, голода в Ленинграде, Вяземского котла, вот этого всего еще не случилось просто. В 20-х это просто самая живая альтернатива большевизму для европейской молодежи. И тогда же фашизм стал набирать популярность среди харбинских студентов-юристов. Константин Радзаевский, тоже студент-юрист, возглавил движение где-то с середины 20-х и со временем заработал себе очень дурную славу. Сегодня его, в общем, называют основоположником русского фашизма. Мы к этим чертям еще вернемся, потому что в какой-то момент свастика буквально на флаге Харбина окажется, но это будет потом. В 20-х фашисты — это просто одно из множества политических движений, которые существуют в русской диаспоре Харбина. Там были буквально, ну, все. Левые, правые, монархисты, анархисты, кто угодно. То есть настолько кто угодно, что в городе существовал долбанный союз мушкетеров. Это на самом деле была такая военизированная тусовка белоэмигрантской молодежи, которую создали для организации драк с советской молодежью Харбина. То есть натурально такой монархический околофутбол. И вот генштаб у мушкетеров находился в Харбине, но были филиалы и в Шанхае, Сан-Франциско, в Австралии, в Европе. Короче, не маленькая организация. Нет, я не знаю, скрипело ли у них опять потертое седло. Плюс, в городе есть крупная диаспора сибирских украинцев с зеленого клина, немаленькая еврейская община, еще несколько десятков тысяч старообрядцев, которые царя, фашистов, коммунистов, мушкетеров, всех в гробу видали. В Харбине 20-х находится место буквально для всех. Тут есть не только русские православные церкви, есть грузинский собор, есть старообрядческая церковь, синагога, соборная мечеть. Она, правда, закрыта пока, но откроется скоро. Плюс у японцев синтоистский храм и море, буквально море храмов потребления. Ну, есть торговый дом Чурина. И это несколько зданий масштаба ЦУМа. Там есть вообще все. От свадебных нарядов до петрушки и канделябров. Там внутри, блин, пневмопочта. То есть вот это вот такие трубы, в которые мужчина с усиками в пенсне засовывает капсулу с запиской, и она так и улетает. Я же говорю, дальневосточный стимпанк. Плюс пятиэтажный японский магазин Мацуура и Ко, десятки портных, магазинов готовой одежды, кинотеатры, концертные залы. Тут есть все и сразу. В общем, к чему я веду? Харбин 20-х собрал в себе столько ресурсов, столько денег, ожиданий, столько человеческой энергии, что его называли «Восточной Москвой». Вот как описывал один эмигрант местные пункты и обмен валют.
1: Любопытство ради, я посетил однажды Харбинскую разменную биржу. В большом зале расставлено было много столиков, за которыми сидели менялы, преимущественно китайцы. Перед каждым менялой лежали кучи денег. Тут можно было увидеть кредитные русские билеты дореволюционного времени, русское золото и серебро, керенки, сибирские, хорватовки, китайские доллары и банкноты, японские иены и так далее.
0: Да, хорватовки – это местная валюта. Ее так в честь генерала Хорвата назвали. И на купюрах там паровоз был нарисован. В Харбине была собственная валюта. Понимаете? А еще своя армия и флот. И, конечно, не для китайцев это все предназначалось. С момента основания Харбина их тут воспринимают скорее как обслугу. Маньчжурию зовут Желтороссией, китайский учить никто не торопится. И главное, ни одна Российская империя так себя ведет. Весь 19 век колониальные державы едят Китай просто как бутерброд. Пилят территорию на концессии, навязывают кабальные торговые договоры, разворачивают военные базы, короче, безобразие. Китайцы более или менее постоянно поднимали антиколониальные восстания, то здесь, то там, против русских в том числе. Это еще с 19 века. И вот самое знаменитое было восстание Ихэтуаней. Его еще называют «боксерское», потому что в ядре движения были ученики школ традиционных единоборств. Вот его пытались задавить буквально всем миром. Британия, Франция, Российская империя, США, Япония – все отправили в Китай свои войска и с большим трудом справились с людьми, которые были вооружены, ну, по сути, копьями, ну и парой пушек, в лучшем случае. Про этот период, кстати, есть очень классный выпуск подкаста «Закат империи». Он называется «Как русский генерал Пекин брал», и его надо искать где-то там в третьем сезоне. Но вообще подкаст весь отличный, рекомендую целиком. В 1900 году боксеры даже брали Харбин в осаду, но их разбили. Тогда город был совсем небольшой, населения в нем было мало, КВЖД еще только строилось. Ну вот после того, как их разбили, еще лет 20 и городом, и железкой фактически управляли прямиком из России. Но после революции Харбин превратился во что-то вроде свободного города, и Китай стал как бы перехватывать управление проектом. На первых порах пришлось это делать совместно с Советским Союзом, потому что своих специалистов на железку просто не хватало. Поэтому всю вторую половину 20-х город планомерно наполняется пламенными русскоязычными коммунистами. Но китайское правительство совершенно не желает снова оказываться в зависимости от северных соседей, поэтому комсомол, пионерия, марксизм, вот это все остается внутренним делом советской диаспоры, такой почти подпольного характера. Плюс к этому, китайская охранка постоянно ловит советских шпионов на железке и сажает их. Советские пограничники ловят китайских торговцев и сажают их. Белые мигранты в открытую призывают свергать большевиков и лупят их почем зря. Шпиономания просто безумная. Короче, как вы помните, добрососедские отношения не складываются, и все это кончается конфликтом на КВЖД в 29-м году. Вот тогда в планах СССР было явно просто поставить Маньчжурию под свой полный контроль, как это уже сделали с другими бывшими колониями Российской империи, там на Кавказе, в Средней Азии и так далее. Но максимум, чего удалось добиться, это просто возвращение статуса кво, то есть совместного управления железкой. Короче, СССР войну де-факто проиграл. КВЖД уплывает из рук, все карты на стороне Китая. Белые в городе откровенно праздновали все это дело. Молодой фашист Радзаевский тогда даже демонстративно сорвал советский флаг со своего вуза. Его отчислили, но потом восстановили, потому что мнение коммунистов в этом городе после войны уже никого не интересовало. В общем, все 20-е в Харбине происходит какое-то дикое кипение. Баланс сил постоянно меняется. С одной стороны, белую эмиграцию немного давят, а с другой у него в руках куча денег и бизнеса. В городе есть коммунисты, у них пока что в руках железка, но это явно ненадолго. И в городе их не любят просто примерно все. Плюс есть постоянный поток эмигрантов, широкие торговые связи с колониальными державами, под городом куча станиц с казаками, которые все, конечно, при оружии. В общем, как бы Китай не хотел навести тут порядок, такой попробуй к рукам прибери. Тем более, что хунхузы еще в сопках сидят и устраивают набеги. Господи, что еще за хунхузы, спросите вы? Ну, это такие как бы шайки бандитов, в которых смешаны маньчжуры, ханьцы, корейцы. И они прям проблема для всех, потому что они грабят поезда, нападают на станицы, похищают людей, короче, наводят суеты. Оружие еще со времен восстания Хатуани у них тут море. Ну ладно, пускай харбинец какой-нибудь сам расскажет.
2: Вот в сопках были хунхузы, китайцы.
0: Это Ирина Михайловна Затворницкая рассказывает. Послушайте, как она описывает этих людей.
2: Это разбойники, которые жили в сопках. Они разводили там опиум, мак выращивали. Вот на этом деньги, значит, делали. И потом у богатых людей, в основном почему-то у китайцев, вот я у русских не слышала, воровали детей, а потом присылали требования выкупа. Если, значит, к такому-то числу выкуп не будет заплачен, то они тогда отрезали палец или отрезали ухо и присылали следующее. Если, значит, опять не заплатите, голову пришлем.
0: Хунхузов использовали как шпионов и советские, и китайские власти. Они были абсолютно никому не подконтрольны, и справиться с ними никто не мог. А еще эти выглядели очень круто. У них такие косички, китайские алебарды, огромные тесаки, лица суровые. Ну, в общем, вы знаете, где искать фотографии. Ладно, давайте к нашим героям. Вот, короче, в такой мир осенью 30-го года прибывают крестьяне Ракины. И им надо на что-то жить.

0: Ну, в общем, добротный фураж, каким кормили. Я не знаю, как сейчас чем кормят. Ну, вот я помню жмыхи с штабелями вот такой толщины. Так мы все обязательно отломим кусочек жмыха и очень любили жевать.
1: Это Валентина Александровна рассказывает, как ее семья крутилась в Харбине по приезде. Назначение на железку в это время все еще контролируют большевики, и раскулаченным крестьянам тут ловить нечего. Так что Ракины начинают работать на себя. Они поселились в Нахаловке. Игорь Владимирович уже упоминал этот район, он тоже там рос, на углу Тибетской. Вот Нахаловка — это такой плавильный котел Харбина, потому что там все нации жили вперемешку. Все промышляли кто чем мог. А Нахаловка это все, кстати, называли потому, что здесь беженцы селились самостроем. Буквально в ночь приезжали, ставили шалаши, складывали печки и затапливали. И это чтобы не снесли, потому что по законам Харбина дом с горящим очагом трогать было нельзя. Вот Нахаловка при этом была в низине, и в нее стекала грязь просто со всего города. И земля там была болотистая. Собственно, поэтому тут и пространство было для самозахвата. Городские власти тут ничего строить не рисковали. Вокруг казармы, промзоны, железнодорожные пути. Короче, это гетто. И вот через него, так или иначе, прошли все харбинцы из тех, что победнее. Тут можно было снять избу или комнату у китайцев за копейки. Тут можно было найти какой-то быстрый заработок, недорого поесть, залечь на дно. Ну и, конечно, харбинские власти много раз пытались снести этот район номер 9, но в середине 20-х просто сдались и как-то легализовали это поселение, назвав его Сунгарийский городок. Бонус жизни в Нахаловке был такой, что самая развитая часть города была буквально под боком. Там вот были настоящие европейские проспекты, парки, театры, дорогие магазины. Этот район назывался Новый город. Если его пройти от Нахаловки целиком с запада на восток, то можно добраться до района, который называется Фудзядянь. Это вот там живут почти что исключительно китайцы. Он был, кстати, огромный, не меньше Нового города. Если из центра пойти на юг, то там район Модягоу. И вот там живут богатые харбинцы. В одной части состоятельные европейцы, а в другой состоятельные китайцы. Это такой элитный спальный район. Тут все в кринолинах и в пенсне, грустят о судьбах родины и терпят моральное поражение. А если из центра двигаться на север, то там набережная Сунгари. Причалы, район Затон — это место для прогулок. Вид с набережной тут открывается обалденный, потому что Сунгари огромная, а через нее очень красивый железнодорожный мост переброшен. Зимой тут по льду на санках катаются. На реке есть острова, а на них пляжи и санатории. Есть в Харбине еще несколько районов и важных мест, но вот эти четыре точки — Новый город, Нахаловка, Фудзядян и Модягоу — они как бы в сумме вместе описывают Харбин. Это город, в котором сосуществует множество наций. Я намеренно не очень упоминал японцев раньше, но они тоже в городе были всегда. Всего несколько тысяч. В основном это просто дипломаты с семьями и крупный бизнес. Но надо понимать, что на Маньчжурию у японцев очень давно свои планы. И их присутствие в городе ощущается. И вот в Харбине как бы большая бедность соседствует с большим богатством. Этот город может позволить себе быть заповедником дореволюционной России, лагерем беженцев, столицей апартеида, восточной Москвой и при этом быть единым организмом.
0: Одновременно папа, значит, был, он председателем родительского комитета был, церковным старостой был, и еще успевал, значит, вот активный образ жизни вести. Потом очень была развита благотворительность. Каждый коммерсант обязательно брал на себя такое, что считал себя обязанным помогать или какому-то приюту, или монастырю. Ну, наши тоже. Вот я помню Пасха, мы садились с папой. Ну, у нас там еще, кроме того, были скот, лошади. Вот садились на бричку, куличи в корзины складывали. И вот эти куличи развозили по приютам.
1: Вот слушаешь эти рассказы Валентины Александровны, и даже сложно поверить, что это все происходит в городе, где с неба сыпалась шрапнель. Помните, в прошлом эпизоде дочь советского железнодорожника Лидия Ефимовна пряталась от авианалета в Харбине? Я тогда еще сказал, что она путает две разные войны. Так вот, это потому что буквально через полтора года после СССР в Маньчжурию вторгаются японцы.
2: В 1931 или в 1932 году немцы, эти,

0: японцы оккупировали Маньчжурию, и недалеко от нашего дома было китайское кладбище, и не доходя до кладбища, до этого, китайцы сбили самолет японский.
1: Рассказывает Валентина Васильевна Аверкова. Она родилась в пригороде Харбина в, сюрприз-сюрприз, 1922 году. На момент японского вторжения ей было 9.
0: И недалеко от нашего дома было. И все жители, особенно молодежь, бежали посмотреть на самолет. Никогда не видели самолет. А японцы, они по-русски не могли говорить. Я не знаю, знали они по-китайски или нет, но много китайцев сбежало со всех этих домов. Целая гурьба людей собралась. Японцы там знаками показывали, что уходите. Они должны были взорвать и себя, и самолет, бомбу взорвать. Никто не уходил. А в это время там гора выше нас была, спускались китайские воины. И они, чтобы не попасть в плен, они, значит, взорвали бомбу, одну или две. И эта бомба разлетелась, и погибло очень много населения, которые сбежали смотреть. Среди погибших был сын Мельников, нашего хорошего знакомого. Помню, мы были на похоронах.
1: Не факт, что с самолетом все было именно так. Есть разные описания этого инцидента, да и сама Аверкова о нем рассказывает скорее с чужих слов. Но точно, что японский самолет действительно подбили, и, по всей видимости, вот так харбинцы встретили в своем городе войну. Коротко предыстория. В 20 век Япония вошла с большими амбициями и огромной мощной армией. Она сначала без особых проблем разбила русский флот в начале века, потом аннексировала Корею в 910 году, а в 927 уже был готов план захвата Маньчжурии. Хотя сначала японцы попытались взять Пекин. Там случилась огромная неразбериха, потому что в Китае воевала просто половина европейских государств, так что им тогда пришлось откатиться. А потом СССР попытался захватить КВЖД, и японцы решили, что пора действовать. Они оккупировали Маньчжурию очень быстро. Вторжение началось осенью 31-го, а в феврале 32-го японцы уже взяли Харбин. Жертв среди гражданского населения города было очень мало. Из российских эмигрантов, если кто и погиб, то по недоразумению, ну, вроде того случая с самолетом. И вот в ближайшие 2 года японская оккупационная администрация объявила Маньчжурию независимым государством и начала планомерно арестовывать советских и маньчжурских железнодорожников. Управление КВЖД перестраивалось буквально на глазах. На работу даже вернулись некоторые белые мигранты. Но Советский Союз, в общем, никак не препятствовал происходящему. Кажется, в Кремле решили просто не связываться. Номинально КВЖД в это время еще отчасти принадлежит СССР, но по факту ни о каком контроле речи уже не идет. И вот в 1934 году Сталин подписывает приказ о продаже железнодорожной сети японцам. Ну, пока не отняли. И выручает за это 140 миллионов йен. Это по тогдашнему курсу около 40 миллионов долларов. Ну, для сравнения, тракторный завод в Сталинграде, который строили примерно тогда же, обошелся в 30 миллионов. В городе остаются тысячи советских граждан с семьями и детьми. Им теперь всем негде работать, не на что жить. Белые их тут травят, устраивают с ними просто массовые драки стенка на стенку. Японцы на них смотрят, как на шпионов. Китайцы на них смотрят, как на пятую колонну. В общем, ситуация так себе. И люди начинают потихоньку самоходом тянуться домой. А в 1935 году СССР объявляет об открытой репатриации для всех харбинцев вне зависимости от наличия советского паспорта. Всем гарантируют, что никакого преследования на родине их не ждет. И вот в этот момент вся русская диаспора Харбина пытается понять, а верить этим обещаниям или нет? А может, лучше остаться? А может, лучше попробовать утечь в Америку или в Австралию, пока не поздно? А может, вообще домой? Вот Ракины решили остаться. От работы на железке они не зависели, дела шли у них хорошо, а память об угрозе расстрела явно была довольно свежая. В семье Лидии Ефимовны Сергеенко вопрос решили быстро. Они поддерживали связи с семьей в Советском Союзе и через родственников получили не просто разрешение на репатриацию, а официальное приглашение ехать прямиком в Москву, где их ждала чуть ли не работа и жилье. И в мае 35 года они выехали из Китая. Игорь Владимирович Абрамов в 35 году вот буквально только-только родился, наконец, так что легко догадаться, что его отец-белогвардеец решил не рисковать. А вот в семье Валентины Аверковой, это которая про самолет рассказывала, решение принималось посложнее. Они, как Ракины, тоже были из раскулаченных, и их отговаривали ехать вообще все. И китайцы, и соседи русские. Ну, в общем, послушайте.
0: Они здоровые такие, красивые, здоровые парни. Они убежали из Советского Союза. Их родители были кулаки. И вот когда мы собрались уезжать сюда, они отцу говорили: «Куда ты едешь? Ты погубишь всю свою семью. Тебя там сразу арестуют, расстреляют и все такое, в общем. Тебя там кулаком посчитают, как и наших родителей». А отец, это я хорошо помню, я уже большая была, слышала, мне лет 12, наверное, было тогда. Они беседуют с ним, он не верил, совершенно не верил. Теперь соседи китайцы ему говорили: «Не надо, там называли они мадама и капитана. Капитана, не поезжай, не езди». Ну, было известно, что здесь были репрессии, что здесь, значит, и расстреливали, кто за границы приезжал.
1: И все-таки они поехали. Собрали пожитки, погрузились в поезд и поехали. Всего в ту волну репатриации из города выехало 21 тысяча человек. Ехали долго, кто-то больше месяца. И вот на одной остановке, уже в СССР, дочь советского железнодорожника Лидия Ефимовна увидела поезд, который, видимо, шел в обратном направлении, на восток.
2: Когда мы ехали на этом горячем вагоне, нас долго отцепляли наш вагон, и долго мы стояли. Я стою вот так вот возле своего вагона, мне тогда еще 10 лет было, встаю, и вдруг стоит состав, красные вагоны, телячьи вагоны. Потом смотрю, там телячьи, у них вверху там эти окошечки и решетки. Смотрю, а там люди. И так, думаю, что-то мне так это... Думаю, почему это люди в телячьем вагоне и за решеткой? Когда мы в Москву ехали на запад, а людей везли на восток в телячьих вагонах. И вот кино показывали, вот недавно, эти вот в составы с этими телячьими вагонами. И я себя вспомнила, как я стояла и смотрела на эти вагоны. Ай-яй-яй. Я себя вспомнила, как я девчушка такая стояла и все это видела. Мы ехали на смерть. На смерть. Да.
1: Я могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Алена Козлова, Ирина Островская и Людмила Щербакова. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив «Мемориала» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом со стороны «Мемориала» Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн, обложку нарисовала Карина Езелян, ресерчеры Егор Сенников и Алексей Захаров, редактировал все это Андрей Борзенко, а ведущий и автор сценария я, Семен Шишанин.

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. С вами Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Долго мы не выходили с последнего раза. Ну вот, наконец-то вышли. И сегодня мы с вами поговорим об такой СНГ-сцене 10-х годов. 2010-х, соответственно. Во-первых, две ремарки скажу. Это, так скажем, выпуск по многочисленным просьбам трудящихся. По трем, если быть точным. Вот. Ну, написали люди, попросили что-то посовременнее сделать, про отечественную сцену. Давайте попробуем. Значит, во-вторых, сразу заявлю, что никакого отношения к ныне очень агрессивно по такому, вот те, кто в игры играет, знает такой агрессивный польский маркетинг, да, вот у нас сейчас какой-то агрессивный русский сериальный маркетинг идет. Одного сериала не смотрел, не знаю, как он крут, не будем мы упоминать его название. Вот, в общем, к нему никакого отношения выпуск не имеет. Сразу скажу, а то там как-то не хочется продаваться за ноль. Вот, поэтому... Ну, вообще не хочется продаваться, но за ноль совсем обидно как-то. Вот, поэтому просто поговорим сейчас с вами о том, как что есть и как будет отечественная сцена уже прошедших десятых годов, что там было интересного, как так получилось, что у вас сцена была именно такой. Сразу скажу, у нас будет сегодня 4 группы и 4, скажем так, One Hit Wonder. Я сознательно игнорирую какие-то очень популярные коллективы, которые все вы и так знаете. Как-то о них говорить, ну, зачем там по десятому разу одно и то же рассказывать, плюс к некоторым коллективам, к некоторым направлениям, там, скажем, новая поп-музыка, вот этот нео-поп, который у нас пошел там где-то с 2012 года, и вот апогей, там были всякие монеточки и так далее. Вот к нему у меня очень много вопросов, скажем так, к творческой составляющей данного жанра. Те, кому там вопросов нет, о них вы и так все знаете. Поэтому сегодня мы попытаемся поговорить с вами о группах второго, третьего, четвертого, там, 17-го эшелона, то есть это коллективы, которые вы либо не знаете, либо знаете их очень чуть-чуть, либо, ну, если вы всех знаете, я уж тогда не знаю, кто вы. Респектосы сразу вам залетают. С прелюдией закончили, мы начинаем. Если брать такую неакадемическую, скажем так, музыку Советского Союза и постсоветского пространства, в первую очередь, там какие-то вот страны типа Россия, Украина, Белоруссия, да, то складывается там все примерно следующим образом. Считается как-то такой золотой век расцвета нашей музыки. Это вот 80-е годы, когда там уже пошла вот эта новая волна поп-музыкантов после такой советской революции Аллы Пугачевой. Классический рок, там все вот эти вот герои. Там потом вот это вот, когда где-то конец 80-х, там начало 90-х, когда вот до нас начала доходить вот эта вот новая эстетика в полном объеме, тоже там появлялись интересные коллективы, вот это как бы такое золотое время нашей такой сцены, в первую очередь рок-сцены, ну и поп на самом деле как-то тоже вот там много чего интересного можно послушать, ну поп там скорее уже в 90-х, но тем не менее вот оттуда идет прям вот корень этого замечательного успеха. Я с этим категорически не согласен, я не считаю, что там 80-е годы Советского Союза прям уж такое там, великое музыкальное время в истории нашей страны. Да, были там достойные коллективы. Там, если таких брать, скажем так, по людей попопулярнее, это Наутилус Помпилиус,

0: украинского СССР. Были, конечно, коллективы хорошие, но в основном это какая-то калька была постоянная, это какие-то вот эти очень закрытые тусовки типа Ленинградского рок-клуба, там московский какой-то тоже был рок-клуб, вот эти вот всякие там екатеринбургская музыка тоже очень специфическая, как ее называли, ну, не готов я о специфике екатеринбургской музыки сейчас рассуждать. Ну, в общем, не кажется мне это время каким-то прям уж очень интересным. Естественно, были там знаковые, крутые, культовые коллективы, очень самобытные коллективы. Там музыканты, там типа того же Башлачева, например.
1: Карма — забота общая, доклад — задача длинная. Удой с дисциплиной, карма и вновь карма. Пошла чесать губерния, эх, мать моя целинная. Как вдруг конвертик с буквами нерусского письма. Президиум шушукался, сложилась точка зрения. Депеша это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт...
0: Но в целом... Послушать там, на самом деле, вот если вот, ну, серьезно подходить к вопросу, без каких-то там ностальгических воспоминаний и без того момента, что в современной музыкальном журналистике, музыкальной критике принято просто-напросто всячески хвалить героев прошлого без какого-то вообще намека на какое-то критическое осмысление, я с этим... активно стараюсь бороться, может быть, пассивно, но стараюсь бороться как-то, поэтому мы этого делать не будем. В общем, вот закончились 80-е, начались 90-е. Для отечественной культуры вообще было время очень такое, с одной стороны, хорошее, потому что огромное количество творческой свободы, огромное количество разнообразнейших там и музыкальных коллективов, и там каких-то кинокартин, да, то есть вот эта вот цензура была снята, и просто, ну, люди делали буквально все, что хотели. Минус был в том, что бюджет был примерно как бы две бутылки водки, и это в лучшем случае. Иногда была всего лишь одна. И все это сказывалось на звучании, на, соответственно, конечном продукте. То есть очень много лоу-фай коллективов, такой, знаете, вынужденный лоу-фай. Был такой коллектив, по-моему, из Ижевска. Стук бамбука в 11 часов.

вот эти вот ребята. Ну, это, конечно, очень интересный какой-то такой классный эмбиент, очень изобретательный, но это, видно, что просто, ну, там, я не знаю, ну, на коленке это, они были бы рады на коленке написать, ну, я не знаю, на чем они это делали, но получилось как бы убедительно, но, соответственно, на каком-то хай-фае, да, речи и не шло абсолютно никакой. Тем не менее, время было довольно изобретательное, появлялись разные там радиоплатформы, типа там нашего радио, русское радио, и тогда еще это вот были не вот сейчасшние вот эти вот замечательные музыкальные фрики, а такие очень, я бы даже не назвал их прилизными, я вообще не знаю, что там происходит, ну знаю, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но не происходит там ничего хорошего. А тогда это действительно были какие-то свежие, очень идейные издания, которые старались как-то вот дать площадку, продвинуть, чтобы вы понимали, там, допустим, человек, который, наверное, для отечественной музыки сделал больше, чем кто-либо другой, это музыкальный критик Артем Киевич Троицкий, у него была такая программа «А» на Первом канале, куда он там Дэвида Боуи приглашал на интервью. Вот настолько серьезный музыкант там появляется на Первом канале, и вы слушаете какой-то его экспериментальный альбом или что-то такое. То есть, ну, это вот... Ну, сейчас чуть попроще представить, ввиду того, что там... Я забыл, как его зовут, по-моему, Мудрик его фамилия была, это вот новый был редактор в свое время на «Вечернем Урганте», который там начал всяких монеточек, лун приглашать и так далее. А вот до этого момента, вот до того, как он пришел, значит, Челси играл хорошо. Нет, в смысле, там просто тоже есть футболист Мудрик. Так, для пяти человек, которые интересуются футболом, такая была небольшая шутка. До того, как господин Мудрик пришел, значит, к «Вечернему Урганту» и начали звать туда каких-то музыкантов, таких инди-направленностей, ну, более-менее интересных, скажем так, разной степени, конечно, но более-менее. До этого там, ну, кто давал интервью, какие-нибудь Кобзоны и так далее, то есть, ну, совсем какие-то уже несостоятельные музыканты, ну, состоятельные в смысле, как бы, статусные, естественно, но несостоятельные, как бы, не входящие в эпоху времени уж точно, там, о статусе Кобзона можно, конечно, как-то спорить, но вот то, что он в 2010-х годах там был не актуален, но это, я думаю, довольно очевидно. А вот в 90-е все вот эти вот, возвращаясь к нашему разговору, все вот эти вот замечательные ресурсы, они как бы были очень идейными и старались какой-то новые площадки, новые платформы создать. Соответственно, там, ну, из коллективов какие там самые интересные были, наверное, «Химера» Старкова.

Это такой наш, вообще одно из наших главных достояний, это такой русский арт-панк, такой прям вот, вот русский, очень такое интересное музыкальное действо происходило. Ну и все, кого вы там знаете, то есть это вот всякие там от Земфиры до там, Ленинграда, все это примерно вот в этом времени появляется. Опять же, не будем мы на них подробно останавливаться и культурный статус их обсуждать, и там, ну просто вы и так о них все знаете, а там мое мнение об этих музыкантах, конкретно вот в нашем сегодняшнем разговоре, оно, наверное, ну, просто не нужно. Дальше пошли нулевые. Нулевые годы – это вот начало какого-то такого прокисания, такого русской культурной волны, да и на самом деле СНГ-шной всей культурной волны, потому что более-менее уже с 90-х годов появилась такая плеяда продюсеров, которая захватила рынки музыкальные, поп-рынки, соответственно, во всех странах, и продвигали они исключительно там какие-то свои очень скудные и ущербные представления о том, как музыка должна выглядеть. Поэтому там, если вы включите там русское радио, видите, там одним и тем же людям постоянно дают одни и те же премии, да, ну и не только русское радио, почти везде так происходит. Ничего свежего, интересного, там просто музыка застыла и все. Поэтому как бы здесь говорить уже о каком-то изобретательности нет, то есть люди просто делали бабки, и как бы на то, что там происходит в культуре, их монарх это не интересовало, как говорится. Тем не менее, там появлялись какие-то, значит, альтернативные ресурсы, типа там канала A1, мы сегодня о нем еще поговорим, в контексте одной из групп, о которых я расскажу. Появлялись там какие-то музыканты, рэп-сцены, там зарубежные рэп-сцены, мы об этом тоже говорили вот в выпуске про немецкий рэп в эмиграции, скажем так. То есть, ну, что-то было, ну, и засилье там всякого пацанского рэпчика, пацанского рока. Наше радио тогда еще тоже что-то пыталось оно делать. Где-то, наверное, до вот середины, конца, значит, нулевых годов. То есть тогда еще поехать на фестиваль нашествия в надежде... Ну, то есть тогда еще, если вы ездили на фестиваль нашествия в надежде услышать какого-то нового свежего исполнителя и об этом заявляли всем окружающим, на вас не смотрели как на идиота, скажем так. То есть вот тогда еще такое было замечательное время. И, собственно говоря, вся вот эта... Ну, давайте кого-нибудь тоже из 90-х, ой, из нулевых кого-нибудь я вам посоветую. Это, наверное, давайте будет группа «Адаптация пчел».

такой коллектив из, по-моему, из Санкт-Петербурга. Они очень там специфический вокал играют. Кибер-рок, да, вот как есть киберпанк, вот это кибер-рок, типа такого какой-то там жанр. Они там одни из амбассадоров, о жанре, понятное дело, никто не слышал. Но, тем не менее, группа очень достойная. Вот первый их альбом «Меланоя» называется, очень рекомендую послушать, прям не пожалеете. Кстати говоря, вот, да, заходя немножечко в сторону, группа «Адаптация пчел» — это была одна из тех, которая начала сотрудничать с нашим радио и просто скатилась. Потому что послушай про второй их альбом, не буду его вставлять. Это просто уже какой-то постный ужас. Вот, то есть это все то, что потом начало делать наше радио. И, соответственно, входим мы в 10-е года после вот этого всего. Я понял дело, что очень краткий экскурс, заголи по заголям, много мы что пропускаем. И это я осознанно делаю, потому что в формате часового подкаста каждый раз вам буду это повторять, но просто невозможно обо всем рассказать подробно. Ну, в целом, вот как я приблизительно вам рассказал, так примерно и было. Про нулевые, что еще можно сказать, было куча таких гаражных музыкантов. Я в то время уже начинал потихонечку ходить, это вот в конце нулевых было, я уже начинал потихонечку ходить на концерты. Вживую слышал я такие замечательные коллективы, как, например, Evil Not Alone, это пензенский эмо-рок-бэнд. Вообще не уверен, что кто-то за пределами там вот Центральной России слышал хотя бы об этой группе. Вот, ну то есть были там какие-то вот Тени Свободы тогда выступали. Сейчас они, как я выяснил, года два назад стала довольно популярной группой, когда были они у нас на концерте, они там пели песни, потом такие: так, ребят, сейчас будет шокирующая новость, у нас есть еще один альбом, и вообще никто не знал, то есть все думали, что у них там, по-моему, у них был типа «Клуб здоровья», что ли, альбом вышел, вот на тот момент, а до этого у них был еще какой-то альбом, начали с него песни играть, их вообще никто не знал. Ну, то есть те, кто, при том, что тогда, если вы там жили в провинциальном городе, и к вам приезжала какая-то неизвестная группа, вы, как правило, покупали билет и где-то там за две недели до концерта слушали, что они, на кого вы вообще идете, то есть, ну, чтобы как-то там подпевать что-то, как-то веселиться, вот вообще никто не знал, но, тем не менее, сейчас они какие-то популярные ребята, и вот таких групп было очень много. То есть, прям абсолютно неизвестно, каких-то там, которые разваливались, что-то пели, ну, выступали в всяких малоаппетитных заведениях за 150-200 рублей билет. Поэтому на них кто-то там, конечно, приходил. Вот, но в целом, ну, интересно там на самом деле было мало. То есть, ну, это какие-то панки были, либо там и Мария, там, да, кстати, вот нулевые года, конечно же, расцвет эмо-кора у нас в стране, всякие там Стигматы, Аматри и так далее, но тоже как-то типа, потом о них пообщаемся. Вот. Ну, то есть, в целом, как бы, скажем так, мейнстрим, он был вообще очень нежизнеутверждающим. Прям все было очень плохо, тоскливо и так далее. И вот начинаются 10-е года, и вот, ну, ничего не предвещает, как бы, какого-то разворота в сторону интересной музыки. Вот что сейчас сцена просто взорвется. Вот, ни одной предпосылки не было. Тем не менее, там у нас 11-й год, у нас выходит альбом Ивана Дорна, дебютный, выходит «Вечный жит» Оксимирона, потом, соответственно, вот наша рэп-сцена развивается, поп

ситуация. Притом она не как обычно, когда там что-то уже вышло из моды на Западе, и у нас только-только начинает. А вот прям мы вот буквально там на пару месяцев отстаем всего лишь по времени. Там какой-то инди-сцен у нас развивается. Мы сейчас говорим о количественном, в первую очередь, про качественные изменения. Это, ну, немножко другой разговор, но тем не менее, то есть у нас прям очень много свежей музыки появляется, прям трендовой музыки, там, вот этот неопоп, о котором вот я уже как-то упоминал, типа там Монеточки, Луны, вот эти все ребята. Вот это все тоже у нас заходит. И как-то вот к концу уже можно констатировать, что вообще 2010-е года были, наверное, самыми лучшими в истории такой, скажем так, русскоязычной СНГ-шной музыки, такой неакадемической. Как так вообще получилось? Все вот эти процессы, которые я вам немножечко описывал, пока подводил вас, они, собственно говоря, все сыграли. Во-первых, интернет. Интернет здесь мало того, что позволил очень быстро понимать, что вообще популярно там на Западе, какие тренды, что вообще происходит, наладил коммуникацию, естественно, между музыкантами, естественно, там слушатель новый за счет там всяких стримингов, ВК и так далее. Убил он, соответственно, окончательно все вот эти вот радио, потому что сейчас слушаю, мне кажется, только в машине и на работе. Я вообще не представляю, где еще сейчас слушают радио, если честно. Ну, такие вот классические. Более того, это вот где-то, когда, где-то, я не знаю, ну не соврать, там года где-то седьмые, ну может быть там чуть пораньше, конечно, там седьмые, восьмые, там уже очень были популярны всякие имиджборды, там всякие обсуждения, где всякие гики, фрики и так далее друг другом обменивались там всякими музыкальными находками, такими группами, которые у нас как-то исторически не были известны до этого времени, там, скажем, я помню, как еще молодой, довольно худой Юрий Хованский у себя вот в своем вот этом вот комьюнити продвигал группу Bloodhound Gang, например.

были какие-то тут, здесь, там, вот как-то все вот эти находки, они приходили к слушателю так или иначе. Во-вторых, про радио мы с вами уже поговорили, что они все как-то загинались, превращаясь ли в какие-то продюсерские вещи, откровенно, либо в просто во что-то очень постное, либо, там, как в случае, например, нашего радио, они стали, ну, слишком форматными. Почему я именно наше радио выделяю? Потому что наше радио, оно первоначально выступало как такое вот, значит, мы там за русский рок, там, значит, вот мы сейчас всем покажем, как наша сцена, а потом вот это вот все, скажем так, как бы нерв такой, да, нашей музыки, они просто его вынули и делали, ну, какой-то там группу там появлялись, типа там Том и Накеры какая-то была там, ну, то есть совсем... Какие-то уже фрики начали появляться, там где-то вот в 10-х годах я вообще не понимал, как бы, что они там делают. Вот. Ну, что они там-то делают, понятно, что они делают, в принципе, в каком-то там медийном пространстве. Я, честно, не знаю, что там происходило. Плюс к этому, да, начали выходить какие-то у нас уже. Тут, здесь, там какие-то музыкальные, скажем так, находки. Здесь начали появляться какие-то независимые лейблы уже, независимые продюсеры, которые делали такую культуру параллельной той, что делали продюсеры оригинальные, и за счет интернета они могли это делать. В принципе, музыка также, вот тоже немаловажный момент, где-то вот тоже года там 8-9, начался у нас такой какой-то политический рассвет, скажем так, когда, ну, как-то, ну, вот, ну, люди в диапазоне от Дмитрия Интео до, там, до Навального, вот когда он еще был русским националистом, то есть вот, вот кое-как-то у нас было очень широкое политическое поле, и, соответственно, музыка тоже начали появляться всякие политические музыканты, типа этого... Как же его, как, вот он пел «Поганенький у нас народ», а зовут его, как я забыл, к сожалению. То ли Обломов, то ли Вася Обломов. Во, Вася Обломов, вот он. Мы не будем его вставлять, естественно, эту композицию. Но вот таких вот ребят было очень много. И как бы, то есть, в такой вот тусовочке, модной политической тусовочке того времени музыка тоже стала какую-то роль играть. Потом вот, соответственно, вся та музыка, которая сейчас там, допустим, протестный пласт, он почему так популярен? Ну, оттуда это пошло, потому что как-то до этого, вот, в 90-х, в нулевых как-то все это погибало, а потом опять возродилось. Соответственно, и до сих пор это как бы ввиду того, что спрос на эту музыку есть, она ее продолжает выпускать, и, соответственно, такие люди, они тоже как бы свой такой

подиум получать. Более того, я вам скажу, что были... Мы не будем сейчас называть эти коллективы, но вот просто поверьте, я, ну, потому что они, скорее всего, все запрещены. Было очень много националистического какого-то рока, там, песни про всяких Евпатиев, Коловратов и так далее. Там, ну, просто вот все, кому не лень просто выступать, там, коммунистические какие-то группы тоже были. Именно такие вот, то есть не какие-то такие левацкие, как говорится, да, там, что-то вроде, там, Dead Kennedys каких-нибудь. А нет, вот именно, то есть, вот песни там про Ленина и так далее, то есть, все вот это тоже было. То есть, ну, достаточно было всякого рода такой политической музыки, и тоже это все как-то влияло. Ну, культура стала просто более открытой. И вот в такой вот смеси, то есть тут, здесь, там, как-то все это пришло к тому, что начался просто большой взрыв, и очень много музыкантов очень разных направлений, не связанных друг с другом вообще никак, они начали как-то вот появляться и что-то делать. Я вам тоже так немножко забежим в другую тему. Вот сейчас у нас так развивается вообще музыкальная журналистика и музыкальная критика, музыкальная, ну, что угодно там, да, про музыку. То есть у нас есть очень много людей, которые как-то вот друг с другом абсолютно не коммуницируют и никакого желания не имеют это делать. У кого-то из них получается делать что-то интересное, у кого-то не получается, но тем не менее там разные направленности, то есть вот это все тоже сейчас присутствует. И, кстати, наверное, не только в музыкальной, наверное, вообще в культурной журналистике, потому что есть там очень много интересных людей, которые про кино что-то рассказывают классно. И так, я не говорю сейчас про вот эти скрытые смыслы, а про там постановку кадра, там, про то, как там свет правильно располагать и так далее. В общем, все это тоже у нас сейчас примерно по такому же принципу развивается. Тоже все это в 10-х годах, соответственно, началось. Теперь, наверное, давайте уже наконец переходить к коллективам, которые я сегодня для вас выбрал. И первый коллектив у нас будет называться, ну, он называется, у нас он будет КПСС.

Кто это такие? Это музыкальный проект господина Сергея Бабкина. Он вам известный по группе «Пятница». Не будем вставлять, опять же, музыкальное сопровождение, все знаете. Значит, вот это Сергей Бабкин, у него помимо вот этой «Пятницы» было много довольно проектов, всяких разных групп, групп однодневок и так далее. Вот одна из таких групп была группа КПСС. Выпустили они в 2011 году, вышел альбом «Свинец». Это такой как бы поп-рок, такой поп с большим закосом именно в поп, то есть это такое, такая вот индюшатина нулевых, вот что-то вроде Arctic Monkeys, только более, скажем так, мелодично, что ли. Вот без такого ухода, вот когда они уже там в электронику начали уходить, вот без такого вот их звучания. А вот такие, первый альбом, скажем так, Arctic Monkeys, только мягче гораздо. Вот что-то вот, вот в это вот, это было уклон. Про саму пластинку, да, единственный альбом у них вышел, соответственно, «Свинец». Потом группу что-то там они покатались по турам, развалились. Но в интернет помнят, группа очень хорошая. Вообще, Сергей Бабкин лично меня удивил. С группой я, кстати, познакомился как раз на канале «Иван». Там, значит, ну, соответственно, помимо всяких передач, они крутили просто музыку, и там был клип вот на песню, которую мы с вами прослушали. Песня «Звезда» называется. Очень такой, кстати, бодренький клип. Мне как-то вот в свое время очень зацепил. Сейчас пересмотрел, тоже довольно классно. При том, что там просто они выступают на сцене. Такая, как, может быть, отсылка на «Папа Роуч», по-моему, у них был такой тоже клип, где «Last Resort», по-моему, песня была, где они тоже пели. Может быть, не «Папа Роуч», по-моему, «Папа Роуч». Готов признать сразу, что я ошибся. Сам альбом очень разнообразный. Прям очень много смены такого настроения. Такой довольно меланхоличный, где-то экспрессивно меланхоличный. В общем, крутая пластинка, послушайте, не пожалеете. Это прям очень-очень-очень рекомендую. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем и идем дальше.

Следующий у нас коллектив, он состоит из одного человека, это житель города Днепродзержинска, его зовут Алексей Конопелько. И вот этот вот Алексей Конопелько, у него был его такой музыкальный ансамбль, оркестр одного персонажа под названием «Мутафория Лили». Звучит это вот так.

по звучанию, как бы, ну, я думаю, сами слышали приблизительно, я бы это описал как вот если бы Дэвид Линч снимал бы какой-то фильм в своей такой манере, но его действия бы происходили в веке в 18-м. Вот, вот что-то вот отличное для этого был бы саундтрек от Мутафории Лили. Это какая-то такая эксцентричная неоклассическая музыка, которая сделана как-то на эфельке. Очень какой-то, даже ну, тяжело описать. Это вот были замечательные слова Фрэнка Заппе, который говорил, что говорить о музыке – это как танцевать об архитектуре. Не совсем я с ними согласен, конечно, но вот в данном как бы, случае соглашусь, описывать это очень тяжело. Такой проект, кстати, на удивление, снискал какую-никакую славу. Там где-то даже о нем упоминал, какие-то он там давал концерты, интервью. Я просто был удивлен, что кто-то наткнулся на это и решил продвинуть этого замечательного человека. Первые два альбома слушать прям рекомендую. Дальше уже, соответственно, так как музыка эксцентричная и довольно такая замкнутая в себе, дальше уже он исписался, и там совсем все очень плохо, постно и невразительно. Но первые два альбома прямо очень рекомендую. «Мутафория Лили», еще что-нибудь послушаем и двигаемся дальше.

0: Десны.
1: История группы «Прыгай, киска» такая. Они, в общем, группа зародилась там что-то году в 13-м, в 15-м году они уже распались. Сейчас они, кстати, возродились. И к ним, ввиду того, что они возродились, у них, конечно же, тур сразу нужно дать, потому что это такое довольно серьезное культурное явление было в свое время. Соответственно, везде у всяких таких не очень порядочных журналистов, музыкальных обозревателей сразу же повыходили хвалебные очень разборы с интервью, с рекламой этого самого тура, как его надо посетить обязательно. Что это вот то, вот прикоснуться нам к истории, все дела. Ну, наверное, чтобы какие-то снискать лавры, ввиду того, что следующий коллектив замечательного Петера Мартича, это солист «Прыгай, киска», он вам, наверное, известен по коллективу «Пассаж», что это самый «Пассаж», довольно такая занятная вещица, тусуется, значит, ну, занятная имеется в виду не для меня, я считаю, что «Пассаж» — это очень посредственный проект, особенно в сравнении с «Прыгай, киской». Но, тем не менее, значит, о какой-то там музыкальной тусовочке все это находится, и как-то хочется свои какие-то лучики, интервьюшечек, эксклюзивчиков пополучать, поэтому всячески тур продвигается. Я вам, значит, на тур «Прыгай, киска» идти не советую, потому что история должна оставаться в истории, а вот послушать «Прыгай, киску» я вам очень рекомендую. Это такое, как бы, поп-сатира, если хотите, вот я даже не знаю, как это описать. В общем, нам очень сейчас неинтересно, что там записывались треки за 15 минут, все вот это вот текст писался там как-то, лишь бы написать, это все не нужно. Суть в том, что это абсолютно незамысловатая музыка, абсолютно, абсолютно кичевая, вот прям в своем максимальном просто выражении. Это одновременно попавшая, наверное, во время, попавшая в какие-то тренды, попавшая в настроение вот этой вот публики 14-15 года, ну, 13-14-15 года, прям вот в сердца молодежи, особенно те, кто вот на всяких там таких вот сомнительных концертах тусовались, там рейвы, не рейвы, вот это все дело. Очень такой важный исторический, скажем так, памятник, очень интересная с точки зрения простоты музыки вообще группа, и надо сказать, что вообще в жанре поп-сатиры, я считаю, в такой именно китчевой музыке, но «Прыгай, киска», ну, наверное, одна из лучших за всю историю, просто вот чего-то подобного именно в том формате, в каком сделали это они, представить очень тяжело. Следующий проект, соответственно, да, «Пассаж». Не рекомендую вам слушать, но вы, наверное, его слышали, но я не рекомендую, если вдруг не слышали. А вот «Прыгай, киску» прямо настоятельно требую вас ее послушать, потому что ничего подобного вы не слышали, я вам просто гарантирую. Это вот настолько тупо, что круто. Еще послушаем и двигаемся дальше.

И последняя группа из нас сейчас такие будут вот 4 группы, грубо говоря, в формате полноценных групп, и 4 будут таких ван-хит-вандера. Вот последний коллектив из таких полноформатных в нашем сегодняшнем разговоре — это коллектив под названием Глиншейк, или сокращенно ГШ.

коллектив из Петербурга. Солистка там была Екатерина Шелоносова, кажется, вот что-то такое. Кейт НВ у нее еще есть псевдоним, она под ним такую играет. Менее интересно, чем ГШ-музычку. Но, тем не менее, вот она там солистка. Ребята играют такое, как бы... Вот они тоже играют арт-панк, если можно. Такой вот только арт-панк с такой после появления неопсиходелической музыки формата... Может быть, вот знаете все эту тусовочку типа Elephant Six лейбла. Вот что-то вот после этого какой-то такой очень легенький, утонченный, при этом довольно безумный. Вышло у них, вначале они начинали, естественно, как гаражники, как и положено. Были у них какие-то там, вот под названием Глиншейк, какие-то там мини-альбомы, не очень интересные. А потом у них вышел полноценный альбом, который называется Oesh Magziu. Вот это вот Oesh Magziu, это, наверное, ну, один из лучших альбомов в истории русскоязычной музыки. Ну, кроме шуток. Это прям... Очень. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем. Вот первый трек, которым мы знакомились, был тоже оттуда. Давайте что-нибудь еще послушаем.

трек, там просто один лучше другого. Не, ну, текста довольно бессмысленные, музыка на высшем уровне. Можете в видеоклип их посмотреть, такой там продакшн тоже довольно интересный. Классные ребята. Дальше, к сожалению, после этого альбома куда-то они туда свернули. Вот на альбоме «Польза», кажется, 2017 года. Они попытались как-то повторить вот этот вот успех Уэшмакзиву, но это все выглядело очень вторично. А дальше там, ну, все еще хуже стало. Но вот этот альбом, он прям мое почтение, как говорится. Очень крутой коллектив, очень рекомендую послушать. Может быть, кстати, вам и более поздние вещи зайдут их. В любом случае, как бы не стыдно за то, что вот на нашей такой инди-сцене, мы их то, что к инди-сцене отнесем, появляются вот настолько самобытные музыканты. То есть это не просто, они как бы вот в этой всей вот этой вот тусовочке, которая шла по пути такого звучания, такого дрим-попа 90-х, да, вот они куда-то вообще в другую стезю отошли, и получилось гораздо лучше. То есть я вам ответственно заявляю, что вот ГШ это лучше, чем там всякие, не знаю, там Акуджавы и так далее. То есть это группа, которая абсолютно в другом, на другом уровне просто находится. Опять же, настоятельно рекомендую ознакомиться. Из примечательных фактов наткнулся на статью про них еще давно было, где их там сравнивали с какими-то авангардными музыкантами там 20-х годов 20 века, что-то там. Ну, вот ничего подобного в творчестве у них нет, но мне просто очень смешило, как люди какие-то ищут аналогии, просто потому что, наверное, просто не о чем больше писать. Страшно немножечко от этого, ну и немножечко смешно. А мы двигаемся дальше к One Hit

теперь у нас, скажем так, группа одной песни. Здесь вы, ну, там, знать можете, наверное, только одну. Все остальные, это, ну, очень неизвестные ребята. Первый трек, о котором мы поговорим и сразу же его послушаем, это исполнительница под названием «Девочка нового века» и ее песня «Авангард». Перспектива.

история здесь такая. Без имен попробуем, потому что я историю так довольно из первых уст знаю. В общем, одной замечательной даме из Санкт-Петербурга выдали, значит, деньги на образование, чтобы она оплатила вуз. Вместо того, чтобы оплатить вуз, она решила закупить, скажем так, известных веществ на у мифических персонажей, с которыми там дрался Геракл. Вот, и... соответственно, записать песню, снять клип. И вот это вот, соответственно, «Девочка нового века» с треком «Авангард». Веселейшая песня. Я считаю, что это вообще лучшая протестная песня из всех, что когда вот были написаны на русском языке. То есть вот все остальное, это какое-то вот серьезные, нудные какие-то треки там, какие-то такие полумогильные, которые там что-то вот... все у них как-то там плохо, и вот срочно нужно там нам как-то всем. А вот это опять же кич. Я очень люблю кичевую музыку, а политический кич я люблю вдвойне. Я не знаю, сколько времени понадобилось «Девочке нового века», чтобы, соответственно, написать эту композицию, но звучит она очень круто. Я неиронично вам ее рекомендую к прослушиванию, неиронично вам рекомендую видеоклип, который просто божественный. И... я очень рад, что вот такие музыканты у нас появляются, которые вот они появляются и исчезают, так и должно быть. Но оставляют такой след и с одним треком уделывают там все политические потуги, ну, музыкально-политические потуги всех на самом деле. Поэтому еще раз запоминаем «Девочка нового века» «Авангард», обязательно слушаем. На Ютубе там две версии есть, одна цензурированная, другая нет. Вот вам нужна, которая не цензурированная, она очень классная. И двигаемся дальше. Следующий коллектив с одной песней, которую я вам порекомендую, называется «Катины слезки». И песня у них называется «Туристический мираж».

кто такие группа «Катины слезки»? Это, в общем, группа из Якутии, из Якутска. Они играют такой гаражный рок. Прям вот гаражный-гаражный. Ну, вы, наверное, могли послушать. То есть там лоу-фай на лоу-фай. И играют они его довольно однообразно. Ну, я бы не сказал, что группа... Знакомься я с ним, соответственно, на фестивале «Боль». Там они выступали. Как-то вот все у них очень монотонно. Ну, вот ничего вроде как особенного в их творчестве я не заметил. Потом я послушал какие-то мини-альбомы у них. Тоже ничего как бы выдающегося я не нашел. Кроме песни «Туристический мираж». Потому что мне казалось, здесь какие-то вот нотки серфа идут вместе вот под этот вот проигрыш. А эта песня, она, мне кажется, очень хорошо бы подошла в фильм типа «Криминального чтива». Прям просто бы как влетая вошла. Не знаю, как у «Катиных слезок» получилось это записать. Песня идет там, 1.5-2 минуты, но это прямо очень великолепно, и вдвойне великолепно, что группа из Якутии, и мы все расширяем и расширяем нашу такую музыкальную географию. Поэтому послушать очень рекомендую. В принципе, можете и другую дискографию послушать. Вполне себе средняя гаражная группа. Возможно, если вы прям такой большой упоротый любитель гаража и лоу-фая, возможно, что-нибудь еще вы у них обнаружите. А мы двигаемся дальше. И переходим мы к последней на сегодня группе. Это группа Meltdown Boys и их трек «Паранойя».

0: Это уже джаз-квартет. Он анонимный полностью, то есть там у них есть мистер Purple, мистер Orange, мистер Green и мистер Digital. Читаю, по бумажке пришлось выписать. Я так понимаю, что это какой-то референс в сторону группы The Residents, да, которая тоже была анонимная в таких вот смешных шляпах в виде глаз они выступали. Вот это, значит, коллектив, он играет, соответственно, такой dark jazz. Вообще, я небольшой любитель джаза, и уж тем более там каких-то его направлений, скажем так, слишком тяжелых в плане насыщения, да, композиционно сложных. Потому что мне кажется, вот такая музыка, она больше, как в известной фразе, больше для тех, кто играет, а не для тех, кто слушает. Тем не менее, вот Dark Jazz, там действительно есть что послушать. И вот наш этот московский коллектив, у него вышел альбом Inner Feelings. Это альбом концептуальный, 2018 года. На их альбоме каждый трек, он называется в честь какого-то психологического заболевания. И вот этот альбом открывается треком, соответственно, «Паранойя», который мы с вами послушали. Это лучший трек на альбоме, остальные мне понравились гораздо меньше, они какие-то, ну, заунывные, что ли, не знаю, как еще сказать. А вот этот трек прямо то, что нужно, и если всегда хотели с каким-то таким авангардным российским дарк-джазом познакомиться, то вот Meltdown Boys, я думаю, это отличные просто ребята для того, чтобы начать с ними знакомство. Еще скажу про них последнее. Ходил у меня один знакомый на их концерты в какой-то подвал, и вживую они выступают даже лучше. Поэтому, возможно, имеет смысл, как с группой Short Parish, не слушать их студийно, а ходить слушать на концерт. На сегодня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что какой-то интересный вам подборку подобрал, кого-то нового вы сегодня узнали, какие-то интересных музыкантов. Следующий выпуск у нас будет большой, скорее всего, больше часа, и, возможно, в нем будут ответы на вопросы, если вопросы наберутся, поэтому, если вдруг какие-то вопросы есть ко мне, по музыкальной или по какой-то другой части, я обязательно отвечу, как обычно, в описании здесь будет мой телеграм прикреплен, туда пишите свои вопросы, если будет вопросов мало, я отвечу вам лично, если вопросов много, соответственно, сделаем отдельный блог, в следующем выпуске я отвечу уже на них в формате подкаста. Всем спасибо, слушайте хорошую музыку. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий о радио Сахаров.
2: Здрасте, меня зовут Илья Яблоков, я лектор университета Шеффилда, занимаюсь цифровой журналистикой и дезинформацией многие годы, исследую теории заговора как феномен и теории заговора в России как принципиальный предмет моих исследований. Когда российская армия вторглась в Украину, буквально через несколько недель в российской публичной сфере устами чиновников Минобороны и других политиков первого эшелона начала раскручиваться теория заговора о том, что вторжение в Украину было продиктовано тем, что в украинских биологических лабораториях изобретаются вирусы, которые могут уничтожить определенную нацию, определенный этнос. И это, собственно, та задача, которая стояла постоянно перед украинскими учеными, американским, не знаю, спецслужбами, политиками и так далее. Собственно, в течение нескольких недель эта история была активно раскручена российскими прогосударственными медиа, и потом спустя 2-3 недели фактически исчезла, и к ней вернулись только единожды, в июне, опять же, устами политика первой величины Вячеслава Володина, когда он сказал, что в таких лабораториях, как в Украине, был изобретен ковид, и, соответственно, американцы за этим за всем стоят, и американцев нужно наказать жестким долларом. Они заплатили всем странам мира штраф за то, что, собственно, изобрели этот ужасный вирус. Эта история, она во многом иллюстративна, потому что показывает, насколько в сегодняшней России конспирология является таким гибким и очень популярным инструментом в устах политиков, и что они совершенно не боятся пользоваться в открытой уже теориями заговора, обращаясь к ним, распространяя их. То, что им не было свойственно, например, в 90-е или в начале 2000-х. И сегодня в этой лекции я расскажу или попробую поразмышлять на тему того, откуда в современном российском обществе так много конспирологии, почему теории заговора стали настолько популярны, к чему они, собственно, привели, как так получилось. Это, безусловно, огромная тема, которая, наверное, достойна целого курса, но вот я попытаюсь как-то сжать это и рассказать, собственно, основные какие-то мысли, о которых вы потом можете размышлять. Начать хочу с первой, наверное, главной мысли, что, к сожалению, для нас всех российское государство есть главный теоретик заговора, главный конспиролог. Я буду использовать термин теория заговора и конспирология, то, что называется interchangeably, меняя его в зависимости от контекста, но, в принципе, мы отталкиваемся от определения того, что теория заговора – это некоторая интерпретация действительности, в которой главным фактором является чей-то тайный план, коварный план, который стремится сделать нашу жизнь или жизнь того общества, того сообщества, в котором теории заговора становятся популярными, хуже. И цель данного коварного плана со стороны тех, кто его, собственно, придумал и развивает, это власть, деньги, влияние, то, что в английском языке мы называем словом «the power». И поэтому, в первую очередь, говоря о том, что в России сегодня и, наверное, на протяжении многих лет теории заговора являются продуктом производства интеллектуальных элит, политических элит, наверное, стоит поговорить вначале о том, откуда они, собственно, появились, когда появились первые теории заговора. Ну, я утверждаю в своей книге «Русская культура заговора», которая вышла в 2020 году, что первые теории заговора, они появляются в России во времена Екатерины II, и связаны они прежде всего с геополитикой. Как только Российская империя начала расширяться, как только она встретила некоторое противостояние со стороны своих западных партнеров, если мы используем сегодняшний язык, часть интеллектуальной элиты, собственно, начала реагировать через производство теории заговора. Вот стоит упомянуть, конечно, Одду Василия Петрова 1775 года на заключение мира с Османской империей. Это, собственно, такой первый образец того, как просвещенные элиты Российской империи, которые были очень включены в западную повестку и, собственно, много путешествовали, видели, тем не менее, корыстный заговор западных держав, чтобы ограничить влияние возрастающей Российской империи. И следующим основанием, собственно, для того, чтобы в России стали развиваться активно теории заговора, это, собственно, процесс формирования национальной идентичности. тот известный многим спор славянофилов и западников, такой сначала достаточно мягкий спор о том, что для нас является европейская культура, Европа. Но по мере того, как в России происходила модернизация, в России происходило изменение в обществе, и прежде всего, как правило, все-таки теории заговора становятся более популярными на фоне каких-то трагедий, каких-то проигрышей. Вот проигрыш в Крымской войне во многом стал тем пиком, после которого среди особенно консервативных правых элит того времени главной идеей, во-первых, объясняющей проигрыш Российской империи в Крымской войне, и затем, собственно, те изменения, которые начали происходить в российском имперском обществе, были связаны с тем, что опять это заговор Запада, это заговор Англии, заговор Франции, которые решили обескровить и разрушить Россию. То есть никто не смотрел на более широкий контекст факторов, которые предопределили разгром Российской империи, но тем не менее вот эта вот прививка ненавистью к Западу прекрасно может быть обнаружена как в творчестве Достоевского, как в творчестве Михаила Каткова и, наконец, в росте антисемитизма, который Российская империя, российское общество наблюдало, собственно, в самом конце 19 века, о чем наверняка стоит тоже отдельно поговорить. Но для того, чтобы понять получше, где корни российской современной конспирологии и почему она настолько популярна, конечно же, имеет смысл посмотреть уже век 20-й на то, какую роль теории заговора играли в большевистской философии или даже, скажем так, во внутренней политике и идеологии большевиков коммунистической партии на протяжении всего периода правления советской власти. И здесь происходит любопытное на сегодняшний момент и во многом понятное с позиции 2024 года, когда записывается эта лекция, то, почему настолько естественными, если угодно, в сегодняшней России воспринимается конспирология. То, что сделали большевики с их безусловной идеологией противостояния с капиталистами, это был ключевым элементом в идеологии молодого большевистского государства. То, что боязнь постоянного заговора сначала контрреволюционного, затем рабочих, затем капиталистов, затем нацистов и так далее, этот заговор был во многом частью идеологического оформления советского государства, который распространялся и на другие сферы, включая повседневность. То есть, как мы знаем, благодаря прекрасным исследованиям той же Шилл и Фицпатрик, абсолютной нормой было видеть в ежедневно, в повседневной советской жизни заговор шпионов, нацистов и так далее. Если в 30-е, 40-е при сталинизме это был внутренний заговор различных элементов, типа контрреволюционеров, бывших дворян, например, или, опять же, тех же самых английских шпионов, то уже в более позднее время таковыми могут быть и сионисты, но и внутри, то есть не нужно думать, что этот контекст создавался исключительно советским государством. Внутри диссидентского общества тоже было очень много конспирологии. Во-первых, потому что среди диссидентов были вполне себе шовинисты и правые националисты, которые воспринимали советскую власть никак иначе, как еврейскую власть. С другой стороны, либеральные так называемые диссиденты все-таки постоянно видели везде сексотов, стукачей. А отчасти это было действительно так, это была реальность, в которой они жили, но это во многом сподвигало их быть намного более подозрительными, недоверчивыми, а на этом базисе очень хорошо процветает разного рода конспирология. Так вот, с одной стороны, в течение всего 20 века советское государство развивало официальную линию конспирологии, в которой мир был поделен на социалистическое и капиталистическое лагеря, и чтобы построить социализм и затем коммунизм, нужно было постоянно опасаться тех людей, которые не хотели, чтобы это случилось. А с другой стороны, в противоположном лагере советской власти существовало огромное количество людей по определению недоверчивых к власти и готовых поверить в любые концепты, которые отвечали бы их, ну, то, что в науке коммуникации называется biases, какие-то предубеждения. И когда в 91 году вдруг рушится Советский Союз на волне демократизации, на волне экономического кризиса, на волне роста националистических настроений как в регионах, так и в национальных республиках, то, что происходит для сторонников Советского Союза, это был именно заговор Запада. А с другой стороны, собственно, Борис Ельцин и его, скажем, идеологический аппарат или другие высокопоставленные представители российской политической элиты, которые на тот момент пришли к власти, тоже не воспринимали, скажем, своих противников просто как политических противников. Геннадий Бурбулис так и сказал, что мы на самом деле победили заговор фашистов в 91 году. То есть фрейм фашисты, фрейм заговор по отношению к своим идеологическим политическим противникам Ельцин и его окружение воспринимали как абсолютную норму. И вот на фоне вот этого разделения общества между сторонниками демократизации, которые во всем видят заговор старых элит, коммунистов, красно-коричневых и так далее, и с другой стороны, собственно, те самые красно-коричневые, которые на время оказались в оппозиции, но постепенно пробрались в политическую элиту и стали бороться за умы и за голоса, и, собственно, за влияние в российском обществе, очень хорошо видно во время так называемого импичмента Ельцина в 98-99 году. Что в тот момент происходит? И в какой момент российское государство, собственно, и превратилось в того самого главного теоретика заговора-конспиролога? Я считаю, что это произошло именно в момент ельцинского импичмента. Почему? Опять же, для контекста. В 98 году группа депутатов Государственной Думы решили предъявить Ельцину несколько обвинений. Развал Советского Союза, обстрел парламента 93 года, война в Чечне, разрушение национальной военной мощи и геноцид русского народа. 4 из 5 пунктов, кроме войны в Чечне, были основаны исключительно на том, что Борис Ельцин являлся другим для российского общества. Борис Ельцин был врагом, он был чужим. Он навязывал повестку российскому обществу, которая была сформулирована в Вашингтоне, и именно поэтому он должен быть за это наказан. Сначала шло долгое разбирательство, понятно, что это был некоторый политический перформанс, но затем произошло голосование уже в 99 году весной. Депутаты не набрали достаточного количества голосов ни по одному из пунктов, то есть нельзя было, собственно, объявить Ельцину импичмент, но несколько месяцев Кремль жил в таком очень нервном состоянии, и представители кремлевской администрации, обслуживавшие их политологи, долго ломали голову, как бы эту всю игру перекроить. И в результате мы знаем, что и Жириновский проголосовал за Ельцина на тот момент, хотя по всем пунктам идеология Жириновского 90-х совпадала с пунктами, обвиняющими Ельцина в предательстве интересов российского народа. Но результатом этого стало то, что мне кажется, что элита, политическая элита кремлевская, которая в 99-м году смогла преодолеть, собственно, эту проблему, поняла, что на самом деле теории заговора, если правильно поставить задачу, правильно выбрать другого, чужого врага, правильно сформулировать проблему, в которой виноват этот чужой, таким образом можно манипулировать российским обществом. И то, что мы дальше видим, начиная с 2000-го, постепенно, через, например, дело ЮКОСа, когда Михаила Ходорковского обвиняли в сговоре с республиканской администрацией США, президентской администрацией, что когда он станет президентом России, он распродаст весь ядерный потенциал американцам, передаст им в управление, он передаст природные ресурсы, опять же, в управление американцам. Дальше, через несколько лет, начнутся репрессии против оппозиции Кремлю, как национал-большевиков, так и, собственно, более либеральные партии вроде «Яблоко» и «СПС», ну и так далее. Мы более-менее это все понимаем. На самом деле, почему импичмент стал таким важным фактором? Он показал, что идея о заговоре Запада, она может работать как инструмент политической риторики. На тот момент это на самом деле выглядело как некоторое новшество. В течение всех 90-х годов в парламенте действительно присутствовали красно-коричневые сторонники антизападных теорий заговора. Но никогда они не были в мейнстриме. Спикер Госдумы никогда не формулировал проблемы в российском обществе как некоторый заговор изменников, шпионов и так далее. То, когда враги проникают в структуру, ткань российского общества и начинают менять ее политику, эта идея, собственно, возникает в середине 2000-х как некий ответ на то, что российскому авторитарному государству нужно выжить. И в этом плане те идеи, которые в том числе вбрасывали в политический мейнстрим через медиа, Глеб Павловский, Максим Григорьев, Павел Данилин или вездесущий на тот момент Владислав Сурков, они были на самом деле достаточно характерны, с одной стороны, идеологии холодной войны, что Запад нам постоянно пытается вредить, но с другой стороны, они прекрасно понимали, что да, российская публика восприимчива к некоторой паранойи по поводу других, по поводу Запада. Но те процессы, они во многом шли из 90-х. И почему? И это мы видим сегодня уже из 2020-х, что это на самом деле большой широкий тренд во всех постсоциалистических странах. Коллапс социалистического общества и тот процесс, которым сопровождались экономические реформы, когда чрезвычайно несправедливо были перераспределены потоки финансовые, потоки собственности, то, как это происходило во всем постсоветском блоке, во многом повлияло на то, как во всем постсоциалистическом блоке начали относиться к элитам. И мы помним, что, с одной стороны, да, действительно произошла демократизация, но одновременно с этим достаточно большое количество людей были травмированы тем процессом, который происходил в экономике, в политике, в обществе. Для всех, начиная от Восточной Германии до Казахстана, для всех этих обществ в какой-то момент закончился один период и начался другой, в котором они совершенно не могли ориентироваться. И вот в этом контексте, культурном, политическом, социальном, идея о том, что эти все процессы откуда-то могут управляться, как-то контролироваться, и кто-то, им понятно было, что в политике, в экономике, кто был выгодоприобретатель, в этом контексте, во всем, опять же, постсоциалистическом контексте транзита, возникали идеи о том, что да, эти элиты управляются кем? Западом или евреями, или еще кем-то. И идея, например, о зомбировании, о том, что у людей промыты мозги, зомбирование или управление сознанием, если те из вас, кто будет слушать это радио, достаточно стары, чтобы помнить, разные Кашпировские и Чумаки конца 80-х, начала 90-х вполне себе использовали такого рода методы, чтобы получить популярность, потому что советский человек готов был надеяться на что угодно, только не на себя или только не на собственное государство. Готовы были поверить всему. И в этом плане период 90-х годов, как в России, так и в других постсоциалистических странах, конечно же, был связан с тотальным цинизмом и тотальным недоверием всему, что делали политические элиты. В культуре это, опять же, отражалось, как мы помним, например, в романах Пелевина. Классический пример здесь – это, конечно, Generation P, где вся политика моделируется на компьютерах. Но уже позднее тот же Александр Проханов, наследие советской конспирологии, написал книжку «Господин Гексоген», в которой, понятно, кого обвинил в заговоре против русского народа. Ну и в целом, вот эта вот идея, которая прежде всего очень хорошо высказана в романах Пелевина, о том, что все это некоторая игра, все это некоторый перформанс, все это контролируемая реальность, которой управляют недостижимые элиты, это все магия некоторая, достаточно была понятна постсоветскому человеку через призму, собственно, того процесса, который происходил в повседневном обществе. Разрушение традиционных связей, разрушение карьер, разрушение экономики, новые политические процессы, новая медийная повестка, и телевидение, и журналисты, и ведущие играют чрезвычайно большую

больших финансовых групп, либо государства, и журналисты фактически стали одним из элементов внутри, если угодно, внутривидовой борьбы среди политических элит России. И на федеральном уровне, и на локальном уровне. И вот в этом контексте мы возвращаемся к середине 2000-х, когда Кремль начинает фактически бороться за сохранение Путина в качестве единственного лидера. И тут различные вот эти технологии оранжевой революции, которые пришли в активный словарь российского пропагандиста и политика с победой Саакашвили в Грузии, затем с победой Ющенко в Украине. И, собственно, Украина стала тем самым триггером для формирования идеи суверенной демократии, суверенной, естественно, от Запада, и про демократию там на тот момент не шло никакой речи, в классическом западном понимании демократии, разумеется. Вот эти все процессы с середины 2000-х, триггером которых стали оранжевые революции, или цветные революции, точнее, они во многом способствовали формированию уже теории заговора как некоторого костяка российской идеологии и российского государства. Очень часто в западной литературе, особенно популярной литературе, связанной с Россией, используется цитата Путина про геополитическую катастрофу 20 века, то есть крушение Советского Союза. Понятно, что когда Путин в 2005 году говорил о геополитической катастрофе, он отсылал к экономической катастрофе, к культурной катастрофе, к демографической катастрофе, к тому, что во власть пришли олигархи, которые никому не подчинялись и исключительно действовали в собственных корыстных интересах. Да, с точки зрения популистского лидера, а Путин именно таким и являлся, с точки зрения популизма это была совершенно понятная стратегия завоевания большинства. Через травму и вот как-то противостояние вот этой корысти попытаться создать некое подобие единства с самым понятным маячком. Маячком этим служила память о Советском Союзе, ностальгия по Советскому Союзу. Но помимо вот той ностальгии, которую начали насаждать власти с середины 2000-х, здесь еще другой момент был очень важен. Разделение российского общества на условный народ, на людей и элиты. И вот этот вот цинизм, да, во многом подмена одной повестки другой, как, например, что Ходорковский хотел украсть деньги или продать ядерный потенциал до 2011 года, когда на Болотной стояли, значит, кряклы, а на Манежной площади из-за Путина выступали исключительно рабочие и настоящий народ. Вот это вот искусственное перформативное разделение общества стало вторым важным после ностальгии о советском обществе. Это вторая, на самом деле, колонна того, почему конспирология настолько популярна. Конспирология – это всегда деление мира на две части. На своих и на чужих. На хороших и на плохих. Это манихейский взгляд на вещи. Это всегда черное и белое. Для конспирологии не бывает никаких полутонов. Особенно для классических конспирологов. Но цинизм во многом заключается в том, что для политических технологов, для спин-докторов, то, что называется, то недоверие, которое сформировалось в постсоциалистическом российском обществе в 90-е, когда доверие элитам было никаким, доверие различным альтернативным спикерам, авторам, которые предлагали другие, более такие радужные перспективы того, что мы должны воспринимать как российское общество. Здесь я отсылаю не только к пелевинским романам или прохановским, например, романам, но и, например, к идеологии Анатолия Фоменко, знаменитой новой хронологии, согласно которой математик из МГУ считал, что великая история русского народа была украдена Западом через цензуру истории семьей Романовых в течение 300 лет. А на самом деле русские, они были повелители всего мира в средних веках, просто мы эту историю не знаем. Вот в 90-е, особенно в начале 2000-х, подобного рода игра с историей, цензура истории или альтернативный взгляд на историю был на самом деле чрезвычайно популярен, потому что постсоветские страны, понятно, обрели собственную идентичность и могли в рамках своих новых государств строить эту новую идентичность. Успешно, неуспешно, не нам судить в рамках этого подкаста. Но россияне потеряли не только то государство, в котором они жили, но они потеряли, собственно, империю. Поэтому подобного рода циничные и абсолютно как бы такие искусственные интерпретации, альтернативные интерпретации прошлого, они пользовались популярностью и были апроприированы политическими элитами затем. Ну и, собственно, с возвращением Путина в Кремль в 2012 году мы видим четкое популистское разделение общества на своих чужих. Начинаются различного рода игры с изобретением, постоянным изобретением.

0: чужих. В 2012 году Pussy Riot и Белоленточников, две категории страшных других, которых потом российское государство наказало тюремными сроками. Затем мы видим, что в обиход начинают уже входить совершенно конспирологические законы, вроде закона об иностранных агентах, о нежелательных организациях. И в конечном итоге мы постепенно приходим сначала к 2014 году, а потом к 2022 году с одной центральной задачей российского политического класса, когда Кремль начинает крупномасштабную войну против Украины, именно объясняя это через, во-первых, абсолютно искаженный образ прошлого, совершенно индустриальных масштабов переписывания истории, запрещение любых альтернативных взглядов профессионального исторического анализа источников и вводя, собственно, уголовную ответственность за интерпретацию государственной исторической линии и руководствуясь очень четким разделением общества, что внутри России существуют враги, внутри России есть пятая колонна, и с ней нужно справиться, чтобы успешно построить российское общество. Вот этого нового некоторого постимперского извода. И что самое важное и, наверное, самое страшное, то, что государство-конспиролог превратило теорию заговора в часть собственного законодательства, через которое меняется общество, через которое общество трансформируется во что-то другое, что мы пока мало можем понять. И как с этим дальше бороться, это на самом деле другая большая задача, о которой, наверное, стоит подумать в другой раз.
1: Вы слушали лекцию историка Ильи Яблокова в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день. Меня зовут Мария Майофис. Я историк культуры, историк литературы. Работаю в Амхерст-колледже в США, приглашенным профессором. До 2022 года я жила и работала в России. Моя первая хронологическая область специализации — литература XIX века. Вторая – история культуры и образования XX и XXI века, современная литература, в том числе современная детская литература и поэзия. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как можно было бы использовать данные и теоретические концепции, сформулированные в современной гуманитарной науке, для анализа и интерпретации самых острых дискуссий, которые разразились в средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. А именно, я хочу поговорить о дискуссиях о том, ответственна ли русская культура и особенно русская классическая литература за насилие, которое производят представители российского государства, и за насилие, которое поддерживается некоторыми представителями российского общества. В этой дискуссии были сформулированы две полярные точки зрения. Первая провозглашала, что да, русская культура в целом и русская классическая литература в частности разделяют эту ответственность и с этой точки зрения должны подлежать пересмотру. И здесь речь идет и о тех, кто отдает приказы об осуществлении насилия и убийств, и о тех, кто эти приказы исполняет, и о тех, кто это поддерживает. Вторая точка зрения противостоит первой. Вот в каком отношении. Ее носители говорят: ну что можно сказать о современных российских солдатах и офицерах или даже людях, находящихся у власти, с точки зрения их связи с классической литературой? Эта связь очень слабая, она минимальная. Очевидно, что солдаты не читают классических книжек, и это не то, что формирует их мировоззрение, их отношение к миру. Это не то, что заставляет их быть толерантными к насилию и даже одобрять насилие. Для того, чтобы разобраться в том, какая из этих двух точек зрения более точная, более верная или более справедливая, может быть, можно ли эти две точки зрения примирить, нам нужно, как мне кажется, сделать два очень важных экскурса. Один связан, собственно, с уточнением того, какую роль играет литературная классика в современном обществе, как классика, собственно, становится классикой, и как классика начинает восприниматься как что-то очень ценное и значимое. Второй экскурс связан с тем, какую роль классическая литература играет в современном культурном кругозоре российской аудитории. А потом, сделав оба эти экскурса последовательно, и можно будет сделать кое-какие выводы, связанные с опровержением или, наоборот, подтверждением одной из двух позиций, которые я описала в начале. Вообще эти две оппонирующие точки зрения, конечно, совсем не новые. В 1985 году чехословацкий писатель Милан Кундера на страницах американского журнала New York Review of Books написал о том, что советская и русская, в том числе культуры, и русская классика несут ответственность за экспансионистскую политику Советского Союза и за насилие, которое Советский Союз и советская армия творила на территории сопредельных государств, в том числе за вторжение в Чехословакию в 1968 году. Кундера тогда упоминал двух, с его точки зрения, важных авторов для него, Достоевского и Солженицына, потому что они, с его точки зрения, сформулировали оправдание насилия через идею всеобщей любви. Вот нечто подобное Кундера якобы слышал на одном из блокпостов в Праге в 1968 году от остановившего его советского офицера. Все это, мол, скоро образуется, потому что на самом деле за нашими действиями стоит большая любовь, а не желание насилия. Кундере тогда отвечал Иосиф Бродский, который сказал о том, что солдаты редко читают классическую литературу, что функция солдат, их миссия в том, чтобы держать в руках оружие, а не читать книжки, поэтому вряд ли можно сказать, что именно классическая русская литература повлияла на тех, кто осуществлял вторжение в Чехословакию в 1968 году, в том числе и на тех, кто отдавал приказы об этом. Вообще идея классики как воплощение универсалистских, секуляризированных, то есть не связанных с религией, представление о мире и человеке возникает довольно рано. И если существуют такие представления, если они насущно важны для той или иной исторической эпохи, и если мы предполагаем, что они запечатлены в произведениях литературы, значит, мы знаем и умеем устанавливать связь между прошлым, которое мы считаем образцовым, и современным, настоящим, которое мы по определению считаем сложным и проблематичным. Таким образцом, например, Греция и греческая литература выступали для Рима, таким образцом античность в целом выступала для Ренессанса, и идея классики как воплощение универсальных ценностей была актуальна, насколько мы понимаем, как минимум с эллинистической эпохи и вплоть до середины XVII века. В середине XVII века положение начинает немножко меняться. Это как раз начало нового времени, и как раз к этому моменту начинает активно формироваться в разных странах Европы литература на национальных языках. И вот во Франции прямо в середине XVII века вспыхивает знаменитый спор, который называется спором о древних и новых. В центре этого спора стоит вопрос о том, какие авторы важнее для современности – античные или нынешние. И этому спору предшествует активное развитие литературы на национальном языке, как я уже говорила. Одним из сторонников значения именно новых, то есть современных писателей, является хорошо всем известный писатель и собиратель фольклора Шарль Перро. В своей поэме, которая называется «Век Людовика Великого», написанной в 1687 году, а также в серии прозаических, таких публицистических трактатов, Перро отстаивает следующий комплекс идей. Он говорит о том, что мир вообще и человек, человеческий интеллект, наука – развиваются. Представления о мире уточняются, и теперь мы знаем гораздо больше и точнее, как мир устроен, чем знали древние. Он, собственно, говорит о том, что происходит то, что сейчас мы называем научно-техническим прогрессом, а в литературе возникают новые жанры, более точно отвечающие запросам современности. Такие, например, как жанр романа, и вообще язык больше подстраивается под требования современности. В рамках этого спора возникает противопоставление двух авторов, которые сейчас для нас фигурируют скорее в одном ряду. Мы с точки зрения обыденных представлений уже не видим между ними какой-то существенной разницы. Корнелий и Расина. Один из них, Расин, воспринимается как, собственно, и таковым он и был, как сторонник идеи превосходства древних, а другой как сторонник идеи осовременивания и превосходства новых, и это Корнелий. Это вот, собственно, первый момент середины XVII века, когда универсализм классики начинает оспариваться современностью. С середины XVIII века появляется идея оригинального гения, писателя как оригинального гения, где, с одной стороны, вот это представление об универсальных ценностях, которые может воплощать тот или иной писатель или то или иное литературное произведение, сохраняется – и не дискредитируется, но к нему добавляется другая важная идея, что писатель может выступать как выразитель ценностей и мировосприятия своей страны и своей эпохи. То есть вот он что-то такое ухватывает в своей современной жизни и, например, в характере и мировоззрении своего народа, что остается важным выразителем вот этого характера на многие-многие годы и века. Эти идеи лягут в основу эстетического движения, которое обычно называется в литературоведении предромантическим, а в рамках истории идеи обычно связываются с формированием идеологии национализма. Национализм, поясню для тех, кто, может быть, не помнит или подзабыл, это влиятельный очень тип мировоззрения и идеология, активное формирование которого в Европе приходится на вторую половину XVIII века и дальше на весь XIX и XX век, где оказывается важна принадлежность самых разных людей и групп, разных с социальной, этнической, культурной, религиозной точки зрения, некоторой единой общности. И эта общность понимается как нация. Национализм всегда означает культурную и политическую унификацию. вот у нас было какое-то очень разнообразное, очень гетерогенное общество, а мы его в рамках идеологии национализма представим как единое. Более того, эту концепцию единства мы и предложим как руководство к действию для всех представителей этого общества, которые хотят с нами эти идеи разделять. Одним из инструментов унификации может служить формирование списка классиков национальной литературы, которые полагаются значимыми для всех представителей этой общности. Можно предположить, и кое-какие исследования истории литературы и связи истории литературы и политической истории это подтверждают, что чем выше гетерогенность исходного общества, чем более оно разнообразное, чем больше унификация требуется, тем выше оказывается роль этой изобретаемой национальной классики. Тем выше оказывается ее роль в вот этой вот чаемой необходимой унификации. Формирование и продвижение идеи национальной классики, а также списка конкретных авторов, произведений и ценностных суждений, с ними связанных, осуществляется силами нескольких социальных институтов. Прежде всего, среди них следует упомянуть литературную критику и позже, где-то с середины конца XIX века, литературоведение, школьного и вузовского преподавания литературы, университетского преподавания литературы, книгоиздания, театры и кино, которые осуществляют театральные киноадаптации этой классики, а также средств массовой информации. Все эти институты отвечают за формирование так называемого канона национальной классики. Аналитики могут по-разному относиться к существованию и роли канона. Одни, как, например, американский критик и литературовед Харальд Блум, считают процесс формирования канона безусловным и объективным, как бы безальтернативным. С точки зрения Блума, история и культура в процессе исторической эволюции отбирают самое лучшее для канона. Но есть и противоположная точка зрения. Речь не об объективно лучшем, а о том, что лучше всего соответствует запросам унифицирующейся, формирующейся национальной культуры на этапе складывания этого канона. То есть канон и список авторов, и список произведений сложился таким, каким он сложился, потому что в определенный момент вот эти произведения были отобраны в силу определенных запросов, которые были у культуры. А авторы часто просто очень удачно отвечают на этот запрос. Национальные классики, входящие в канон, образуют то, что французский социолог и историк Пьер Нара называл местами памяти. Это не обязательно, собственно, места, это могут быть даты, это могут быть какие-то события и предметы. Но главное, наверное, о чем стоит сказать в связи с пропагандой канона, это, собственно, система ссылок, иногда даже не очень осознанных, на, собственно, самих этих авторов и на их произведения, когда речь идет о произведениях современной литературы или о каких-то явлениях современной действительности. И здесь, если мы начнем считать количество упоминаний того или иного классика в виде ссылки, как часть некоторой объяснительной модели в осмыслении современности или современной литературы, чем выше будет здесь индекс ссылок и цитирования, тем выше, как правило, является положение этого классика в национальном каноне. Канон вообще необыкновенная иерархическая структура. Не зря и в литературоведении, и в обыденной речи есть формулировки такие, как писатель первого ряда, писатель второго ряда, забытый писатель. Вот забытый – это, конечно, именно тот писатель, который в канон по каким-то причинам не попал. В этой ситуации классический текст быстро преобразуется в моральную аллегорию. Об этом много писал социолог литературы Борис Дубин. А канон становится тем, что используется для оправдания существующего порядка вещей. Соответственно, это оправдание и этот набор ценностей вообще-то могут меняться, потому что канон существует во времени, и в разное время оказываются важны разные, скажем так, оправдания. Когда-то прогрессивистские, когда-то консервативные, когда-то связанные с обращением к демократическим ценностям, когда-то к элитистским и так далее. Дубин указывает еще на одну важную функцию классического текста – это формулирование некоторого риторического образца, такой показательной, емкой, запоминающейся реакции на то или иное событие. Приведу примеры совсем недавней истории. В день, когда в новостях стало распространяться известие о видимо, насильственной смерти Алексея Навального. Социальные сети, как людей, которые уже успели уехать за границу, так и тех, кто находился в этот момент в России, наполнились цитатами из одного и того же произведения. Это было стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», написанное на смерть Пушкина. Казалось бы, где связь между Пушкиным, главным национальным классиком, убитым на дуэли, и Навальным, который написал, конечно, книгу автобиографическую и вообще писал хорошо, но все-таки он был прежде всего политиком и общественной фигурой. Но оказалось, что в этом стихотворении Лермонтова есть некоторые важные, емкие формулы, отражающие негативную, или я бы даже сказала, смертоносную роль государства в смерти того, кого общество считает своей надеждой, обещанием будущего и воплощением самых заветных своих чаяний. Вот оказалось, что многие читатели, многие блогеры, запомнив это стихотворение со школьной скамьи, в нем и нашли ответ на то, что произошло с Навальным. И интересно, что так реагировали далеко не только те, кто находится в России. То есть это была не только форма эзопового языка, но это была просто форма наиболее точной, ёмкой, запоминающейся, риторически эффективной реакции на события. Способ обличить и оплакать одновременно. Возвращаюсь к моему основному сюжету. Классика при вот таком постоянном обращении к национальному канону как к воплощению ценностей становится предметом гордости. Ссылка на нее становится способом утверждения национального превосходства. То есть если у нас есть авторы, которые сумели воплотить, с одной стороны, некоторые универсальные ценности, а с другой стороны, вот то, что мы считаем сущностью национального характера, то наша культура, я сейчас воспроизвожу, собственно, вот эту точку зрения, да, которая формулируется в рамках этой позиции, то наша культура не просто уникальная культура, а культура очень высоких достижений. Некоторым обществам на определенных этапах их развития свойственно то, что социологи и политологи называют термином «ресентимент». Это переживание несправедливости, которая допущена была якобы с тем или иным сообществом, вкупе с желанием отомстить за эту несправедливость, исправить существующее положение, в рамках которого это сообщество якобы находится в более приниженном или униженном состоянии, чем могло бы. И это одновременно демонстрация морального превосходства над обидчиком. Культивирование такого чувства постепенно приводит к обесцениванию ценностей оппонента. И вообще к идее обесценивания любых позитивных ценностей. То есть если у нас постоянно происходит борьба за власть между разными сообществами, и одни из них справедливо или несправедливо начинают доминировать над другими, то важны, вообще говоря, не ценности, а вот эта вот борьба за власть. Это я сейчас, опять же, воспроизвожу вот эту идеологию, которая стоит за чувством ресентимента. Национальная классика в том случае, когда она начинает использоваться носителями чувства ресентимента, становится очень удобным инструментом демонстрации собственного превосходства в культуре. Ну, условно говоря, эту позицию можно было бы сформулировать так. А зато у нас великая литература. Интересно, что в этой ситуации, например, сложность перевода этих писателей на другие языки может выступать как подтверждение этой уникальности и особой ценности. Сложно переводить, значит, там есть что-то совершенно

качественных научных открытий здесь не будет. Скорее, я суммирую работу, которую до меня провели социологи литературы и медиа последние примерно 15-20 лет. Начать нужно, наверное, с того, что обозначить на вот этой условной карте российской аудитории два полюса. Это именно два полюса, или, как говорил социолог Макс Вебер, два идеальные типа. Первый – это читатель, зритель, участник медиапроцесса, живущий в большом городе, в идеале в одной из двух столиц – Москве или Петербурге. На втором полюсе – человек из маленького российского города или даже из деревни или села. Разумеется, это на самом деле не две группы. Это скорее два полюса, между которыми расположена очень сложно градуированная шкала, потому что мы, конечно, понимаем, что и в маленьком городе, и в селе могут быть люди, которые специально занимаются самообразованием, специально много читают, интересуются, заказывают и покупают книги. А равно как в большом городе могут быть люди, которым свойственен достаточно низкий уровень образования и вообще интереса к чтению. И не только к чтению. Поэтому это именно вот то, что Вебер называл идеальными типами. И в этом случае мы сейчас будем говорить уже не о чтении как таковом, а о том, что называют медиапотреблением. То есть это знакомство с определенными текстами и визуальными образами, осуществляемое с помощью различных медиа, не только книг, от старых и традиционных, кроме книг здесь можно назвать еще и газеты, и журналы, и радио, например, до самых новых, например, каких-то интернет-платформ, предлагающих видеоролики, фильмы, музыкальные клипы, ну, не говоря уже о социальных сетях, в которых люди могут участвовать непосредственно, производя и собственные тексты или размещая там сгенерированные самостоятельно образы. И сейчас я буду использовать данные исследований, которые проводили примерно в середине 2000-х годов, и эти данные до сих пор имеют значение, социологи из Левада-центра, прежде всего Борис Дубин и Наталья Зорко, а также такой медиа-исследователь, занимавшийся медиапотреблением как раз в маленьких городах и селах, Варвара Претер, и социолог Любовь Борусяк, которая занималась чтением и статусом классики у современной городской молодежи старшего школьного и колледжного и вузовского возраста. Так вот, если суммировать то, что обнаружили еще в середине 2000-х годов Дубин и его коллеги, а затем Претер и Борусяк, можно увидеть следующую картину. Для большого города и особенно для читателей с относительно высоким уровнем образования характерно большее разнообразие медиапотребления. И особенно это касается именно книг и художественной литературы. Чем выше уровень образования и чем больше город, тем больше в круге чтения человека будет не только русской литературы, но и зарубежной, и не только классической, но и современной. При этом нужно понимать, что еще в середине 2000-х годов, когда социологи спрашивали респондентов о том, какие книги они читают, более 40%, даже более 45%, если я не ошибаюсь, говорили, что не читают вообще никаких. Поэтому вот когда мы сейчас выстраиваем эту картину, мы должны понимать, что примерно половина потенциальной читательской аудитории – это люди, которые не читают книг совсем. А они читают что-то другое, если вообще читают. Для малого города и села характерно меньшее разнообразие медиапотребления и концентрации преимущественно или на телевидении, или, если речь идет уже вот о самой современной, там, последних 15 годах, таких интернет-платформах, которые предлагают контент в чем-то синонимичный телевизионному. И поскольку в современной российской армии, как мы знаем по современно-социологическим исследованиям, очень большую долю среди служащих по контракту и идущих служить по контракту, например, для войны на территории Украины, составляют выходцы именно из таких малых городов и сел, нам, конечно, особенно интересно, как формировался кругозор этих людей через их медиапотребление в последние годы. Так вот, Претер и ее коллеги заметили, насколько большую долю в этом медиапотреблении составляют телевизионные программы вроде «Чрезвычайное происшествие», то есть такие короткие репортажи о некоторых экстраординарных событиях, героями которых являются, как правило, люди, совершающие трансгрессию в юридическом или в моральном смысле, да, какие-то преступники. И эта трансгрессия в большом количестве случаев так или иначе связана с насилием. Если смотреть такие передачи ежедневно, если ими постоянно интересоваться, в конце концов, можно сделать вывод, в сознании происходит, ну, некоторая нормализация насилия, оно становится

0: постоянным фоном твоей жизни. С одной стороны, просмотр таких телепередач или таких, например, сайтов в интернете приближает этих зрителей к их собственной мрачной реальности, а они, в общем, считают, что их жизнь очень сильно отличается от жизни в больших городах, особенно в столицах. С другой, эти передачи позволяют им как бы выбраться, встать над своей повседневной рутиной, потому что хоть что-то чрезвычайное, хоть что-то необычное там показывается. Еще одна часть медиапотребления в современных маленьких городах и селах – это то, что респонденты обычно называют старым кино. И это советские фильмы, именно советские, причем снятые до начала перестройки. Перестроечное кино, как показала Претер и ее соавторы, воспринимаются этими респондентами уже как часть современности, которая обнаруживает значительную, так сказать, порчу, моральную коррупцию, связанную с тем, что оно изображает какие-то негативные стороны действительности и судит о человеке с точки зрения его каких-то эгоистических ценностей, цинизма, примата прагматических интересов и так далее. И перестроечное кино – это уже часть современного кино, это не старое кино. А старое кино – это то советское кино, которое изображает высокие чувства, преданность, самопожертвование, патриотизм. Все то, на что современный житель вот этого малого города и села хотел бы ориентироваться как на недостижимый идеал, или точнее даже, как пишет Претер, как на такую параллельную реальность, виртуальную реальность, которая создается в этих медиа-образцах. Еще один компонент медиапотребления малого города или села – это, собственно, местные медиа, которые приближают этих людей к тому, что происходит непосредственно в их регионе. А общегосударственные медиа оказываются важны только с той точки зрения, что, представляя события большой истории, они так или иначе дают возможность этой аудитории сформировать в своем сознании образ доброго царя. А именно таким образом представители вот этих населенных пунктов и этих социальных групп хотят видеть центральную власть. Полюс большого города отличается от малого города и села прежде всего тем, что там, как я уже сказала, больше разнообразия, больше книг. А в книгах по мере роста уровня образования и самообразования этих читателей больше доля зарубежной современной литературы. Но кроме книг, здесь может фигурировать также то, что мы называем обычно желтой прессой, которая так или иначе сконцентрирована на вопросах здоровья, моды, развлечений. Нельзя сказать, что малые города и села совсем отторгают эту проблематику, но она им видится как совсем чужая, как не имеющая к ним прямого отношения. Это какая-то вот тоже другая жизнь. И вот между этими двумя полюсами и располагается вот эта вот шкала медиапотребления современного россиянина. И теперь мы должны, собственно, подойти к тому, какое место в ней занимает классическая литература. Классика, безусловно, это то, с чем абсолютно все люди так или иначе сталкиваются в школе. Дальше, после школы, человек может никогда никакое классическое произведение в жизни не открыть, но все-таки из школы он выносит набор имен авторов, их произведений и каких-то нормативных суждений о них. Хотя со временем в его сознании какие-то факты могут путаться, стираться, смешиваться и так далее. Любовь Борусяк и ее коллеги и соавторы, изучая особенности восприятия классики современными молодыми людьми, учениками школы, студентами университетов, замечает следующее. Во-первых, конечно, эту классическую литературу, даже обязательную для школьного прочтения, читают далеко не все. И многие представители молодого поколения довольствуются пересказами на интернет-сайтах, там типа Брифли или в Википедии, или кино- или театральными адаптациями, которые можно найти в интернете. И интересно, что, отвечая на вопрос, читал или не читал человек то или иное произведение, он говорит «читал», подразумевая, что он знаком или с кратким пересказом, или, например, с киноадаптацией. Второе. Отвечая на вопрос, и здесь, как я понимаю, нет большой разницы между большим городом и малым городом или селом. Отвечая на вопрос о том, нужно ли читать, преподавать и распространять произведения русской классической литературы, современные молодые люди выдают социально одобряемое суждение, а именно, что нужно. Но дальше уже, когда встает вопрос о том, чтобы объяснить, почему, ответы формулируются в самом обобщенном виде. И интересно, что практически 20% ответов связаны с тем, что знать и читать классику – это знать историю России. Как если бы литература была учебником по истории. Как если бы литература была прямым отражением действительности. И здесь мы видим еще одну важную особенность преподавания, восприятия и, собственно, трансляции классики в современном российском обществе. Это принципиальное неразличение, скажем так, литературы и жизни, или, точнее будет сказать, принципиальное игнорирование особой функции литературы, особой природы литературы, которая умеет творить особые миры, особые реальности, отличающиеся от нашей исторической реальности. И, собственно, задача преподавания литературы, как кажется, и должна бы заключаться в том, чтобы показывать, как литература умеет это делать. Но все происходит совершенно в обратной логике. Литература начинает максимально сближаться с жизнью, вплоть до того, что на выпускном экзамене, который называется итоговым сочинением в 11 классе российской школы, от школьников требуют пояснить, как они понимают ту или иную цитату, то или иное моральное суждение применительно к реальной жизни, приведя подтверждение своим суждениям из литературы. Причем из классической литературы, желательно из произведений школьной программы. То есть разрешается не только их, но в основном, конечно, школьники приводят примеры из произведений, которые они проходили до этого в школе. Еще одно важное свойство восприятия классики, и это, кстати говоря, свойство не только российское, это связано с преподаванием и с внедрением национального канона в самых разных странах, где вот нужна эта унификация, нужно это объединение через ценность классики, это очень высокая степень игнорирования исторического контекста. Школьные преподаватели могут немножко рассказать о биографии писателя, но это будут в основном факты высокой степени мифологизированности, очень низкой степени историчности. Они очень мало будут указывать на связь с узким историческим контекстом, в котором этот писатель формировался и жил. Но гораздо большей степени будет вот таких обобщенных морализирующих суждений. И именно так, как полагают школьники, от них и требуется писать о литературе и рассуждать о литературе. И когда социологи начинают с ними подробно об этом разговаривать, они выдают такой набор нормативных, нерефлексируемых суждений. Но, как я уже говорила, в то же время они поддерживают идею важности и незаменимости классики как социально одобряемую идею. И что из этого получается? А из этого получается, что вот эта вот идея классики, не знание классики, не знание конкретных литературных текстов, а идея классики как наивысшей ценности, становится оправданием культурного и политического консерватизма, ну, культурного прежде всего, а за ним уже и политического, и идеи национального превосходства, прежде всего, морального. При этом полностью, как я уже говорила, элиминируется представление о особой природе литературы, о том, что литература способна сделать совсем другие вещи, чем делает человек в своем, так сказать, историческом социальном бытии. Таким образом, вот такой способ промоутирования классики и ее преподавания в школе, потому что, по большей части, для большинства российской аудитории школы все и ограничиваются, создается разрыв огромный между ценностями и практиками. То есть, с одной стороны, есть вот эти социально одобряемые, насаждаемые консервативные ценности, которые будут связываться сегодня с идеями и с отсылками к русской классике, а есть современные жизненные практики, но они никак не связываются с классической литературой. Это что-то, что совершенно ей противостоит. И в этом разрыве большинство читателей, вообще не обязательно читателей, но и не читателей, те, кто не читает классическую литературу, сегодня и живет. И вот если вернуться к тому, о чем я говорила в заключении первой части, а именно о том, что, собственно, вот такой способ унификации через канон национальной классики, представление классики как целостности, требующей нерефлексивного суждения и просто придания ценности, и того, что я рассказала во второй части про особенности медиапотребления, которое может быть более разнообразным и менее разнообразным, но в чем-то представители и больших городов, и малых городов и сел схожи, а именно вот в очень слабой степени рефлексии над текстом, в очень неразвитых навыках анализа текста, в неумении соотнести свою сегодняшнюю жизнь с классическим прочитанным текстом и сказать, например, совершенно искренне, что я не вижу никакой связи. Для меня это совершенно не актуальный текст. Он не отвечает ни на какие мои сегодняшние запросы. А это тоже ведь нужно не только смелость такое сказать, но нужно еще уметь подумать про это, чтобы вынести такое суждение. Вот всего этого современным читателям, откуда бы они ни были, не хватает. И если говорить об ответственности русской классической литературы за невиданное распространение насилия в российском обществе, в том числе насилие, которое выносится за пределы России в виде военной агрессии, военных преступлений, нужно говорить не о классике как таковой, а об идее классика как основании для национального морального превосходства. Последний вопрос, который я хотела бы сегодня осветить, это вопрос о том, а что можно делать в этой ситуации, как можно пытаться ее исправить. И здесь, конечно, в основном я буду говорить о миссии людей, которые так или иначе связаны с интерпретацией литературы, преподаванием литературы, книгоизданием, критикой и так далее. Первый выход связан с тем, что могут делать сегодня преподаватели. Этот выход – это максимально историзировать литературу. Очень подробно раскрывать обстоятельства, в которых создавалось произведение. Очень подробно смотреть, на каком литературном и историческом фоне оно появилось. Как на него реагировали первые читатели. Что со временем в нем становилось более или менее важным. В ряду каких других литературных произведений оно воспринималось тогда и так далее. Выход второй, и он уже больше касается не только преподавателей, но и, скажем, издателей, критиков, пропагандистов чтения. Это разнообразить канон. В той степени, в какой вариативность допустима сегодня в школьном преподавании, нужно было бы пробовать это делать. Иногда достаточно даже сместить акценты с хрестоматийных произведений авторов, которые считаются сегодня национальными классиками, на менее хрестоматийные и полузабытые. Иногда нужно ввести новых авторов, которые традиционно считаются там авторами второго ряда или забытыми и так далее. И попробовать посмотреть на то, когда я говорю и об историзации, и о разнообразии, мы пробуем посмотреть на то, в каких случаях литература действительно оправдывала и стимулировала или имперскую экспансию. И здесь, например, отдельно можно говорить о традиции русской оды на военные победы, или насилие государства, которое осуществляется по отношению к природе, к человеку, к социальным группам, к оппонентам и так далее. Но можно смотреть и на обратные вещи, когда литература это не просто не оправдывала, но осуждала, когда она вскрывала механизмы осуществления этого насилия. И третий выход – это разнообразить канон не только менее хрестоматийными произведениями авторов-классиков или забытых авторов, но и произведениями современной литературы и зарубежной литературы. Как только мы начинаем размывать этот национальный канон, делая его все более гетерогенным и разнообразным, нам с неизбежностью приходится разговаривать о том, какие новые ценности, какую новую рефлексию о современности, о человеческой природе, о человеческом развитии приносят эти новые произведения, которых раньше мы не читали, не знали или обращали на них недостаточное внимание. И вот таким образом начинает постепенно заполняться вот этот огромный разрыв между ценностями и практиками, про которые говорят социологи литературы. В нашей серии бесед я попробую сосредоточиться только на одной задаче, а именно на задаче смещения акцентов и попытки представить канон как более разнообразный или, может быть, даже разрушить его, внеся в него элемент разнообразия. И в следующий раз мы поговорим о произведениях, которые, с одной стороны, считаются вполне уважаемыми и почтенными в русской классической библиотеке, с другой стороны, они находятся, как правило, за рамками того канона, который транслируется и через школьное преподавание, и даже через преподавание, скажем, русской литературы за рубежом. Спасибо.
1: Вы слушали лекцию историка Марии Майофис в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю СММщицей в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Бажен-Масорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются. Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Долгую дорогу к свободе» Нельсона Манделы.
0: «Долгая дорога к свободе» — автобиография узника, ставшего президентом. Нельсон Мандела, издательство «Эксмо». Книга была опубликована в 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела — это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. «Долгая дорога к свободе» — кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено. Но, в общем, думаю, кроме меня и люди, может быть, постарше особенно... В общем, они знали про Манделу, в смысле, это была такая фигура, как бы весь мир пытался вызволить Манделу из тюрьмы, вызволил, но дальше немножко забыл, но...
1: У меня Мандела явно существует со мной с детства, с раннего, просто потому что я помню радио, которое мы слушали, и на радио в 90-м году, мне, извините, 4 года, я уже помню...
0: Офигеть.
1: Историю про то, как, значит, Мандела выходит на свободу. И следующие годы я слышала и про его освобождение, и потом про выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
0: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально... Ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
1: Вот ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
0: Да, я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
1: Конечно, не ты, это неудивительно,
0: вот, но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавным, что Морган Фримен в каком-то фильме играл бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
1: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка-не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
0: А какой архетип? Типа архетип «Борец за свободу».
1: Да, да, да.
0: Или как 100%. Бы ты назвала?
1: Да, «Борец за свободу» – победитель. Причем еще
0: да.
1: Такой, да.
0: Да, да, наверное.
1: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
0: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
1: Арка.
0: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы, как такого крутого дедушки. Но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ... я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще
2: какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
1: А они реально же, да, общались плотно.
2: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука, middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации, которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
1: Еще она прям доказана ее вина в похищении. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
2: да,
1: она
2: да.
1: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю,
2: слушай,
1: чего ждет Райан Мёрфи. Чего он ждет? Да, как бы.
2: Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да, у Райана Мёрфи. Я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельем это круто, а это такое.
1: Она прям известна этим термином, даже.
2: Да, убийство ожерельем это. Так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
1: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински. Вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был чувак.
2: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
1: О! А у меня другое было.
2: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
1: Нормально.
2: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконто Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
1: Убийств, опять же, похищений.
2: Да.
1: Биток, как я понимаю.
2: Да. И я думаю, что еще не все, ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все знаем о, не знаю, наследии того времени. Вот. Но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Ну, вообще про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много, про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
2: Конечно.
1: Какая она была красавица, умница, вообще как бы...
2: Детей
1: вообще
2: подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка, ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот, это прикольно.
2: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
2: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
2: Но они же развелись потом.
1: А со второй тоже?
2: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которой он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
2: Первая, да, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
2: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую
2: жизнь пожила.
1: Потом
2: она угрожала.
1: Да.
2: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
2: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз И мы, я узнала. Образ Манделы вот такого святого, типа хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером. Вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормально отцом своим детям, еще когда ты,
2: да,
1: в общем,
2: да,
1: когда ты выбираешь политику, короче,
2: да,
1: когда ты
2: еще,
1: понимаешь, что...
2: Да, да, уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят, вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином, извините. Короче, образ в книге у Манделы получается цельный, но не очень кажется правдивый. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе, потому что жанр автобиография.
1: 100%.
2: Вот. И книга Нельсона Манделы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
2: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие, ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Mm-hmm. Я лучше почитаю автобиографию.
2: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл эту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю. Если вы слушаете нас, значит, вы живы и, наверное, знаете, что ваша жизнь не очень цельная, как история. Мемуары, в отличие от биографии, часто посвящены как раз какому-то конкретному времени в жизни или воспоминания об отдельных событиях, об отдельных местах. Они не должны быть вот так вот классно друг с другом связаны, как сочинение в школе. Mm. Они могут быть отрывочными, а автобиография — нет. Это как бы арка героя. Это рассказ о том, как вот он из точки А пришел в точку Я, и что, значит, за это время изменилось. И авторы, когда они пишут автобиографию, по-любому всегда создают на самом деле образ. Потому что цельный и понятный образ – это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
2: Типа покаяние такое.
1: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, когда ты такой, я, да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделой все очень понятно, что у нас 2-й случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто как-то бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно... Ну, очень канонически, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... Интересно.
2: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем не, ну, часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
1: Конечно.
2: И я представляю, что он там, ну окей, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме, там, в 1974 году, вот, потом дописывал уже на воле, и, получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом, действительно, там вырисовывается цельная личность. Как будто, вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
1: Абсолютно.
2: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись, потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда, это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
1: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, ну, как бы не фольклорное, но вот что я вспомнила, есть же три варианта автобиографического текста у Набокова.
2: Я тоже про него подумала, хотела спросить, потому что вот есть «Другие
1: память
2: берега».
1: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню mm-hmm. точное название. Короче, но просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, ну, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, не знаю, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него как бы такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, там типа на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы, знаешь, как что, как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербэтч в своем замке, он такой
2: вот просчеты вот эти делает.
1: Да. Вот немножко такие,
2: да,
1: такой эффект.
2: Да, но знаешь, Набокову как-то я... как бы я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель, знаешь, ну типа да, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как-то мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательская, литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. Человек, который хотел, чтобы красиво.
1: Ух, тебе будет плохо потом, да.
2: Мне? В комментариях?
1: Да.
2: Ну, блин, если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. Так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так как бы беспокоит, как меня. Потому что я прочла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога, да, к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка. Мне пришлось купить бумажную. И я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии, да, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей, основных. И вообще, как бы, он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот, и, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, типа, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
2: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование. Ну, не знаю, как представить, если, типа, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, типа, с друзьями, у тебя как бы... У тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент этот рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на, как бы, попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... Ну, в смысле, это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная, да, традиционная штука.
2: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень, как бы, африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет, типа, такого понятия, как двоюродные. Или такого понятия даже, как, типа, тети и дяди. То есть, по сути, это

0: без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие, нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле живу по знакомым, пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по 2 дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети, ла-ла-ла. Как бы вот у него какая-то жизнь. Параллельно он начал втягиваться в политику. Как бы начал понимать, что что-то как-то вот ему не нравится, как все работает в стране, и не должно так все работать. Вот. И постепенно он становится членом сначала молодежного отделения Африканского национального конгресса, а потом частью как бы взрослой ветки Африканского национального конгресса. Это такая большая организация темнокожих африканцев, которые боролись с апартеидом. Потому что в какой-то момент, тоже в его взрослении, к власти приходит националистская партия, в смысле, это прям, ну, националисты, ну, это тоже, знаешь, такая вот, и мне понравилось в книге, он много об этом говорит.
1: Это нацисты, глобальная... по сути, будем это честны. Нацисты.
0: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы никогда, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть как бы цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Индийское население огромное.
0: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да, то есть язык белых колонизаторов.
0: Это язык африканеров, но африканеры это не африканцы, да. В общем, это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы это книга по истории как бы ЮАР. Вот, поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны — это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
0: Да, война США с Англией — это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение... начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают, в общем, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида, это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных. Ну, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа Косса будет свое государство, да, Бантустан они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят, ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят, вы здесь больше не живете, это теперь территория белых. Сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но в чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста. Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле надо носить всем пропуска, мы не будем носить пропуска.
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется гражданское неповиновение, да, когда ты агрессивно ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
0: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось, оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации.

0: Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций, привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
0: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается очень
0: стремительно. Да. И вот эти классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да более.
0: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, Умконте Весизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не убиваем, ничего не делаем. Мы вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
0: да.
1: Мешают, еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
0: да.
1: Из-за которых государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
0: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо, но то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому что все он описывает немножечко, ну...
1: Ну, потому что мы знаем, в какой точке он находится, слушай, просто потому что мы в первую очередь знаем, куда мы приходим.
0: Наверное, да. Ну, то есть, я не знаю, я просто только потом об этом подумала, то есть, ну, он там пишет, типа, мы отправляли, не знаю, бойцов на обучение, типа, в другие страны. Ну, то есть, это буквально люди отрядами ездили, чтобы учиться обращаться с оружием, с бомбами, с взрывчаткой, с, не знаю, блин, винтовками, автоматами, что там было. Но он как бы так про это пишет, что ты не очень сильно задумываешься про конкретно это. Ну, то есть это скорее в проброс, знаешь, то есть он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и, типа, никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький,
0: да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение. И дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну знаешь... Но он типа рассказывает такой, ну вот мы там в карьере вот вели беседы там на философские темы, а вот потом я разбил сад, и вот из этого сада там я давал овощи на тюремную кухню, и вот так далее. Ну, то есть, знаешь, в смысле, это не какая-то летопись типа сажания на бутылку на протяжении 27 лет.
1: Слушай, ну главное, что я вынесла из всей книги, Если вы переживаете, что можете оказаться в тюрьме, очень важно заниматься физкультурой постоянно.
0: Да, это вообще.
1: Бокс больше... всех это... спасет.
0: Бокс, бег на месте. Особенно мне понравилось, что иногда он говорит, ну вот я вставал в 5:30 утра, делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра? Для того, чтобы это все сделать в камере. Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь с сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
0: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
0: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там, садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы, это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые, в том числе, он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылался многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индийцы и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. Типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
0: Исправительных, так называемых.
1: Да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое тебя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, да, как бы меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
0: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
0: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
0: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит вот эти годы, и постепенно его собственная организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было, ну, много, типа, много людей хотели конца апартеида, и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, ну вот, это исходило не от меня, я понимаю там, что может быть немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, ну или он так пишет про себя, вот это вот, так знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что да. Он теперь, ну вот, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже, я рассказывала отчиму, что читаю книгу, он типа какого года рождения? 75-го. Вот, и он сказал, что они, ну, видимо, в 80-х, или уже под 90-й, они, короче, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы», не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис». Я помню, даже фраза
0: да, такая было такое.
1: Сохранилась, я вот... потому что... Да.
0: Блин.
2: Да.
0: К сожалению, я слишком молода. Вот. Короче, это была реально всемирная штука. Ну вот, и твои воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа за этим правда следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что в Советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом. Но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально. По освобождению.
0: Да, да, да, конечно, там же было еще естественно, все это происходило, да, у нас как бы холодная война, потом остатки холодной войны, и вот эти все, как бы, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма, короче, да, вот эта вся тема да, да, с да. коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами, в общем, там довольно сложный замес.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да.
0: И дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, довольно сложно пересказывать, потому что, ну, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Ну, типа, если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки вот, ну, начинать переговорный процесс. А еще, вот я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что типа спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
0: Да, типа спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые они, если что, родились.
0: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Типа человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, ну давайте, может быть, ну, можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
0: Я думаю, что это был мощнейший, как бы, политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
0: Вот. Короче, дальше там с, ну, даже до момента его освобождения в 90-м году, типа с 80, я не знаю, там, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там, тысячи раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры. У них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, ну, там еще, как бы, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты. То есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, короче, там абсолютно адский замес. Там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого вот Мандела и африканские Национальный конгресс и Фредерик де Клерк и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот, ну, то есть там реально была развилка, типа гражданская война, или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает, как бы, про свои размышления, что, типа, что нам все-таки нужны переговоры. Что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
0: Типа не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация – это когда создается образ святого. И биография – это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Это так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть... У нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю, да, в смысле не похоже на него, а в смысле, что... Ты сразу такой: о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
0: да.
1: А получаешь ты про символ, а не про человека.
0: Да, однозначно. Мандела точно, точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части, он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты. Mm-hmm. И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали — это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевиле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле: этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот, ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом, это раз. И второе — это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все-все-все свое время в тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
0: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью, я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой: я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
0: Да, а забочусь о всех детях и об их будущем. Ну, это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
0: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он, конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
0: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа.
0: Mm.
1: И все-таки это придумал еще, считается, такой классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашняя, условно, я публичная, и оно будет различаться, они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
0: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то чтобы там Мандела как бы все сделал и все готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные молодые, ну не знаю, моего возраста, может даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверси». Да, типа...
0: Блин, а я слышала то же самое, только проблематик, но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела так сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну так не бывает, чтобы не работало. Здесь... Единственное, что находится что-то, что не так.
0: Это какие-то колонки, да? Вот.
1: Это винни.
0: А, или винни, да.
1: Это винни или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что может быть...
0: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский — это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да. Английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да. Вообще в большинстве стран такие штуки не удаются, как правило. А тут она случилась. И думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
0: Да, нечего сказать реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
0: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война или там любые террористические штуки, то на их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой, короче, все на свете.
0: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот, и Что очень тяжело в автобиографии Манделы. С одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину этого времени, я тоже про это думала, что-то происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимаешь, что вот все пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин, что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была вот такая. Это было только про свободу, или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная, и с тем, что борьба за свободу тоже не цельная. И люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
0: Ну да, в этом смысле я согласна, что что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим, и в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
0: В смысле, буквально, во-первых. А во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
0: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. Они в том числе, да, скорее всего, делают плохое, они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется, тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности, в смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже, конечно, можем так же сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне, если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
0: Потому что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
0: У тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите, Советский Союз ужасно, но Царская Россия тоже довольно ужасно. Вот, но мне кажется, что что самое важное, что когда мы не выходим из стадии вот такого обожествления борцов за права, то мы приходим к тому, что все, что они сделали, было правильно. А раз все, что они сделали, было правильно, то теперь нужно это сохранять. Не нужно менять.
0: Да,
1: а раз не нужно менять, то мы снова оказываемся консерваторами. Просто мы консерваторы на новом витке.
0: Мы теперь хорошие консерваторы.
1: Да. Это у нас просто раньше велосипеда не было.
0: А теперь плохие какие-то молодые зумеры хотят нас свергнуть. Да. Но мне кажется, это вот то, как раз о чем я читала в разных колонках молодых южноафриканцев, что они такие, блин, нет, ну типа, дедушка Мандела, все круто, мы благодарны, как бы спасибо за свободу, но, ну, мы не хотим в этом консервироваться, буквально, извини. Будем продолжать дальше нашу новую борьбу какую-то.
1: Да, короче, мой главный тейк, я думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
0: Уходим в подполье.
1: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный...
0: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня — это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
1: А от меня советует книга Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенде там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценку, если вы еще этого по какой-то причине не сделали. И даже если у вас есть минутка, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Сашей всегда приятно.
1: Да, мы читаем все отзывы и страшно их любим. Они для нас правда важны. И особенно круто, если вы их делаете развернутыми. Это можно сделать, например, через Telegram-бот. Вот ссылка, на которую есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это радио «Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио «Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, радио «Сахаров».